0: большую зеленую шляпу, а из тонкой тропинки сделать ленту с тройным бантом. То-то была бы шляпа.
1: Эх, с самого утра я не брался за ножницы и нитку с иголкой. А для любого мастера это слишком долго.
2: А вырежу я что-нибудь из пустых картонных коробок. Их у меня вдоволь.
0: Где мои ножницы? Так.
3: Получился домик. Еще один. И еще. Желтый, синий, оранжевый. Целый картонный город. Вот из этого круглого донышка вырежу городские часы. Их надо сюда, на площадь. Площадь картонных часов.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. У меня совсем не осталось целых картонок. Из чего же я вырежу человечков? Ну, ничего не поделаешь.
0: Придется их шить из обрезков.
4: Картонные часы уже начали отсчитывать время.
0: О, засиделся я здесь. Пора мне. Ну что ж, живите счастливо, картонные человечки.
5: Мастер Тулья спрятал ножницы, полюбовался на картонный город и улыбнулся. Всегда приятно сделать что-нибудь красивое. И тут он заметил, что от рук и ног каждого человечка тянутся нитки. Он забыл их отрезать. Но острые ножницы так удобно лежали в кармане, и мастер Тулья впервые в жизни поленился. Он еще раз полюбовался на картонный город и весело пошел дальше.

0: Легкий ветерок струйками пробегал по траве, шуршал прошлогодними сухими листьями и вдруг выкатил из придорожной канавы смятую конфетную обертку. Из нее выбрались маленькая девочка и маленькая коричневая собачонка.
1: Кто ты такая, девочка?
2: Я девочка с конфетной обертки. Зовут меня Вафелька. А это моя собачка-шоколадка. Наша конфетная обертка порвалась. Теперь нам некуда вернуться и негде жить.
1: Я тебе постараюсь помочь. Иди все время прямо. На поляне увидишь картонный город. Найди там кондитера. Я думаю, для девочки с конфетной обертки у него найдется работа. А если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, отправляйся в большой город на ярмарку. Спросишь мастера Тулью.

0: А в это самое время, как раз неподалеку от большой дороги, под старым дубом, сидел и ел чернику лесной разбойник Крага. Рядом с ним лежал его пистолет. Этот пистолет был большой и ржавый.
1: Шоколадка! Ко мне!
2: Эй, шоколадка! Пойду-ка я тихонько за ней следом.
1: Шоколадка, не отставай! Шоколадка, смотри, вот он, картонный город. Ура! Не отставай, шоколадка! Идем к дому, конечно, тебя!
2: Город картонный. Домишки по колено, а человечки-то маленькие. А мой дедушка, знаменитый разбойник Ботфорд, что говорил? Маленького легче ограбить. А уж он-то знал, что говорил. Так-так, посмотрим, кого сначала ограбить. Пашбачник. О, мне как раз нужны новые красные сапоги с кисточками. Эй, хозяин, хозяин, где у тебя сапоги самого большого размера? Молчит, ниточки какие-то у него за спиной. А ну, дерну посильнее. А засуетился тот же.
3: Сапоги неси, а то я тебя сейчас так дерну.
2: Моему дедушке, знаменитому разбойнику Ботфорту, и не снилась такая удача. Ведь если этих человечков дергать за ниточки, то легко можно будет заставить их делать все, что я захочу. Теперь у меня будет все, и любить меня будут все до одного. Попробуй не любить, не уважать. Ниточки-то в моих руках. Быстро дерну, коли что не так. Эх! И заживу. Моему дедушке и то так хорошо не было, как мне.
4: Мой дедушка разбойник, разбойник, разбойник, был в самом деле очень знаменит. Кто мимо дедушки пройдет, все деньги сразу отдает, иначе будет бить, иначе будет бить. Нет, и времечко лихое, когда можно было

0: С этими словами разбойник Крага пустился по городу и стал всех безжалостно дергать за ниточки.
1: Где ты, времечко лихое, когда можно было жить?

0: А Вафелька тем временем успела миновать площадь картонных часов. По кривой улочке дошла до синего домика с тремя окнами и увидела вывеску.
1: Торты и пирожные всевозможные.
2: Кто там?
1: Добрый день! Вы кондитер?
2: Вот когда меня отрывают от работы, я становлюсь таким рассеянным. Никак не могу вспомнить, зачем я пошел к дверям.
1: Вы, наверное, пошли мне открывать.
2: Да? Ты так думаешь? Ну что же, очень-очень может быть. Тогда заходи скорее в дом и скажи, чего ты хочешь.
0: Войдя в дом, Вафелька увидела посреди комнаты стол, на котором, словно разноцветный коврик, лежал огромный ломоть мармелада. Вокруг стола бегал толстый человечек и резал мармелад на маленькие звездочки. Одну мармеладную звездочку он клал в коробку, а две другие себе в рот.
2: Послушай, Патока, ты не знаешь, зачем я сюда пришел? Я никак не могу вспомнить.
3: Вы привели сюда какую-то девчонку.
2: Да?
3: Да.
2: Да-да-да, ты прав. Да-да-да-да, я совсем забыл. Девочка, скажи мне, девочка, кто ты и зачем пришла?
1: Я Вафелька, девочка с конфетной обертки.
2: Ага.
1: Я могу помогать вам делать торты и конфеты с начинкой.
2: Угу. Ну что же, хорошие помощники нужны в любом деле.
3: Нам не нужны помощники. Но у нас уже есть помощники. Я помощник.
4: Ну что же, пообедал я плотно. Пора и за кондитера приниматься. Эй, кондитер, подавай мне все запасы шоколада. Я, пожалуй, попробую твой шоколад.
5: Что? У меня для вас нет шоколада.
3: Простите, скажи, а детский?
4: А детский, значит, лучший. Неси. Ну, чего стоишь? И тебе достанется кусочек маленький.
3: Я сейчас.
2: Что ты, Патока, что ты? Детский, это значит для детей. Я не дам.
4: Послушай, старая ковришка, долго я буду ждать. Дай только просуну руку в окно. Я тебя так дерну, что...
1: Как вы смеете грубить?
4: Что ты на меня лаешь, шоколадная собачка? Ты на меня лаешь? Я тебя съем.
1: Отпустите ее! Ой, не смейте трогать шоколадку, она ведь живая! Стойте, куда вы?
0: Но разбойник Крага даже не обернулся. Он подметал бородой крыши домов, подымая за собой облако пыли.

это время по большой дороге катилась тележка бродячего артиста. В ней среди тряпичных игрушек сидел скоморох Дудка.

лампочкой кулис. Легкий занавес повис. Зал не дышит от волнения, а на сцене представление. Пускай мы куклы, но мы не куклы бессловесные. А мы артисты, артисты всем известные. Пускай мы куклы, но мы не куклы.

0: скомороха Тутки было прекрасное настроение. Он вертелся, крутился, ягозил, толкался, пихался, подпрыгивал, подскакивал.
1: Пускай мы куклы, пускай мы куклы, но мы не куклы бестолковые. Картонные, типичные артисты, необычные артисты образцовые.
0: Ну вот, скоморох Дудка высунулся из тележки, зацепился колпаком за упругую ветку бузины, она распрямилась, и скоморох пулей перелетел через кусты сквозь ветки старого дуба. Посыпались тяжелые желуди, и вместе с ними Дудка шлепнулся прямо на улицу картонного города.
2: Ох, ох, ох! Полет был неплох. Да после такого полета что-то вставать неохота.
3: Шоколадка, шоколадка моя, он ее съест.
2: Девочка, да ты не поешь, не скачешь. О чем же ты плачешь? Я скоморох Дудка. Расскажи свое горе, Нутка.
3: Он унес мою шоколадку. Он хочет ее съесть. А она ведь живая.
4: Погоди, погоди, не тарахти. Какой шоколад? Не пойму.
2: Придется поглядеть самому.
5: Ну-ну-ну, лохматый, не дергайся. Не дергайся, не соображу я что-то. Если ты шоколадка, то почему ты лаешь? А если ты собака, то почему шоколадка? Как же я тебя есть буду, а?
3: Дудка, Дудка, это он схватил мою собачку шоколадку, он!
4: Ладно, девочка, не плачь-ка, возвратится к тебе собачка. Эй, злодей, отдавай собаку, иначе затею драку.
2: И смотри, что я раз там мал, я еще не таких побивал.
5: Какая-то заплатка в колпаке мне угрожать вздумала. Да я тебе... Ой, ой, собачья шоколадка! Ты что, кусаешься? Больно! Пусти палец!
3: Шоколадка, ко мне!
4: Бежим!
5: Держи!
3: Скорее, скорее! Держи! На площадь картонных часов, скорее!
6: Дружище кондитер, и вы пришли на площадь картонных часов?
7: Я смотрю, почти весь город собрался.
6: Он пришел ко мне, и я отдал ему самый лучший кусок холста.
8: А у меня он взял весь запас медных гвоздиков.
6: Да, и у вас тоже.
7: А кто же этот человек?
4: Мы не знаем.
6: Он просто разбойник. Ну что вы, сосед, так сразу разбойник. Он просто большого роста.
9: Я его знаю.
8: Откуда, падок?
9: Он мне шоколад обещал.
6: Смотрите, да. Смотрите, это он! Он за кем-то гонится!
4: Да-да-да-да!
10: Поймал.
7: Вот так ты попался мне, тряпичный человечек. Вот.
4: Ах, злодей, бородач, негодяй, глупый крага, белая коряга. Пусти, не хватай, не то у меня получишь, только так развернуться получше.
7: Ах так, вот я тебя в карман. Эй, Патка, есть у вас тут подвал покрепче и потемнее? Я посажу туда этого тряпичного человечка.
9: Есть, у нас есть мыльный подвал.
7: Какой?
9: Мыльный. Ну, там мыльные пузыри хранятся. Мы летом их надуваем, а зимой ими топим.
7: Это как же?
9: А вот проколешь мыльный пузырь иголочкой, и теплый воздух так по комнате расплывает.
7: Ну, мыльный так мыльный, лишь бы подвал веди. А завтра я распорю этого тряпичного человечка на лоскутки и заставлю портного заделать мои карманы. Теперь, когда в моих руках целый город, мне нужны большие карманы без прорех. Эх, на лоскутки! Такого не придумал бы даже мой дедушка Ботфорд, хотя он и был знаменитым разбойником.
6: Я же говорил, что он разбойник.
4: Пожалуй, вы правы, он действительно разбойник.
7: Кто посмел сказать, что я разбойник? Кто? Я, кто же я? Я король! Ваш король, Запомните это.
8: Короли тоже бывают разбойниками.
10: А разбойники иногда становятся королями.
11: От разбойника и от короля лучше держаться подальше.
7: Что вы хотите, разбежаться? Ничего не выйдет. Вы все в моих руках.
0: Крага стал хватать каждого за ниточки на спине. Он связал их все в один большой узел, так что теперь никто не мог сделать и шагу в сторону. Скомороха Дудку Крага заткнул еще глубже в карман и отправился вслед за Патокой на окраину города. Было уже совсем темно, когда Крага швырнул дудку на холодный и мокрый пол мыльного подвала.
7: Эй, ты! Не скучай без меня, я завтра утром вернусь. То-то темно на улице, еще нападет кто-нибудь.
3: Ой.
7: Ой, я с городскими разбойниками не знаком. Мой дедушка что говорил? Лучше никого не встретить, чем встретить незнакомого разбойника. А ты, Патка, знаком?
3: С кем?
7: С разбойниками? С городскими?
3: Нет.
7: О, страшно.
3: Да.
7: Вот тоже. Пойдем отсюда.
3: Пойдем.
12: Тихо, шоколадка, тихо. Они ушли. Дудка! Дудка! Ты здесь? Это я, Вафелька.
13: Здесь я, здесь. В лесе не верь. Донимаю комары. Выше лезут из норы. А вокруг меня шары. Скользкие и пыльные. Да к тому же мыльные.
12: Ну не унывай, Дудка. Мы с шоколадкой пойдем в большой город на ярмарку. Там живет мастер Тулья. Он нам всем поможет. Не унывай.
13: А я унывать не умею. Есть у меня затея. От нее под замком веселее. Идите домой, вам пора. Ждите до утра.
0: А утром произошло вот что. Лишь только разбойник Крага распахнул дверь под

0: Как тут же сквозняком подхватило мыльные пузыри. Они вылетали наружу, голубые цвета неба, оранжевые цвета солнца, зеленые цвета травы. На самом большом, обхватив его руками, летел скоморох Дудка. Он поднимался все выше, над крышами, над флюгерами, над деревьями.
1: Эй, мыльный пузырь, раздувайся вширь! Раздувайся вбок! Дуй, дуй, ветерок!
2: Куда? Куда ты? Вернись! Чего скажу?
1: Я вернусь! Эй, мыльный пузырь! Иди высоко! Выше облаков! Город. Как скоро?
0: И вдруг... Со стеклянным звоном лопнул мыльный пузырь, и скоморох Дудка кувырком полетел вниз. Но шлепнулся он не на каменную мостовую, а на деревянного карусельного коня. Карусель кружилась. Рядом стоял толстый карусельщик.
3: Плати деньги. Деньги плати.
0: Дудка проносился мимо карусельщика на деревянном коне и каждый раз выкрикивал по слову, но карусельщик ничего не мог расслышать.
3: Плати деньги.
1: Я Дудка.
3: Какая утка?
1: Мне на ужин.
3: Какой ужин?
1: Мастер стулья!
3: Какие стулья?
1: Я девочки!
3: Кто надел очки?
1: С конфетной обертки!
3: Конфетные обертки не принимаем! Стоп, карусель! Стоп, стоп, стоп!
4: А, попался мошенник! Плати!
1: Вы ничего не поняли! Я хотел...
4: Покататься на карусели, понимаю! Ездить по кругу – самое спокойное занятие на свете! Многим нравится, но надо платить.
1: Нет, вы все перепутали. Мне нужен мастер Тулья. Где мне его найти?
4: Тулью? Что же ты мне раньше не сказал? Тулью знает каждый. Он самый волшебный мастер на свете. Толстяки в его шляпах становятся худыми. Низкие – высокими. Модницы – красивыми. Вон его мастерская.
1: Спасибо!
0: Узнав, по какому делу пришел скоморох Дудка, мастер Тулья отложил в сторону недошитую шляпу, посадил Дудку себе на плечо и ни минуты ни медля отправился в путь. Когда мастер Тулья добрался до картонного города, он увидел, что на площади картонных часов кипела работа.
2: «Быстрей, скорей, еще быстрей, еще скорей!»
0: Парикмахер стриг бороду, краги.
2: Быстрей!
0: Портной заглаживал заплаты на карманах, краги.
2: Скорей!
0: Повар готовил обед, а кондитер торт для краги.
2: Еще скорей!
0: А сам крага сидел посреди площади на толстой афишной тумбе, и от всех человечков к нему тянулись ниточки. Он их крепко зажал в кулаке.
5: Что здесь происходит? Остановитесь!
6: Я, кажется, пришел вовремя.
2: Ну зачем ты меня напугал? У меня даже руки задрожали. Видишь, я выпустил все нитки, и теперь никак не могу их подхватить.
6: Это и есть крага?
1: Это он!
7: Да, он!
2: Да!
6: Самый обыкновенный грабитель. И ничего больше.
2: Я не простой грабитель, мой дедушка. Вот Форд был знаменитым разбойником.
6: Нашел чем гордиться. Разбойник может быть знаменит только разбойничьими делами.
2: Да, ну, мой дедушка Бадфорд был очень грозным, а у меня его характер.
6: Тогда с тобой придется поговорить по-другому.
2: Как по-другому?
1: Кулаками!
2: Постой, ты не дослушал. Мой дедушка Бадфорд был еще очень... послушным, а у меня его характер. И если меня очень попросишь, то я могу и сам уйти. Ну, не хотите и не надо.
7: Он испугался!
8: Ну вот, теперь, кажется, все в порядке. Нет. Чтобы никто не смог больше заставить вас делать то, чего вы не хотите, завяжу-ка я каждому концы ниточек от головы и рук крепким узелком. Так голова и руки будут слушаться друг друга. Захочет голова работать, и руки работают. Руки работают, и голова тоже.

0: Ну, надеюсь, теперь вы будете счастливы. Ведь это не так трудно, если всегда помнить три чудесных слова. Доброта, свобода, мастерство.
1: Доброта, свобода, мастерство.
2: И все действительно были счастливы с тех пор. Ну, а Крага все еще живет под старым дубом у большой дороги. Он вспомнил то, что ему говорил дедушка, знаменитый разбойник Ботфорд. Если тебе плохо, придумай что-нибудь. Вот он и придумал. Взял себе в помощники патоку, все-таки они немного подружились, собирает в лесу чернику и носит ее кондитеру. А кондитер всегда угощает Крагу пирогом с печеной черникой. Вот так-то. Ничего не поделаешь. Все любят настоящих мастеров, и никто не любит настоящих разбойников.
3: Я расскажу вам, не тая, секрет моей науки. Чтоб дело спорилось, друзья, умны должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Но есть еще у мастерства другой секрет простой, что не должна быть голова ни медной, ни пустой. Конечно, конечно, ни медной, ни пустой. Конечно, конечно, ни медной, ни пустой.
4: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
5: На лесной полянке, в избушке из березовых веток, жил да поживал серый волк. И был он очень одинок. Тоскливо было серому волку. И чтобы справиться со своей тоской, волк регулярно навещал соседнюю деревню. Там он таскал кур, гусей, поросят и прочие лакомства. Но вот как-то раз утащил волк теленка. Да что там теленка? Теленочка! Крошечного такого, почти игрушечного.
6: Какой маленький! Какой хорошенький! Вкусный, наверное.
7: Мама!
6: Где?
7: Мама!
6: Вроде и мужчина. Ты что, вчера родился, что ли, а?
7: Нет, сегодня.
6: А, и другое дело, и другое дело. Понимаешь? Ладно. Спи пока, мист. Там разберемся, кто я тебе, мама или папа. Да, такого маленького, такого несмышленого. Даже неудобно есть. Пускай подрастет немного, вещи прибавит, а тогда... А то,
7: ну все, мама, помнишь, мама моя.
5: Проснувшись на следующее утро, волк хотел было подольше поваляться в кровати, но теленочек уж был тут как тут.
7: Мама.

0: Волк и сам бы с удовольствием позавтракал, например, жареной телятинкой. Но при одном только взгляде на малыша глаза его наполнялись слезами умиления. Волк забегал по дому. Он заглядывал в печь, в чулан, в погреб. Но, увы, там не было ни крошки. За этим занятием волка и застала кумушка-лиса.
1: Кто мычал?
2: Я мычал.
0: Но лиса уже заметила теленка. Пришлось волку объясняться.
2: Вот. Есть хочет регулярно.
1: Ой, волк, давай лучше мы его съедим.
2: Да что ты, что ты? Он же такой маленький.
1: Хм, верно. Вот вырастет, тогда и съедим. Тогда его станет больше.
0: Лиса ушла по своим делам, а волк сел на скамеечку и стал думать, чем же ему кормить теленка. Неподалеку жила матушка-коза. В запасе у нее всегда имелось свежее молоко. Прежде волк никогда не заглядывал к соседке. Целых полчаса объяснял козе волк, что у него живет маленький теленочек и что ему нужно много есть. Наконец, коза поверила волку и нацедила целое ведро парного молочка. Молочку теленок страшно обрадовался, а волк не мог нарадоваться, глядя на теленочка.
2: Хорошенький какой! Ты иди, иди погуляй пока, а я тут по хозяйству. Только осторожно, а то в лесу тут всякие шляются разные.
0: Теленок побежал в лес, а волк взял метлу, швабру и занялся уборкой.
2: Детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут.
0: В это время во двор к волку заглянул лесной кабан с папироской в зубах.
3: Что делаем, папаша?
2: Не видишь, что ли? Стираем теленку.
3: А, лиса говорила. Ты еще с ней собирался поделиться.
2: Ну, собирался, собирался. Посмотрим.
3: Ну, бывай, отец.
0: Кабан усмехнулся и заковылял прочь. Словно почуяв неладное, волк побежал следом и не ошибся.
4: Да что, дядя?
2: Я тебе покажу, дядя,
4: из чего вздумал ребятенку цигарку совать!
0: Теперь уже волк не отпускал теленочка в лес одного. Впрочем, малыш не очень-то и скучал без леса. Единственное, что ему было нужно — вкусная еда.
1: Есть хочу!
3: Почитай пока про тебя.
0: Волк оставил теленку книжку с картинками, а сам побежал на поиски еды. Он вышел на лесную дорогу, спрятался за кусты и стал ждать. Вскоре на дороге показалась телега, доверху груженная сеном. Правил ею маленький смешной мужичок. Волк нацепил на нос темные очки, взял в лапы палку и выскочил из-за кустов.
2: Жизнь или сено?
0: Мужичок так перепугался, что с радостью отдал не только сено, но и телегу.
5: Вернувшись домой, волк увидел, что теленок уткнулся носом в книгу и горько плачет.
6: Герасим, собачка, воду.
2: Ладно, пойдем, я покушать тебе принес.
5: Пока теленок уплетал за обе щеки свежее сено, волк решил сам почитать книжку. За этим занятием его и застал Михайло Потапыч.
7: Ты чего, сосед?
8: Книга больно жалостливая. Не могу прямо считать.
7: Слушай, тут лиса говорила, что ты теленочка откармливаешь.
8: Кто? Я?
2: Ну, вообще-то кормим.
7: Значит, поделим.
5: Так проходили дни за днями. Теленок ел все больше и больше, но зато и рос не по дням, а по часам. Волк полюбил теленка как родного. Да и теленок к волку привязался.
9: Слушай, тот, что с зубами наружу, говорил, что я тебе не родной.
8: Ну ты что, смотри, во, вылитый я, понял?
9: Ага, есть
5: ну
9: хочу.
5: Что ты поделаешь? Решил волк в работники наняться. Побежал в село, заглянул во двор к тому мужичку, у которого сено брал. Мужичок-то сначала не понял, зачем к нему волк пожаловал. Испугался.
8: Волк!
5: Но волк вовсе не хотел есть мужичка. Он взял топор, засучил рукава и принялся рубить дрова. Целую поленницу дров заготовил. За это мужичок волку еще одну телегу сена подарил.

0: кушай.
1: Все крепче и крепче любил теленка волк. И совсем забыл о том, что обещал поделиться своей добычей с лесными соседями. Но соседи об этом не забыли.
2: Волк, теленок-то уже подрос.
3: Да вы что? Он еще маленький.
2: Ничего, нам хватит на всех.
3: Не дам! Мой он, мой!
4: А сейчас будет общий.
5: А может, не надо?
2: Надо.
1: И троица грозно двинулась на волка. Однако серый решил защищать своего теленка до последнего. Он встал в боксерскую стойку и начал медленно отступать к сараю. Но тут произошло неожиданное. Дверь сарая распахнулась, и во двор выбежал молодой, здоровый бык. Завидев его, любители дармовой телятинки задрожали от страха и кинулись на утек. Но бычок догнал их и сполна угостил своими крутыми рогами. Больше всех досталось медведю.
5: Ну, я же говорил, что не надо.
1: Спина у него оказалась самой широкой. Да, не зря кормил волк своего малыша. Вот какого защитника вырастил себе под старость.
6: Сынок,
3: папаня, ну вот тот, а то мама.
7: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
8: Переход улицы Усиевича разрешен.
7: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
9: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
7: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
8: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
7: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
10: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
11: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
12: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
0: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
12: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
6: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
7: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе «Квотирование для инвалидов». Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения.

0: открытие межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОЗ по Уральскому федеральному округу Мавзелия Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский» Народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОЗ представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОЗ состязались в трех дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к 3-й Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то

0: частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Старые знакомые.

0: В истории фантастического успеха Муслима Магомаева нет белых пятен. Ни сенаторской мафии, ни элвисовской мистики. Все ясно, как божий день. Одарен природой, любим властями, боготворим публикой. И все-таки одна загадка есть. Загадка Муслима Магомаева – это его неожиданное исчезновение с большой сцены. Никаких прощальных туров и последних концертов. В возрасте, который любимый им Тита Гобби называл самым благодатным для баритона, Магомаев просто замолчал. Но почему?
1: Той минуты, как увидел я.

94-й год. Растерянная Москва, холодные улицы, покореженные телефонные будки, театры пустые, у Михаила Шуфутинского аншлаги, из ларьков на Белорусской истошно мяукает «Лада Дэнс». В четвертом по счету ларьке небритый продавец, матерясь, роется в столбиках магнитофонных кассет и, наконец, выкладывает обшарпанную коробку с криво нацарапанным «Магомаев». Запись явно сделана с грампластинок, шипит, шуршит, время от времени заедает на одной фразе: «Ты моя мелодия, мелодия, мелодия». В захламленной общажной кухне пожилой вьетнамец выныривает из-за алюминиевого бака, где у него что-то варится, и прислушивается. Он торгует на рынке, в студенческом общежитии живет незаконно, раз в месяц занося комендантше баул с китайскими шмотками, и травит будущих инженеров жутким запахом вареной в азиатских специях селедки. Он совсем не говорит по-русски, а понимает только цифры. Что ему это? Мелодия. Но он слушает, улыбается, а потом вдруг сообщает: «Муслим».

0: приходит лето.
1: Магомаева называли советским Элвисом, имея в виду, конечно, не музыкальную составляющую, а силу воздействия на публику и умение взять над ней власть первыми же звуками. Армия безумец, готовых умереть за один взгляд Магомаева, могла бы соперничать с легионом элвисовских фанаток. А по количеству и качеству мифов вокруг своей персоны советский певец номер один легко обходит короля в первом же повороте.

Воспитывали Муслима бабушка Бейдигюль и дядя Джамал, отец Магомед. Погиб на фронте за несколько дней до победы. Был он веселым, бесшабашным, по жизни шел стремительно, не оглядываясь назад. Театральный художник, он не сохранил ни одной своей работы, ни набросков, ни эскизов. Уничтожал все сразу после выпуска спектакля. Дело сделано, надо двигаться дальше. Магомед умел настоять на своем. Не ища одобрения семьи, женился на актрисе Айшет Кинжаловой, турчанке по отцу, адыгейке по матери. Когда началась война, отказался от брони и ушел на фронт. Возможно, именно потому, что семья Магомаевых восприняла этот брак как мезальянс, после гибели отца маленький Муслим остался с дядей. Отношения Айшет с семьей мужа были, мягко говоря, непростыми. Овдовев, она не захотела оставаться в доме свекрови, предпочла кочевую жизнь актрисы и уехала, оставив сына на попечении мужниной родни. Воспитанный в кавказских традициях, уважение к старшим, Магомаев ни разу в жизни не сказал о матери плохого слова. Но, видимо, долго не мог простить ей желание строить жизнь по собственному разумению. Во всяком случае, быть на нее похожим внешне маленький Муслим не хотел. Даже повязывал на ночь платок, чтобы прижать нос и избавиться от унаследованной от Айшет курносости.

прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня.

Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы и

войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза,

Сегодня таких, как Магомаев, называют мажорами. Няня, домашняя учительница музыки, элитная школа, привольное житье на дядиной правительственной даче, отдельная комната, невиданная по советским временам роскошь. Был ли ребенок мил, непонятно, но что резв, сомнению не подлежит. Бабушка боялась заходить в детскую. Увлекшись электротехникой, Муслимчик подсоединял провода к чему ни попадя, и Бэйди-Гюль пару раз ударила током. Однажды утром не самый прилежный ученик школы при Бакинской консерватории Муслим Магомаев проснулся и обнаружил, что у него появился голос. Причем не трогательный подростковый дискант, а сочный, природно поставленный баритон. Сначала я не очень понимал, что происходит. Петь казалось мне таким же естественным, как дышать. Я уходил на берег моря и орал во всю глотку, испытывал связки на прочность. Чудом не сорвал голос. А потом решил, что однажды всех удивлю. Удивил. Спел на семейном празднике, чем поверг в шок и бабушку, и дядю. Нет, они знали, конечно, что мальчик чрезвычайно музыкален. Но когда из горла худенького подростка, выглядящего лет на 12, льются звуки такой красоты и мощи, это действительно чудо.

Для самого Муслима голос был прежде всего источником удовольствия. Он пел, потому что любил петь. А вот ранний и оглушительный успех стал билетом в самостоятельную жизнь. Едва закончив школу, Магомаев объявил семье, что влюбился и намерен жениться. Был ли тот ранний брак ошибкой? Очевидно, нет. Семейная жизнь развалилась меньше, чем через год, но зато у Магомаева родилась дочь Марина, его единственный ребенок. А потом он познакомился с Тамарой Синявской. Встретились, влюбились. Тамара тогда была замужем. Несколько месяцев мучительного любовного треугольника, простое решение и свадьба. Трудно ли жить с певицей? Как раз наоборот. Не знаю, что бы я делал, если бы моя жена была математиком. Отдавая должное огромному эстрадному успеху мужа, Тамара Синявская, тем не менее, не раз говорила, что для нее Магомаев прежде всего оперный певец. У вас классическое образование. Вы стажировались в Италии. Вас в Большой театр приглашали. Почему же вы предпочли эстраду? Спросила его как-то журналистка. Магомаев прикурил очередную сигарету и ответил: «Да мне просто это было скучно. А уж служить в театре – это вообще не для меня. Эстрада давала мне свободу». Однажды, правда, она же чуть было не лишила его свободы, причем в самом буквальном смысле. Концертная ставка Магомаева была около 200 рублей за площадку. Стадион он собирал легко. Достаточно было одной афиши, билеты на концерт сметались в мгновение ока. Понятное дело, артист с такой доходностью был лакомым кусочком для всевозможных концертных администраторов. В середине 60-х Магомаеву предложили тройную ставку за трехчасовой концерт на ростовском стадионе. 45 тысяч зрителей. Все согласовано с Министерством культуры. Вот официальная ведомость. Получите, распишитесь. О том, что в Минкульте об этой тройной ставке ни сном, ни духом, Магомаев узнал, гастролируя в Париже. «Не вздумай возвращаться», предупредили друзья. «Это срок». И ведь он мог бы остаться. Директор Парижской Олимпии сулил советскому соловью золотые горы и блестящее европейское будущее. И, честно говоря, я много раз хотел уехать из Союза. Ну, не пошло бы с карьерой певца, занялся бы чем-нибудь другим. Останавливали два обстоятельства. Во-первых, у меня дядя занимал крупный партийный пост. Племянник-невозвращенец означал бы конец его карьеры. Во-вторых, я не из тех, у кого где хорошо, там и родина. При всех минусах СССР сбежать на Запад было бы с моей стороны черной неблагодарностью. А потом, по большому счету, я и здесь почти всегда делал, что хотел. «Старик Брежнев меня любил», — говорил Магомаев. «Помню, как-то сидели с друзьями в московском ресторане, и вдруг кто-то говорит: хорошо бы сейчас в Сочи, на море. Я позвонил куда надо, и через несколько часов мы всей компанией уже садились в самолет». В Европе Магомаев не остался. Вернулся домой и, что называется, отдался на милость правосудия. От тюрьмы его спасло благоволение партийной верхушки. Говорят, за него поручилась сама Фурцева. Посадить не посадили, но петь запретили. Никаких концертов и гастролей, сиди, мальчик, в родном Баку. «Ну, я разозлился, конечно», — вспоминал Магомаев. «На гастроли нельзя, на телевидение не зовут, записываться не дают». Злился Магомаев сильно. Времени, правда, не терял. Закончил за время вынужденного молчания консерваторию. За год прошел весь курс и блестяще сдал экзамены. И, возможно, появился бы в бакинской опере блестящий баритон, если бы однажды опального певца не вызвали в КГБ Азербайджана. Оказалось, что послушать Магомаева желает сам Юрий Андропов, всесильный шеф КГБ. «Один звонок мог изменить всю жизнь», – пожал плечами Магомаев. «Такая была система».

0: Магомаев признавался: «Я счастливый человек. Я всегда делал только то, что хотел. Приказов ничьих не исполнял, никому не подчинялся. Пел, пока это доставляло мне удовольствие. Потом понял, что надоело. Я с 14 лет пою, сколько можно. Потому и прекратил. Хочу, чтобы люди помнили меня только молодым и живым». Удивительное дело, но у Магомаева хватило воли следовать этому решению до конца. А ведь его упрашивали вернуться на сцену и даже подружески стыдили, мол, как можно, будучи в такой вокальной форме, петь исключительно для близких. Эстрадная молодежь, уловив тренд на ретро, наперебой предлагала ему дуэты. Но Магомаев отказывался, делая исключение лишь для единиц, вроде группы «Лицей».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
0: Муслим Магомаев. Вечно молодой. В середине 90-х Муслим Магометович время от времени появлялся на телевидении. Но в отличие от звезд ушедшей советской эпохи, не для того, чтобы сокрушаться о воинствующей бездарности новых кумиров. Магомаев вел интеллигентные беседы со Святославом Белзой и рассказывал о людях вроде Марио Ланци и Джузеппе Ди Стефано, имена которых мало что говорили публике, даже той, которая в 60-х сходила с ума по самому Муслиму. Сейчас в этих программах поражает даже не то, с каким увлечением Магомаев говорил о малопопулярной в новой России оперной музыке, а его редкое умение искренне восхищаться чужим талантом. Причем в этом восхищении он ни разу не сбился на фамильярность, ни разу не причислил себя к когорте великих. Это титаны, гении, а я просто неплохой певец.

0: А еще Муслим Магомаев был неплохим писателем. Его книгу «О Марио Ланце», изданную в начале 90-х, можно смело назвать одним из лучших образцов биографической беллетристики. И неплохим художником, который, впрочем, не выставлялся и называл свои работы дилетантскими. Вообще, ко всем своим занятиям вне музыки Магомаев относился с изрядной долей самоиронии. «У меня один кусок глины на всю жизнь. Быть художником – это значит работать, а я ленивый». В книге воспоминаний он был довольно безжалостен к себе. Взрывной, нетерпеливый, упрямый. Но поразительным образом, не отрицая, что все это правда, ни один из коллег Магомаева никогда не сказал о нем ни единого дурного слова. У него не было врагов. Совсем. Вообще. Что для человека его славы почти невероятно. Возможно, секрет в том, что Магомаев обладал даром еще более редким, чем музыкальный. Он умел принимать жизнь такой, какая она есть, и радоваться ей, несмотря ни на что.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: В последние годы, уже сильно болея, Муслим Магометович, тем не менее, общался с людьми больше, чем когда-либо. Он не раз говорил, что жизнь полна удивительных подарков. Взять хотя бы интернет. Радовался, что на его сайт приходит много молодежи. Еще больше, что молодежь качает классическую музыку и задает вопросы. На них, даже самые дилетантские, Магомаев неизменно отвечал, причем не протокольно, а обстоятельно и от души.
1: Знай всегда вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши.

0: опасайтесь потерять друзей.
1: Свою тяжелую болезнь Муслим Магомаев скрывал до самого конца. На вопросы журналистов отшучивался. Да, мол, чувствую себя не лучшим образом, но после стольких лет веселой жизни было бы глупо ждать другого. Потому его уход и стал полной неожиданностью. Мало кто знал, как плохи дела. Новостные ленты сообщали, что ушел голос. Нет, не совсем так. Муслим Магомаев никогда не был только сосудом для своего волшебного баритона. Скорее наоборот, его голос имеет над людьми такую власть именно потому, что принадлежит мужчине. Умному, глубокому, ироничному и свободному. И неизвестно, звучал бы он так же прекрасно, если бы Муслим Магомаев был другим человеком.

0: Программа подготовлена на основе материала «И вечно молодой» журнала «Стори» номер 4 за апрель 2012 года.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Вы слушаете радио. Вы слушаете радио ВОС. Вы слушаете повтор программы.
4: Около спорта.
5: Всем добрый день, в эфире «Около спорта», у микрофона Василий Дрожжин, и мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам в 17 часов 19 мая по московскому времени. Ну что, раз сегодня мы, пользуясь возможностью, вышли в прямой эфир, я с удовольствием призываю всех, у кого такая возможность есть, к нам присоединяться по номеру 8 800 100 ровно 2015. Сегодня со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, редактор портала OTS.ru, тифлокомментатор. Слав, привет.
6: Да, всем привет.
5: Ну и сегодня мы поговорим про завершившийся чемпионат России по футболу, подведем некоторые итоги. Очень символично получилось, что мы с тобой обсуждали возобновление чемпионата после зимней паузы, и сейчас вот через некоторое время уже, собственно, чемпионат завершился, как-то быстро пролетели эти месяцы. Ну и, собственно, поговорим сегодня про развязку, про чемпионство, про тех, кто чемпионат покинул, про команды, которые в него вошли. Тут есть у нас и совсем дебютанты, ну и также еще две команды определятся буквально на этой неделе. Кроме того, в конце недели у нас определится и победитель Кубка страны. В общем, события еще в чемпионате России, с одной стороны, не заканчиваются, но по факту уже главные места распределены. Давай, наверное, начнем с главного. Как тебе развязка вот этой чемпионской гонки, которая фактически до последнего тура была уже третий сезон подряд? С одной стороны, это, ну, здорово и хорошо. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, рекорд, обгоняет по этому показателю «Спартак». В целом, как ты относишься вот к результату? Не знаю, были ли у тебя пристрастия именно вот в борьбе за первое-второе место? Ну и как тебе то, что произошло на финише?
6: Да, ну, начнем с пристрастий. Пристрастий в плане, так сказать, чемпионских всяких вещей их не было. Наверное, вот, да, опять же, вспоминая зиму, было интересно посмотреть, как ЦСКА пройдет весеннюю часть, да, с учетом того, что все там чуть ли не короновали

0: опять же, да, где пруфы, как говорится. То, что у нас такое двоевластие, оно в целом понятно. Краснодар, он, в принципе, достаточно мощен и пока без особых апелляций выглядит. Ну, а «Зенит», ну, как мне кажется, это может быть что-то около последнего сезона, когда мы видели хоть сколько-нибудь крепкий «Зенит», потому что по ощущениям потихонечку то ли команда наедается, то ли команда устает, причем не физически, а друг от дружки, может быть, даже устает от Симака, который, кстати, тут Олегромансова перегнал по количеству титулов. Думается мне, там некоторые спартаковские болельщики могут негодовать немножко на этот счет. Вот, поэтому, ну, результаты как результаты. Опять же, сложно как-то эмоционально воспринимать все это дело с учетом, скажем так, внешних обстоятельств. Пока мы в этом пузыре, ну, чемпионат России, ну, да, хорошо, чемпионат России, прекрасное мероприятие, 30 матчей, дальше по новой, как день сурка.
1: Ну, про чемпионат России как вещь в себе, да, мы рассуждали несколько раз, это такой бесконечный разговор. С одной стороны, есть часть аудитории, которая считает, что у нас, по сути, есть только борьба за первое место, а все остальные вроде как уже ни к чему не ведут, но с другой стороны, да, история имеет склонность забывать детали, да, через там энное количество лет мы откроем турнирную таблицу, сезон 25-26, посмотрим, кто на каком месте был, да, и, ну, собственно, попадали ли команды в Еврокубки, и какая у них была мотивация, вряд ли мы уже будем об этом вспоминать, про это говорить. Что касается Краснодара, мне кажется, в этом году еще более отчетливее показала себя тенденция, то, что у Мусаева все-таки вот эта сокращенная обойма, она как будто бы не дает возможности адекватно участвовать даже в двух турнирах, да, если мы говорим про Кубок России и чемпионат, тем более, что в Кубке команда задержалась, и вот эти два матча с «Динамо» стали в итоге решающими. На кубковый матч Краснодар тоже выложился и играл тем же составом. И буквально через несколько дней уже в решающем для себя матче чемпионата, как будто, ну не знаю, может быть, сил ментальных, физических игроков просто не хватило. И, наверное, ну, это было, кажется, понятно заранее.
0: Мне кажется, извини, противостояние «Динамо» и «Краснодара», оно в несколько вообще отдельной плоскости лежит, да, если мы вспоминаем,
1: как пару лет назад. Ну, это символично в контексте последних трех лет, да.
0: Да, да, да, вот я, собственно говоря, об этом и говорю, что как бы это такое противостояние, которое, ну, его нельзя вот исключительно силами команд мерить, да, потому что, ну, вот взял «Краснодар», да и проиграл в предпоследнем туре «Динамовцам» на какой-то четвертый раз в сезоне. Ну, можно сказать, кто-то скажет, карма, да, вернулась, так сказать, немножко быкам. Кто-то наоборот скажет. Но опять же, та встреча тоже была, да, интересной. Не знаю, следил ли ты, следили ли наши слушатели за тем, как и «Краснодар», и «Динамо» там имели проблемы с вылетом из Краснодара после кубковой встречи. Но, тем не менее, это тоже как-то, мне кажется, могло отразиться так немножко. Наверное, в первую очередь, может быть, эмоциональном состоянии. То, что Краснодару, ну, понятно, да, мы всегда говорим о скамейках, особенно в командах где-то подальше, да, чем «Зенит». Да, может быть, скамейки не хватило, да, может быть, какого-то запаса прочности не хватило, но, опять же, вот по сути, да, у команды Мусаева чемпионство забрали в одном матче. Ну и как бы и все. То есть это, ну, мне кажется, в данной ситуации это была абсолютно воля случая. Ну,

0: случае просто вот очень много в себя вобрал и Динамо, и проблемы с вылетом, и вот это вот частично кармическую какую-нибудь, да, кто вот там отчетливо верит, составляющую, ну, в общем, и так далее.
1: Ну, я думаю, что как раз вот как можно было подготовиться к этой игре, можно ли было что-то поменять в ее ходе непосредственно, это же тоже вопрос и про ресурс, да, не только про случайность. Понятно, что в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно, но и цена этого отдельно взятого матча была, я думаю, всем понятна. Поэтому получилось то, что получилось. Ну, да. У «Зенита», кстати, всего два поражения. Я посмотрел, от кого. И удивительно, что эти две команды – это Оренбург и Ахмат. Да? То есть, в принципе, «Зенит», как ни говори, как ни обсуждай, что там команда действительно в этом году играла с большим количеством нюансов, но вот именно с топами, да, ни с кем не было поражений. В этом смысле, ну, «Зенит», наверное, в итоге добился того, на что наиграл, да, несмотря
0: но
1: на...
0: Ну, тут про топов тоже, опять же, давай тоже не забывать, да, что пока что очень многим нашим топам, ну, наверное, опять же, за исключением Краснодара, хоть и «Зенит» два матча у Краснодара выиграл, но на Краснодар, мне кажется, там просто отдельная эмоциональная зарядка у петербуржцев идет. «Локомотив» пока, ну, не сказать, что он прям сколько-нибудь может прям вот прям совсем на равных с «Зенитом» играть. «Спартак» тоже. «ЦСКА», да, был хорош по осени, но тоже это была не столь монолитная форма, да, при которой там ЦСКА мог не проиграть. Ну, не говорим уже там про «Балтику», про «Динамо». И опять же, да, если посмотреть то, как «Зенит» с кем играл, ну, с тем же «Локомотивом» сыграл вообще 0-0. Тоже, наверное, определенный показатель. Я думаю, что да. Вот. Тут просто «Зенит» пока все еще вот, ну, такой, какой вот он есть. И как бы...
1: И делайте с этим, что хотите, да.
0: Да, вот интересно будет на «Зенит» посмотреть в течение лет и в следующем сезоне. Вот очень будет интересно понаблюдать за тем, насколько хватит Симаку и его помощникам, скажем так, ресурсов для того, чтобы оставлять «Зенит», скажем так, в приподнятом настроении, с желанием, да, с каким-то блеском в глазах. Вот тут будет интересно.
1: Ну да, на это будем смотреть. Что касается московских команд, то действительно они такой плотной, можно сказать, группой дальше первые двойки расположились, и вот в эту группу втесалась «Балтика». Я хотел бы, наверное, сначала про «Балтику» отдельно поговорить, потому что команда вышла, да, вновь в РПЛ и заняла 6-е место, хотя, ну, претендовала почти до последних туров на тройку, и 3-е место – это лучший результат для команды, которая возвращается в высшую лигу. Ну, собственно, «Балтика» была где-то недалека от этого. Вот как тебе, в принципе, сезон «Балтики»? Там вот фигура Талалаева, вынося за скобки все его перформансы, которые, ну, в целом, наверное, являются частью вот этого импульса, который дал там заряд игрокам. Вот для тебя «Балтика», насколько, там, я не знаю, это такое временное явление, либо мы можем посмотреть и увидеть эту тенденцию, может быть, и в следующем году?
0: Ну, вот это как раз-таки очень хороший вопрос, на который я, наверное, пока не могу ответить. Совершенно точно «Балтика» образца этого сезона с Талалаевым, она произвела фурор. И, наверное, во многом потому, что, да, это команда, ну, все-таки, да, новая, она только зашла в РПЛ состав. Там, опять же, тоже это нужно учитывать, потому что, ну, помимо всех тактик, да, понятное дело, что условный, там, не знаю, Вендл понимает, как играть против, не знаю, у кого-нибудь, там, Зобнина, Литвина и так далее. Они друг дружку знают, да, здесь какая-то совершенно новая Балтика, и она была для многих непонятна, и действительно она очень классно пошла, очень классно пошла, но опять же мы видим, да, как в апреле тумблер выключился, и куда-то по итогу все пошло. Сначала, по-честному, я это связывал с тем, что Талалаев был не у руля команды в связи с проблемами со здоровьем. Благо, он эти проблемы решил, но как бы вернувшись на тренерский мостик, да, вот, все ничего не поменялось. Наоборот даже. Калининградцы завершили сезон 4 поражениями подряд. При том, что в соперниках были, ну, скажем так, команды, с которыми... Наверное, в штабе Балтики совершенно спокойно ожидали несколько другой игры. Вот. Поэтому Балтика, да, Балтика в этом сезоне это пока феномен. Посмотрим, что будет летом, насколько они обновятся, насколько их раздербанят. Я думаю, что их попробуют немножко так подергать в контексте игроков. Ну, да, там уже будем смотреть, что из этого выйдет. Очень может быть, что в следующем сезоне это будет другая Балтика, не столь веселая, забавная и интересная.
1: Ну, касаемо трансферов, здесь очень много действительно вопросов, и в том числе по позиции тренера, потому что Талалаева уже тоже сватают и в московские клубы, и внутри московских клубов возможны изменения. Например, непонятно, вот, что у нас будет с ЦСКА, и по Локомотиву есть вопросы, и, наверное, Гусев не может себя чувствовать еще в абсолютной уверенности. Наверное, из всех московских команд только у Корсета, скорее всего, наиболее высокие шансы оставить себя на тренерском посту по итогам этого сезона, да, и спокойно готовить команду к следующему. Вот тебе как Спартак, потому что, наверное, команда, ну, один из лучших весенних отрезков, да, если мы сравним с другими, провела. И вот, кстати, с «Зенитом» она смотрелась очень неплохо в личной встрече. Ну и результат до последнего позволял претендовать на третье место. Но Вадим Евсеев, который играл и за «Спартак», и за «Локомотив», в этом матче со своим махачкалинским «Динамо» сыграл все-таки за «Локомотив».
0: Ну, «Спартак» и положение «Корседа» — это все-таки стоит не забывать, очень сомнительная история. Да? Давайте дождемся суперфинала Кубка. Кто его знает, потому что совершенно спокойно, да, в случае поражения мы знаем, что в «Спартаке» могут твориться разные вещи. Могут и «Корседа» уволить, могут и вообще что-нибудь там, не знаю, у кого-нибудь что-нибудь переклинит, так и понесется все самое интересное. «Спартак», да, у «Краснобелых» хорошая получилась весна, у «Краснобелых», в принципе, хороший получился сезон. Даже несмотря на итоговое 4-е место, не будем сейчас говорить про то, как в чемпионате России разыгрываются медали, в том числе чемпионские, вспоминая Василия Вячеславовича Уткина. Ну, вот «Спартак» же, ну, мы же знаем, что это команда настроения. Сегодня она может, завтра она абсолютно спокойно возьмет, проиграет тем же «Крыльям Советов», как в начале мая. Стабильности не хватает, но такая-то стабильности у «Спартака» как-то и как будто бы давненько-то не было, с какого, с 17-го, 16-го года, когда там последний раз чемпионами становились. Посмотрим, может быть, в кои-то веки в «Спартаке» не будут каких-то там очередных кардинальных изменений делать. Ну, не знаю. Если все останется так, как есть, и чуть-чуть перенастроится команда вот как раз-таки в том плане, что сегодня у нее может идти все как там с «Зенитом», да, и все получается.

0: А завтра она берет и проигрывает крыльям. Ну, дек тогда вот примерно в тех же, наверное, рамках Спартаковцы останутся.
1: Ну, на этом же этапе, на этом же участке Локомотив крыльям проиграл. Там в целом у крыльев был такой хороший
0: У
1: участок
0: Локомотива
1: чемпионата.
0: вообще очень странная ситуация. Ну, это Локомотив, да, так уж я работаю тифлокомментатором именно на Локомотиве, по большей части. Тут про Локомотив можно, наверное, целую отдельную передачу сделать со мной, потому что рассказывать там много. У Локомотива всякое случается. Это команда, которую я пока тоже так вот до конца... Ну, в какой-то степени я ее понимаю, но в какой-то степени нет. Я уже не первый год хожу, говорю, что у «Локомотива» есть свой состав прекраснейший, но он работает только в вакууме, потому что как только этот вакуум нарушается, начинает все лететь под откос, ну или во всяком случае не туда, куда это надо. То, что «Локомотив» стал третьим в этом сезоне, это, безусловно, очень большой успех и для Галактионова лично, и для тех ребят, которые после ухода Никольча остались. Но посмотрим, что будет дальше. Нужно разбираться со скамейкой, нужно разбираться... Не знаю, как мне кажется, немножко еще Галактионову в себе же, потому что пока что интересные ходы у него присутствовали в этом сезоне. Там, где, опять же, казалось бы, не нужно было этого делать. Ну вот, а если, опять же, да, мы вспоминаем, что Галактионова еще могут из Черкизова и попросить. Ну, может быть, не так, но Галактионова, может быть, Черкизова не будет. Посмотрим. Ну, мы уже с тобой об этом говорили. Лето будет интересное, потому что много чего произойдет.
1: У ЦСКА еще нет понятного главного тренера, есть много слухов. В целом, как ты оцениваешь их сезон, учитывая, что он был очень разнородным? Эйфория после прихода Челестини, вот этот импульс, особенно, наверное, ожидания от трансферной паузы, сменились, наверное, недоумением, я не знаю, как это правильнее сформулировать, того, что произошло весной. Вот для тебя, как для человека, кто симпатизирует команде, как в целом ощущение от этого сезона ЦСКА?
0: Ну, очень сложное ощущение, потому что, да, осень провели шикарно, осень провели круто, весело, задорно. Мне кажется, зимой армейцы стали заложниками вот этой вот какой-то совершенно непонятной эйфории. Я, честно говоря, я ее вообще не понимал. В какой-то момент, да, вот это же началось, что ну все, у ЦСКА такие прекрасные трансферы, ЦСКА там, да, и Баринова берет, и всех-всех-всех берет, и вообще все сейчас... Армейцы выйдут, будут всех, значит, налево-направо раскидывать. Я, честно говоря, не очень понимал, что вдруг такое, во-первых, внимание к ЦСКА, плюс еще в столь комплементарной форме. Но и мне кажется, вот армейцы стали заложниками этого всего. Понятно, что все равно все все читают, всем обо всем говорится, рассказывается и так далее. И когда вот оно не пошло практически сразу, тут, мне кажется, ребята начали и в себе копаться, и, может быть, частично и в Челестине, так сказать, пытаться найти корень проблемы. Ну а дальше это все усугубилось конфликтом с Мойзесом. И кто бы там что ни говорил, я вот, кстати, не очень в это верю, когда писали, что команда поддержала главного тренера, мне кажется, нет. Я как раз потом, по-моему, работал на матче с московским «Динамо». По-моему, это как раз был первый матч после конфликта. И я, честно говоря, как-то вот очень сильно засомневался в тех сообщениях, которые говорили о поддержке главного тренера. Не то, что ЦСКА там саботировал эту игру, нет. Просто это был немножко не тот ЦСКА. И мне кажется, хоть по итогу конфликт в какой-то степени был сглажен, потом еще и челюсти не убрали, все равно вот эта зимняя эйфория от самих же себя, она немножко выжила вот эти все соки. И там, где можно было бы, да, эмоционально переломить ход матча, да, как, например, кстати, в дерби со Спартаком в финале Пути регионов, просто вот, да, мы иногда слышим этот штамп, что голова думает быстрее, чем ноги. Ну вот тут можно сказать, что голова устала быстрее, чем ноги, и не получалось. Поэтому, ну, сезон у ЦСКА, ну, спасибо, что на пятом месте. Вообще, на самом деле, к ЦСКА, мне кажется, нужно очень своеобразно относиться в том плане, что это же клуб с далеко не самым большим бюджетом. Но при этом практически каждый год, ну, вот только этот будет таким исключением, в каких-нибудь медалях, в каких-нибудь кубках, суперкубках команда оказывается победителем. Как это получается, я до сих пор не понимаю. Вот. Поэтому, может быть, нынешнее пятое место и вылет из Кубка России, оно так немножко даст команде возможность перетряхнуться, опять же, отдохнуть сейчас. Ну, а там, опять же, как руководство решит, много всяких слухов. Не знаю, что лучше, честно. Шварц ли, Гдесамов ли, еще кто-то. Не знаю. Вот. Пока как-то мне понять сложно. Мне одно, наверное, хочется понять, насколько Игорь Владимирович Акинфеев дальше продолжит играть. Потому что как будто бы, ну, может, уже, наверное, и пора, а может быть и нет. А Акинфеев – это очень важная часть команды в плане защиты. Тороп пока еще вот не заработал себе такого авторитета.
1: Ну, мне кажется, сложно Акинфеева сравнить вообще с кем бы то ни было, учитывая, ну, наверное, статус и карьеры, да, и наличие всего, да, что у него за спиной есть. Ты упомянул
0: Шварца. Не, ну просто когда у тебя Акинфеев в воротах, ты понимаешь, что ты можешь, грубо говоря, разочек да накосячить. Если что, Акинфеев почистит. А вот с Торопом-то, ну, такого ощущения нет, а это очень важное ощущение.
1: Ну, да, я тебя понимаю. «Динамо», давай кратко про них скажем. Наверное, последняя команда, о которой мы, ну, относительно отдельно поговорим, потому что ожиданий было много, да, и соотношение, наверное, затраченного ресурса к полученному результату, скорее всего, не может никого удовлетворить. Другое дело, что, наверное, Гусев принимал команду, когда она находилась на 10-м месте, оставил на 7-м. Может ли это считаться каким-то достижением? Вот для тебя сезон «Динамо», да, как для нейтрального зрителя, как тебе он в целом?
0: Ну, как будто «Динамо» могло быть и повыше. Честно скажу, по началу весны я думал, ух ты, ничего себе. Все карнавали ЦСКА у нас сейчас тут, значит, «Динамо» вдруг резко из-за угла выруливает. Но потом вот пошло какое-то сдувание, какое-то усреднение «Динамо». Не знаю, с чем это связано. Опять же, «Динамо» старается делать все правильно. У «Динамо» хороший состав, у «Динамо» хорошие исполнители. Вполне себе, да и Гусев-то недурно выглядел. Я вот с «Локомотивом» матч работал. Мне прям интересно было посмотреть, насколько и как вообще Гусев будет действовать. И в целом-то «Динамо» очень симпатично выглядело. Да, там по итогу «Локомотив» мог выигрывать, но не выиграл. Но это вопрос уже к «Локомотиву», а не к «Динамо». Мне кажется, что у «Динамо» потенциал есть. Вопрос только, как его именно раскрыть. И вот, может быть, если летом Гусева не уберут, может быть, отчасти это будет в том числе показатель доверия Гусеву. Ну и, может быть, это его успокоит, и, может быть, немножко игроков. Опять же, сложно говорить, какая там ситуация непосредственно в команде. Хотелось бы, чтобы «Динамо» выглядело поинтереснее, но пока пока вот ну, на седьмом месте. Но опять же, начало сезона как-то они растеряли, конечно, много.
1: Да, кратко скажем, что на этой неделе два стыковых матча, две пары, точнее, стыковых матчей уже завтра и в субботу они пройдут. Акрон-Ротор, Динамо-Махачкала-Урал, ну и, соответственно, напрямую у нас вышли Родина и Факел и покинули премьер-лигу Пари-НН и Сочи. Ну и, собственно, новый чемпионат России ждем, хотелось бы сказать, совсем скоро, но через определенную паузу. В это воскресенье финал Кубка «Спартак» и «Краснодар». Ну и, собственно, будем следить за ситуацией в российском футболе. Слав, спасибо тебе огромное. Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала Odds.ru, был сегодня у нас в гостях.
2: Около спорта. Радио ВОЗ. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии «Итальянская улица, 13». Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Беседка на Радио ВОС.
7: Вниманию слушателей предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Цындымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвяком уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Народ его прозвал «Левшой» — на все руки мастер, сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, электронщик и программист. Валерий Владиславович не ограничивается своими обязанностями, может починить утюг, печатную машинку, термометр и так далее. Он душевный, добрый, творческий человек. Пишет стихи, работает с композитором, сам поет. Беседа была записана во время празднования 30-летия издательства.
8: Я сюда пришел не так давно, во всяком случае в этом веке. Меня пригласили сюда налаживать, поддерживать машины в рабочем состоянии.
9: А вы откуда знали, как вы были знакомы с такими машинами или уже в процессе изучали?
8: Вы знаете, я, собственно говоря, всю жизнь занимаюсь электрикой, какой-то степени электроникой. Я работал до этого на 5-м предприятии, на Елизарово, на проспекте Елизарово. А меня сюда перетащил Алексей Федорович Золотарев. Он там тоже работал когда-то главным инженером. Вот. А потом сюда меня перетащил. Там как-то стало неуютно. Ну, я там тоже проработал почти 30 лет. Вот, и сюда пришел. Там занимался кипом, настройкой гальванических линий, устанавливал их, сам монтировал, сам настраивал. В общем, короче говоря, длительная история. 3 линии гальванических там поставил. Ну, сюда пришел. А здесь столкнулся с этим оборудованием впервые. У них до этого была машина, так называемая «Инема». Делали ее на Украине наши. Хорошая машина, но не довели ее до ума. И вот я долгое очень время занимался доводкой этой машины. И мы даже какое-то время на ней печатали. Благодаря Валентине Ивановне, нашей губернаторше, через Валентину Ивановну, мы приобрели вот эту «Пуму», немецкую машину, которая, конечно, резко отличалась от всего того, что мы печатали раньше. Набор проводили пальчиками, сидели как на клавиатуре, набирали, а уже машина печатала. Это же все, закладываешь текст, на выходе получаешь штамп, так сказать, стереотип, который потом закладывается в пресс и рисуются страницы сразу с двух сторон, получает печать. Пришел, начал заниматься, ну, в силу того, что какая-то подготовка была в смысле электроники, вроде как поддаваться стала мне эта техника. Через какое-то время нас отправили в Германию на покупку еще одной машины. Мы оттуда с Владимиром Николаевичем привезли машину сюда, Царство ему небесное, к сожалению.
9: Киселевым, да.
8: К сожалению, умер Киселев, да. Мы с ним очень хорошо и дружили, и работали, и вообще хороший человек был. Вот. И получалось так, что вроде как, кроме меня, и машины эти, даже и в Москву ездил настраивать и машины, и свои делал. Сейчас очень сложности очень большие у нас с машинами, потому что мы не можем не выписать ни запчасти, ни получить. Очень сложно, поэтому как-то вот пытаемся своими руками поддерживать эту технику. Очень дорого нам это все это обходится. Ну, как-то работаем, как-то работаем.
9: А пока те же самые «Пумы» ничего нового пока не появляется, да?
8: «Пумы» появляются новые. Вот сейчас там у нас «Пума-6», а сейчас там идет и «Пума-7», «Пума-8», но они сейчас перешли на другой принцип обслуживания этих машин, который нас не устраивает. Дело в том, что оператор, работая с экраном, он должен быть зрячим. А нам надо, чтобы работал слепой. Вспоминал Олега Николаевича Свидаля, сам по себе музыкант, очень быстро работал, набирал на клавиатуре. И пришел вот Сергей, молодой, а Свидаль ушел, тоже царство ему небесное. Пришел Сережа, тоже музыкант, слепой абсолютно, 100% слепой. Очень быстро приноровился к этим машинам. Работает просто замечательно. И не только просто работает, он множество вносит. Если, допустим, раньше у нас каждая машина единое место, так сказать, абсолютно автономное. Значит, надо было держать 3 компьютера обязательно. Одной машине, второй машине и третьей машине должны были компьютеры. Сейчас благодаря ему он написал программу, машины мы объединили в одну единую сеть, управляются с одного компьютера, у которого 3 окна, в каждом окне выходит своя машина, закладывается туда текст печатный, и на выходе получаем бронежский. Такой принцип у нас работы. Сейчас 3 машины работают. У нас 2 работают, 3 сейчас на стройке находится. Работаю очень доволен.
9: А вот вообще перспективы книг по Брайлю. Я знаю, что есть мнение, особенно за границей, что очень дорого хранение брайлевских книг, и гораздо удобнее даже библиотекам иметь, собственно, свои брайлевские принтеры, по необходимости не книг готовые выдавать, а распечатывать. Как вы к этой идее относитесь?
8: Во-первых, это очень дорого для конкретного обладателя, абонента. Принтер стоит чуть ли не машину.
9: Uh-huh.
8: Это вот нормально. А надо принтер, компьютер. Во-первых, надо его обслуживать. Uh-huh. И со временем ремонт требуется. Нет, это не тот способ, так сказать, продления жизни брайлевской. Да, у нас по количеству абонентов сокращается. Молодежь сейчас, скажем так, меньше занимается читкой по Брайлю. В школах меньше народу. Это и сами школы, наверное, не так уж тоже подсократились, скорее всего. Тем более, что Москва очень много звуковых книг издает, все предпочитают слушать. Но тут также с плоской печатью. Вот, сейчас все люди читают в этих самых смартфонах, планшетах. Но удовольствие от читки натуральной книги, его же не отнимешь. С планшета ты такого удовольствия не получаешь, как читаешь с книги. Да, с книги, потому что там какая-то аура другая. Вот там невозможно, там техника есть техника, ты мне, а вот в книгу ты можешь погрузиться в эту, в область вот ту, которую тебе писатель кладет, и ты погружаешься и уходишь, как говорится, из реальности. Даже запах один чего стоит. Вы знаете, я в 9-м, по-моему, классе учился, и не знаю я сейчас как, но я попал в совет библиотеки, в городской районной библиотеке, в совет. Нас там 5 человек, мы приходили каждый выходной, приходили к нам книги новые, с типографии. И мы проставляли печати там на 17-й странице обязательная печать, там на первой и на последней. Печать библиотеки. Так вот хочу сказать, вот открываешь эту книгу, столько, что она пришла с типографии, запах от нее обалденный. Вот я не знаю, такой у меня он хранится по сегодняшний день. Вот открываешь книгу, берешь книгу и вот даже... Руки от волнения. Вот, что я сейчас? Я перечитал все Финемора Купера, Бальзака, криминал этот весь. Приходили первые читатели, это мы. Нам не разрешали, правда, выносить книги из читального зала, но мы проштамповывали. Здесь же читали, все время пропадал. Ну, разве можно это было бы сравнить с печатью, с бравлевскими строчками? Конечно, это другое дело. Не знаю, вот я, например... Вам скажу вот какую вещь. Я уже Олегу Николаевичу демонстрировал вообще-то. Нам надо изменить немножечко все-таки подачу. А в каком смысле? Дело в том, что мы можем печатать параллельно на том же листе плоскопечатный шрифт. Вот первый образец, который я предложил сделать, мы сделали букварь. И первые 11 вводного текста сделаны дублем. Печать плоская, и по ней печать брайлевская. Вот в семье, когда незрячий ребенок открывает, зрячему поправить вот сейчас нет возможности, потому что он не видит, он не знает Брайля, он не может помочь ребенку. Но когда текст написан, а ребенок читает, и родитель уже поправить может, и сам может прочитать, не говоря уже о том, что вот сейчас книги прочитали, а если книги печатать полностью с плоскопечатным шрифтом, мы сразу увеличим количество читателей. Ведь будут читать вся семья эту книгу, а не один ребенок, у которого нет зрения.
9: Да.
8: Но это удорожает, это очень сильно удорожает.
9: Особенно еще, знаете, мне кажется, незрячий родитель и зрячий ребенок, это тоже, мне кажется, еще одна категория, которая читает ваши книги. Например, вот взять вот мою дочь, зрячая дочь, я не вижу, и в итоге как нам нужно было читать книги? Она все время ей читаешь, она говорит, покажи. Вот, ну что могу в брайльской книге показать, да?
8: Да, да, да.
9: И вот если все-таки и Брайль плюс картинка плюс текст, то мне кажется, это было бы, конечно, идеальный вариант.
8: Мы
9: пусть
8: сделали,
9: немного, но...
8: До этого машину сделали, которая... одной точкой могла рисовать простейшие фигуры, математические фигуры, математику почти всю, где не требуется фотографического такого изображения, где контурное изображение.
9: Да.
8: Вот сейчас мы ЕГЭ делаем, я же делаю все картинки для экзаменов.
9: Угу.
8: Треугольники, квадратики, кубы, диаграммы, различные функции. Все рисуем на принтерах. Но опять-таки, там, когда смотришь на билет, там только Брайль. Там нет печатного текста. А у меня на картинке, когда я печатаю, у меня каждая буква написана на том месте, где написан Брайль. Не просто подтекст идет, а вот прямо по тексту идет. Правильно. Ну, даже вот можно попросить Елену Николаевну, она может вам даже показать. Она здесь наверняка у нее есть буквари эти, как она выглядит. Это, конечно, удобно. Что ребенку с незрящим родителем, что родителю с незрящим ребенком. Это очень хорошая идея. Но, говорю, книги выпускать, это будет очень дорого. Это надо все книги сначала распечатать на плоских принтерах, а потом пустить ее на печать.
9: Вот так пробовали, по-моему, ребра, но они через строчку делали. То есть вот прям строка в строку вот так вот.
8: Потому что когда уже делали, мы не можем так это сделать. Во-первых, у нас нет средств на это. А вдруг книжка сразу подорожает в 2-3 раза для покупателей, так сказать, для заказчиков наших абонентов. Это будет накладная штука.
9: А иллюстрации вы готовите, да?
8: Иллюстрации мы не можем делать. Иллюстрации, как правило, это фотографии. Там требуется очень много оттенков, а у нас только пугля ближе.
9: Контурные только
8: контур.
9: Рисунки.
8: Мы можем рисовать контур, и то не линиями, а точками. Есть принтеры, которые позволяют не точками, а линиями рисовать, так называемые термопринтеры, где наносится рисунок и пропускается через горячую печку, и этот все черное, все вздымается, поднимается, вспухает. Ну что-то у нас это как-то не пошло.
9: Да и дорого очень.
8: Там лист очень дорогой. Выпускать массово – это сложно. А вот то, что я же как бы делал вот эти геометрию, всю, все рисунки. Вот график у меня занимает, допустим, 4 графика по билету. Все 4 графика находятся на одном листе. Все, вот положил руку, и ты все точками, все линии, все хорошо просматривается. Где-то жирные линии, двойными я делал. Линии там сеточки пунктиром делать, с точки раздвигать. Человек понимает, как выглядит таблица, допустим. Основные контурные линии, таблица там внутри цифры. Ну так, мы это уже освоили, там вся графика на мне.
9: Ну, мне кажется, что когда готовишь задание к ЕГЭ, очень сложно сохранять тайну, да, потому что, ну вот, например, ваш ребенок, допустим, да, в этом году заканчивает школу, сдает экзамены. Ведь тоже ему сдавать ЕГЭ, вот как тут вы?
8: Мы, во-первых, подписываем документы о неразглашении и не имеем права выносить за пределы предприятия ничего, что касается билетов ЕГЭ. В отношении сохранения тут ничего не могу сказать.
9: Все остается внутри.
8: Здесь все остается внутри. А потом, я же, если, допустим, делаю чертеж, у меня же нет текста билета. У меня есть рисунки и все. А что с ними делать? Если к нему не приложить еще печатный текст, то ты и не поймешь. Если я рисунок и вынесу, ну, рисунок, ну, графики, ну, и что? И больше ничего.
9: Понятно. А скажите, пожалуйста, большой тираж бывает заданий? Сколько вообще человек нуждаются в задании по Брайлю?
8: По-разному. Из-за предметов. Бывает просто тираж 5 экземпляров, 3 экземпляра. 30 экземпляров, 60, 100 с лишним экземпляров.
9: Ежегодно, индивидуально уже понятно, кто какие задания требует, и поэтому вы уже конкретно практически готовы.
8: Ну, нам присылают план выпуска, когда мы должны и сколько экземпляров. Мы не корректируем это, мы только выполняем то, что нам, как сказать, по договору заключают. Там написано, сколько и куда. И потом отправляем, а там они уже сами распределяют по России.
9: Есть ли у вас люди, которые, ну, ваши, скажем, коллеги, которые знают, умеют то, что умеете вы?
8: Нет.
9: Ну, это очень грустно, да, наверное? Да.
8: Мне сейчас приняли человека, который, как бы, на мое место, мне все-таки уже 78. Вот. на мое место, ну, как бы это сказать, и себя как бы сказать, нет, самое, ну, не может. Трудно очень слово, потому что, понимаете, я решаю вопросы, это уже как бы бахвальство, конечно, я решаю вопросы все, технические, я сварщик, я фрезеровщик, я токарь, я электронщик, я программист, я поэт, я певец, я только не музыкант. Вот, понимаете, это как-то, ну, всего, как говорили, всего понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Вот, нет, нет, на данный момент, к сожалению, нет, потому что если пригласить специалиста по электронике, чисто по электронике, то зарплата будет завышенная, а ему же надо высокую зарплату. У меня, допустим, если машина не работает, у меня там пресса где-то встали, мне надо там пойти ребятам помочь. Слесаря у нас есть, но они все равно бегут ко мне. Давайте, сам, Валера, пойдем, посмотри, скажи нам, что нам делать. Вот, ну, такие специалисты. Ну, к сожалению, по-разному мы устроены. Так что пока, к сожалению, нет. К сожалению, большому. И моему, к сожалению, даже. Я им сказал, говорю, я буду работать, пока ноги носят, но ноги же недолго носить будут.
9: Ну, вот сколько еще будет сил у вас, да?
8: Сколько будет силы, да. Сколько будет силы. Так что у нас в этом вопросе сложная ситуация. Ну, думаю, что за то время, пока у меня есть здоровье, и наше предприятие сохранит свою, так сказать, живучесть. Потому что сокращаемся.
9: А детскую литературу вы выпускаете?
8: Детскую литературу, да. Детскую литературу мы выпускаем. Но здесь есть другие люди, которые этим занимаются. Я только обеспечиваю, чтобы она печаталась. Кто-то занимается детской литературой, кто-то занимается музыкой, кто-то занимается математикой, кто-то занимается художественной литературой, кто-то детской литературой. Так что вот у нас редактора заняты своим, да. Шахматы, электроника, домашнее хозяйство, музыка. Такой обширный самый ассортимент у нас. В принципе, многое можем. Я до чего еще, как раз Владимир Николаевич вспомнил, я знаком с композитором Людмилой Шаховой, и мы частенько наши песни, пока Володя был жив, крутили. Я детей, Володя.
9: Для детей, по-моему.
8: Да, и Володя все время включал туда самые наши песни, которые мы там сочиняли, так сказать, она музыку писала, я стихи делали, аранжировки. Какой-то контакт был, да, но потом все прекратилось.
9: У вас, по-моему, радио есть, да, при чтении?
8: Было все, это Володя вел, как только он ушел из жизни.
9: А, все прекратилось, да. Все-таки, знаете, все держится на личностях.
8: Безусловно. Потому что вот как бы инициатива изнутри должна исходить. Не сверху вниз,
9: да,
8: а снизу вверх. Хорошо. У нас директор очень в этом смысле, как бы сказать, отзывчивый. Вот с ним очень хорошо работать. Он хороший руководитель. Когда-то давно пришла в голову мысль написать типа гимна. Я выбрал песню «Команда» «Молодости нашей». Потом я дал Олегу Николаевичу, Олег Николаевич принял тоже участие, и, в общем-то, это наше совместное творчество, скажем так. Я прочитаю вам ее, да?
9: Да.
8: Не просто создавалось наше чтение, в нем каждый точно вклад отыщет свой. Проблемы наши или достижения мы поровну делили между собой. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами – это факт. Укрылся мир за темными очками, но сердце жить не хочет в темноте. И книги, что читаем мы руками, откроют путь к всемирной красоте. Ведь мы – команда, это так, что в наше время не пустяк. И пусть не в моде нынче книги, но наши книги ждут. И это факт. Технический прогресс мы уважаем. В прогрессе этом нет для нас преград. Хотя по Брайлю книги выпускаем, но нам компьютер больше, чем собрат. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И вопреки всем модам века мы выпускаем книги, это факт. Найдете в наших книгах вы советы, как выстроить семейный прочный дом, как воспитать детей и как при этом вам вырастить свой сад перед окном. Ведь мы команда, это так,
10: что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами. Это факт.
9: Здорово, спасибо большое. Это такие душевные, теплые слова, и это стал гимном.
10: Да, мы готовились тогда, как раз было 50-летие журнала «Литературное чтение», и вот как раз мы там впервые озвучили этот самый.
9: Угу. Это более 10 лет назад, да?
10: Да, да больше, да.
9: Можно еще одно?
10: Можно, если будете слушать. Ну вот сейчас Пелюгину, допустим, я писал в дню рождения. Собрались мы на юбилей Пелюгина Олега. Традиция в издательстве такая. Как водится в кругу друзей, сотрудники, коллеги, отметим юбилей за рюмкой чая. Он много лет директор наш, но должность не мешает. В компании он верный нам товарищ. Он весельчак, он оптимист. Он все о жизни знает, наш юбиляр Олег Свет Николаевич. В издательских делах он спец. Сказать точнее, профи. И потому здесь главный он редактор. Он просветитель, не ханжа, но цензор очень строгий. А это в нашей сфере важный фактор. К тому же еще известно нам, стихи он сочиняет. Совсем как Акуджава или Галич. Свой дар, свой певческий талант от нас он не скрывает. Поэт и бард Олег Свет Николаевич. Сегодня с днем рождения Олега поздравляя, его заверим мы в любви и дружбе. Здоровья, счастья, долгих лет от всей души желаем. Успехов и на даче, и на службе. Тоже было написано раньше. Это, я сейчас это предложил как тост с 30-летием чтения. Прошу вас наполнить бокалы до края вином благородным, лучистым. Вот так же для многих вы жизнь наполняли любовью и светом и смыслом. До самых далеких окраин России и в зарубежные дали прекрасные книги мечту приносили. Те книги мы здесь издавали. И в каждом издании любая страница теплом наших пальцев согрета. И в каждую вложено сердце частица. Читатели чувствуют это. За всех в этом зале мы тост поднимаем. Мы честно трудились и жили. С 30-летием всех поздравляем. И тост этот мы заслужили. Поднимем бокалы. Настала пора. Издательству чтения воскликнем. Ура!
9: Спасибо вам огромное.
10: Спасибо вам.
9: Спасибо.
10: Спасибо.
9: Желаю вам здоровья и долгих-долгих лет работы на благо Брайлевской книги.
7: Вы слушали беседу корреспондента Радио ВОС Циндымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых, записанную во время празднования 30-летия издательства.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе квотирования для инвалидов. Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзеля Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область.

0: глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОЗ состязались в трех дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к третьей всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых

0: оснащенных перекрестков, других объектов.
1: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
2: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
6: Добрый день, уважаемые! Уважаемые коллеги, в очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работали, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечение их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
7: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
6: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, у вас есть и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
7: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
6: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные. Это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну, вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень
8: интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты и в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению, а решать проблемы всегда проще вместе.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
9: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
9: Выход из транспорта.
10: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
11: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
12: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Ни одну крестьянскую избу невозможно представить без теплого домашнего очага. Печь – самая сакральная и нужная вещь в старинном доме. Она спасала от голода, холода, одиночества, создавала уют. На печи всегда спал самый почитаемый человек в доме. За или под печью обитает домовой, существо из другого мира. Добрым хозяевам – добрый помощник, а грязнулем да злодеям – злейший враг. В селах и сегодня знают, что рядом с печью не то что ругаться, даже грубых слов произносить нельзя. Иначе все приготовленные в ней блюда станут невкусными и хлеб подходить перестанет. День русской печи отмечается 19 мая. История умалчивает о том, почему он празднуется именно тогда. Это неофициальный народный праздник. Считается, что русскую печь, гордость нашего народа, придумали в России. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала ее равномерно. Самое теплое место в доме было на палате. Русская печь издавна олицетворялась с женским началом, дарующим жизнь. История создания русской печи уходит далеко в прошлое. В середине 18 века к народным умельцам-печникам пришла на помощь наука. Русский архитектор Львов заложил основы конструирования печей и систем печного отопления. Правый от печи угол назывался «бабий кут». Здесь командовала хозяйка. Все было приспособлено для приготовления пищи, стояла прялка. Отсюда и слово «закуток», то есть отгороженное где-нибудь в помещении место или обособленный уголок. Другой, левый от печи угол, назывался «красным», то есть «красивый». Здесь стояли стол, скамейки, висели иконы. Это было особое место для гостей. Русская печь, отслужив верой и правдой не менее 3000 лет, в настоящее время полностью ушла из городского быта и постепенно уходит из сельских домов. Конечно, электроплитка готовит еду гораздо быстрее, но вкус, разумеется, будет уже не тот. Приятно порой приехать на дачу или в деревню и приготовить что-нибудь этакое на настоящей русской печке. Ну а теперь давайте поговорим о музыкальных датах и событиях третьей недели мая.
0: Муз-именинник.
1: 17 мая 1942 года родился Тадж-Махал. Нет, я не оговорился. Не индийский храм, а американский музыкант, певец, мультиинструменталист-самоучка, один из выдающихся исполнителей блюза конца 20 века. Генри Сен-Клэр Фредерикс родился в нью-йоркском Гарлеме и вырос в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Его отец, выходец с Ямайки, был профессиональным джазовым пианистом, композитором и аранжировщиком, а мать, будучи школьной учительницей, исполняла госпел. Его семья владела радиостанцией на коротких волнах, где транслировалась мировая музыка, что повлияло на него в раннем возрасте. Родители всерьез взялись за образование сына, когда наняли ему учителя по фортепиано. Генри выдержал 2 недели и отказался от официальных уроков, однако занятия не бросил и продолжил работать самостоятельно. Вслед за фортепиано он освоил кларнет, тромбон и гармонику, а также пробовал петь. Сосед Линвуд Перри познакомил Фредерикса с песнями Мадди Уотерса, Джона Ли Хукера и Джимми Рида. В душе Генри поселился блюз, и он начал заниматься игрой на гитаре. В начале 60-х Фредерикс поступил на сельскохозяйственное отделение Массачусетского университета и, будучи студентом, основал свою первую группу «Тадж Махал and the Electras». Сам Генри в честь своей мечты об Индии переименовался в Таджа Махала и сохранил этот псевдоним на долгие годы. В 1964-м он перебрался в Лос-Анджелес, где в компании с Раем Кудером и другими музыкантами организовал группу «The Rising Suns». Их альбом не пользовался успехом, и Тадж решил переключиться на сольную карьеру. В 1968-м он дебютировал с одноименным альбомом, признанным классикой возрождающегося блюза. С Columbia Records музыкант сотрудничал до 1976-го, а после перебрался под крышу Warner Brothers. Там он продолжил заниматься микшированием стилей. Генри поселился с семьей на Гавайях, изучая аспекты местной культуры. В это время ему пришлось приостановить творческую деятельность. Возвращение музыканта состоялось только во второй половине 80-х. В 1991 году артист вернулся к интенсивной студийной работе и полноценным гастролям. Признание блюзман-экспериментатор получил лишь в 90-х, когда у него появились последователи – Кэп Моу, Гай Дэвис. Иногда к их числу относят также Кори Харриса и Элвина Янгблада Харта. К 40-летнему юбилею начала карьеры Фредерикса был подготовлен альбом «Маэстро», собравший кучу гостей, включая Лос Лобос, Джека Джонсона, Бена Харпера и Зигги Марли. Тадж Махал, с одной стороны, сыграл ключевую роль в возрождении и сохранении традиций акустического блюза, а с другой расширил стилистические границы жанра, использовав мотивы карибской, африканской и полинезийской музыкальных культур. Несмотря на то, что в своем исследовании блюза как части общемировой музыкальной культуры Тадж Махал никогда не отрывался от кантри-блюзовых корней, многие специалисты критически отзывались о его экспериментах, называя их излишне самонадеянными и чисто академическими. Тадж-Махал 9 раз номинировался на Грэмми и трижды в 97-м, 2000-м и 2018-м годах становился обладателем этой награды. Каждый раз он получал ее за победу в категории «Лучший альбом современного блюза». А в эфире трек Таджа Махала «Don't Leave Me Here».

0: Фокус события.
1: 20 мая 1997 года группа Foo Fighters выпустила альбом «The Color and the Shape». «The Color and the Shape» — второй студийный диск американской рок-группы. Он занял третье место в чартах Британии и десятое место в США. Также релиз был продан в количестве 2 миллионов копий, тем самым став самым продаваемым альбомом группы. «The Color and the Shape» считается дебютом Foo Fighters как группы, поскольку фронтмен Дэйв Гролл записал предыдущий альбом практически в одиночку. Второй альбом принес команде международный успех. На это не могло не повлиять то, что для записи Гролл собрал полноценный состав. Диск был спродюсирован Гилом Нортоном, который знаменит своей работой с группой The Pixies. За время создания альбома 4-летний брак Гролла с фотографом Дженнифер Янгблад закончился разводом. Частичку этих переживаний Гролл и вложил в пластинку. После 6 недель работы в Bear Creek Studios в Вашингтоне группа взяла 2-недельный отпуск. Вернувшись в Вирджинию, Гролл написал несколько новых песен, записав одну из них «Walking After You» на WGNS Studios в Вашингтоне. Группа, уже без барабанщика Уильяма Голдсмита, переместилась в Grand Master Recordings в Голливуд, где перезаписала большую часть материала из альбома с Гроллом за ударную установку. Он ведь барабанил в Нирване. Несмотря на то, что Foo Fighters — американская рок-группа, слово «color» — цвет — из названия альбома написано по правилам британской орфографии как «color». Это является отсылкой к продюсеру Гилу Нортону, британцу по происхождению. А название альбома объясняется так. Однажды турменеджер коллектива покупал кегли в благотворительном комиссионном магазине. И свой выбор он объяснил именно так. «Мне нравится цвет и мне нравится форма. I like the color and I like the shape». Альбом был переиздан в честь своего десятилетия 10 июля 2007 года и включал 6 ранее выпущенных B-сайдов. 2 оригинальные песни «Dear Lover» и «The Color and the Shape» и 4 кавера, например, «Baker Street», кавер на песню Гэри Реферти. Диск получил 5 номинаций VMA в 97 и 98 годах за видео к песням «Monkey Ranch» и «Everlong» и был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший рок-альбом» в 98. В зоне особой музыки Foo Fighters и композиция с альбома «The Color and the Shape» под названием «Monkey Ranch».

Ну а в матчасти сегодня мы продолжим серию про звукозаписи и все, что с ней связано. И раз мы узнали про сам процесс, теперь поговорим о сведении. Сведение или микширование, от английского mixing, смешивание, стадия создания из отдельных записанных треков конечной записи. Следующий после звукозаписи этап создания фонограммы, заключающийся в отборке и редактировании, иногда реставрации, исходных записанных треков, объединении их в единый проект и обработке эффекта. Редактирование часто выделяется в самостоятельный этап работы. Стадия сведения исторически возникла в 60-е годы 20 века с появлением многодорожечных магнитофонов, позволивших записывать 8 каналов одновременно. Первоначально сведение не являлось отдельной стадией процесса создания фонограмм, а было составным элементом звукозаписи, так как технические возможности сохранять весь проект отсутствовали, и сведение осуществлялось по мере записи нового материала без возможности возврата к более ранним стадиям. С увеличением числа каналов стала возможна работа со всем проектом, что выделило сведение в самостоятельный этап работы. В 90-е годы значительное распространение получили цифровые технологии сведения. Так, в 1994 году с выпуском американского программно-аппаратного комплекса Pro Tools 3 стала возможной обработка эффектами реального времени, позволившая подбирать параметры обработки прямо во время прослушивания. Cubase VST в 1996 году положил начало сведению в том виде, в котором оно наиболее распространено в настоящее время. Сведение в проектах электронной музыки — этап следующий после ее же создания. Этап звукозаписи при работе над электронным проектом чаще всего отсутствует. Ну, там записывать обычно нечего. Граница между созданием и сведением электронной музыки размыта. Проект попадает на эту стадию уже частично сведенным, так как многие виртуальные синтезаторы имеют обработки. В результате сведения многоканальный проект выводится в монофоническую, стереофоническую или многоканальную фонограмму, которая обычно получает свой окончательный вид в процессе, именуемом мастеринг. Но об этом в следующий раз. Сведение же не чисто технический процесс соединения различных треков в единое целое. Это скорее творческая деятельность, от которой зависят особенности звучания результата. Цель сведения различается в зависимости от концепции проекта. Для микширования

Применяют аналоговый, цифровой или виртуальный микшерный пульт, ну или просто микшер. Также для микширования музыки в виртуальной среде используются так называемые секвенсоры — устройства или программы для записи, редактирования и воспроизведения цифрового музыкального сигнала, главным образом ритмических фигур или мелодических фраз, так называемых паттернов. Часто наилучшие результаты при записи могут быть получены, если условия были близки к идеальным, а сама запись выполнялась на стерео пару микрофонов и вообще не требовала сведения. А я хочу поставить Nightwish. Обратите внимание, насколько естественны и сбалансированы мощное метальное звучание и симфонические инструменты. Композиция называется Storytime.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. zona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Экскурсии по музею.
2: В сегодняшней нашей передаче мы обратимся к материалам музея имени Зимина. Среди документов, хранящихся в музее, есть любопытный экземпляр – альманах, посвященный 25-летию Московского городского отдела ВОС. Толстый том, собранный из машинописных листов, датированный 1948 годом. Этот удивительный исторический источник объединил в себе статьи, воспоминания и очерки о москвичах, членах общества слепых. Среди них известные ученые, литераторы, студенты, стахановцы и инженеры. О судьбах этих людей мы расскажем вам, сопоставив два взгляда, один из 48-го года, другой из 2011-го. Сегодня прозвучит материал Бориса Киселева, посвященный Эдуарду Асадову, в то время еще студенту. В далеком 1948 году никто не мог сказать, как сложится в дальнейшем судьба Асадова. И от этого еще интереснее прозвучат страницы старого альманаха. Своеобразный стиль рассказчика передает неповторимый колорит 40-х годов, возвращает нас в историю страны, которой уже нет. Итак, открываем 166-ю страницу альманаха. Пожелтевшая бумага, потускневшие машинописные строчки.
1: Эдуард Асадов – студент Литературного института имени Горького. На войне он проявил неустрашимость и героизм. Но попробуйте попросить его рассказать о совершенных им подвигах. И Асадов опишет боевой эпизод на Северном Кавказе у станицы Крымской летом 1943 года. В один из дней командование получило сведения, что немцы, сосредоточив крупные силы, собираются перейти в наступление. Подтянув резервы, наши открыли по немцам ураганный огонь. И за 10 минут до запланированной немцами артиллерийской подготовки сорвали наступление немцев. Спутали их планы, сбили с позиций. Вы спросите Асадова, ну а ваше участие в этом бою? В чем оно выразилось? И он ответит.
2: Мое участие, оно было таким, как и всех. Как и все, я старался ничем не нарушить тишины во время подтягивания боевых резервов к передовой линии. Я служил в батарее «Катюш». Мы, приближаясь к линии фронта, старались ехать так, чтобы ни одна металлическая часть не звякнула, не скрипнула на наших «Катюшах». В назначенное время мы открыли огонь. Вот и все.
3: То ли с укором, то ли с сожалением звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, я чувствовал все время за спиной мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, ну как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать, Родину открыть? Вот то-то, дорогая, и оно.
2: Асадов расскажет, как под Синявином наша крупная пехотная часть очутилась в окружении между немцами с одной стороны и топким болотом с другой. К нашим вела узкая искусственная гать, которую немцы беспрерывно бомбили. Было принято решение отвести нашу пехоту под прикрытием трех пехоту, под прикрытием трех танков и батареи «Катюш». Пехота ушла, но танки и батареи...

0: бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры, все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так. Возвратимся, оценим вдвойне.
1: Командиры решили прорваться к своим через немецкое расположение. Мы прорвались через немецкую передовую линию, вихрем пронеслись по их тылу, взяли в сторону, пересекли боевой рубеж немцев и очутились в нейтральной полосе между немецкими и русскими укреплениями. Но как приблизиться к нашей линии? Свои встретят нас огнем и уничтожат. И командир «Катюш» круто повернул батарею лицом к немцам и скомандовал: «Наводить! Угломер 30 и 2 нуля и одиноко стоящую сосну!» Залп из всех батарей, из всех танков в немцев, в упор, на близком расстоянии. Видно, как взлетают вверх немецкие укрепления, как мелькают в воздухе немецкие руки, ноги, туловища, как загораются в немецком расположении дома. Восторженный крик всех солдат сотрясает воздух. В наших окопах нас узнали, и мы въехали в наше расположение.
2: А вы что делали во всей этой операции, спросите вы у Асадова?
1: Был наводчиком, лаконично ответит он.
0: Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по-мирному в гуще лесов, как в детстве, мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь. И чем бы в пути мне война не грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
2: В 1944 году Асадов был тяжело ранен и ослеп. Более года он пролежал на госпитальной койке. Это были дни и месяцы упорных раздумываний о том, как теперь жить. И было твердое, как стали решения. Жить и работать, жить и идти бок о бок с людьми. Он будет поэтом. Еще в школе он писал стихи, писал их на фронте. Ему есть что сказать людям.
1: Когда на лице твоем холод и скука, когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая это мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье.
2: 20 лучших своих стихотворений Асадов вложил в конверт, на котором был адрес: «Союз советских писателей, Корнею Ивановичу Чуковскому, на отзыв». Чуковский подверг стихи Асадова жесткой критике, но вместе с тем написал: «И все же вы, Асадов, настоящий поэт. Вам в полной мере присуще то широкое лирическое дыхание, без которого нельзя быть поэтом. Вам надо учиться. Приходите».
0: Зимняя сказка. Метелица, как медведица, весь вечер буянит зло, то воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки, стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты, и жмутся к домам машины, как

0: зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно, в доме прохладней к ночи. Чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно, все будто летит куда-то. Метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято. До боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь вьюгу звонок у двери, и вот на пороге ты, трепетная, смущенная. Снится или не снится, снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко. Весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко. Метелица, как медведица, косматая голова. А сердцу все-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня, скажешь, дурочка. Полночь гудит тревожная. Где ты, моя снегурочка? Сказка моя невозможная.
1: Через полтора года подготовительных занятий Асадов поступает в Институт литературы имени Горького на факультет поэзии в группу поэта Павла Антокольского. Работы в институте много. Надо сдавать общие предметы, но, кроме того, надо писать. Можно сдать все предметы на отлично и все-таки быть уволенным из института за творческую несостоятельность. Творческая состоятельность узнается на семинаре. Студент написал поэму. Он приносит ее на семинар и читает. Поэма подвергается всестороннему разбору и критике по принципу «Хвалить будет читатель, а наше дело – ругать».
2: Стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен, бедняга. Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте, как бык потоптался, и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. «Старик, ты не знаешь природы? Ведь, может быть, тело дворняги, а сердце чистейшей породы».
1: Асадов учится владеть словом. Своими стихами он хочет вселить в человека бодрость и уверенность, которые он выращивал в себе всю жизнь и окончательно закалил, пластом лежа на госпитальной койке после ранения на фронте. Он хочет, чтобы люди крепко верили в жизнь, как верит он.
3: «Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше

0: добрым на свете быть. Злого в мире и так довольно, но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлуку, только подлости не прощай и предательства не прощай никому, ни любимой, ни другу.
1: Конечно, в далеком 1948 году никто не мог заглянуть в будущее. Никто не знал, найдут ли стихи начинающего поэта дорогу к читателю. Сумеет ли он стать настоящим поэтом? Сегодня мы можем утверждать, у Эдуарда Осадова это получилось.
2: Ты далеко сегодня от меня и пишешь о любви своей бездонной и о тоске разлучницы бессонной. Точь-в-точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь. Не будь разлук, так не было бы встреч, а были б только споры да раздоры. Конечно, это мудро может статься. И все-таки, не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе: давай не разлучаться. Я думаю, что ты меня поймешь. Плечу плечо, и ни тоски, ни стужи. А если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже.
3: Еще на студенческой скамье Осадов принял участие в институтском конкурсе поэтических произведений. В комиссии были известные поэты Владимир Луговской, Михаил Голодный и Павел Антокольский, прозаики Константин Федин и Константин Паустовский.
2: Задумчиво она идет по улице. Тройна, как синеглазый василек, но все сейчас в ней словно бы сутулится. Сутулится душа, и взгляд сутулится, и даже чувства съежились в комок. Идет она, как в проклятое царство, где нет ни звезд, ни пищи, ни воды, и нет на свете, кажется, лекарства, чтоб вдруг ее избавить от беды. Но есть лекарство прочих посильней, которое помочь всегда готово, чтоб человек, известный только ей, который всех важнее и нужнее, сказал одно единственное слово.
3: Тогда Осадов получил первую премию. Вторую взял Владимир Солоухин, третью – Константин Ваншенкин. И именно тогда, пожалуй, впервые Осадов заявил о себе как о поэте с собственным мироощущением, собственным видением окружающего мира.
4: Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите. Радуги, рассветы, звезды глаз – это все для вас. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик и на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите.
3: Институт Эдуард закончил в 1951 году, получив диплом с отличием. В этом же году вышла его первая книга стихов «Светлые дороги». Его принимают в члены Союза писателей СССР. И все последующие годы Осадов пишет прекрасные поэтические произведения и яркую, глубоко волнующую прозу.
5: «Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. По ночам могу не спать год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно.
3: В 1987 году литературная газета сообщила, что по данным библиотеки имени Ленина в Москве, Эдуард Осадов является самым читаемым поэтом в нашей стране.
0: На старой осине в глуши лесной жил леший, глазастый и волосатый. Для лешего был он еще молодой, лет 300, не больше. Совсем не злой, задумчивый, тихий и неженатый. Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку за ручьем. Красивую, с полной грибной корзиной и в ярком платьице городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет, и леший вдруг словно затосковал. И как ее выручить? Вот задача! Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь! Ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были, но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили и радости мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив ее окончательно, тихо ей руку поцеловал, донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала: «Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так уж плох». И, пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу: «Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду». Мужчины, встревожьтесь! Ну, кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов нам простит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает. Вернемся же к рыцарству в добрый час и к ласке, которую мы забыли, чтоб милые наши порой от нас не начали бегать к нечистой силе».
3: Осадов абсолютно уникален, самобытен и неповторим. Очень многим его стихи помогали и помогают жить. Он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду.
6: Не привыкайте никогда к любви. Не соглашайтесь, как бы ни устали, чтоб замолчали ваши соловьи и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все приходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки, словно костер на крохотные спички. Не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы. Как не привыкнешь к солнцу и ветрам или ливню средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться. Но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь или до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озарясь гореньем, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам, но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам. Не привыкайте к счастью никогда.
1: Всем своим творчеством он призывает нас. Не надо сдаваться, люди. Эти слова, ставшие названием одной из его книг, были и его жизненным принципом, девизом ветерана Великой Отечественной войны, незрячего поэта, кавалера 7 орденов, почетного гражданина города-героя Севастополя, автора 52 книг.
6: Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком. Другие – принцессой и гордячкой. А третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают. Душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой мчатся, бегут за звеном звено. Подруги порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей, пора решаться. Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться, дело-то катится к 30. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть. Любви звездопада. Красивый-красивый. Большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо.
7: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе квотирования для инвалидов. Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзеля Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОС представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОС состязались в 3 дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к 3-й Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку.

0: регулирования по ГОСТ R59431/2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ R59431/2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431/2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорск,

0: артистка Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст. Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
1: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
0: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
1: Честно сказать, нет.
0: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами уже предупреждаю, до этого мы беседовали вне эфира, многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
1: Это будет песня «Аюшка».
0: «Аюшка», да? Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор, народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
1: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала, и первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
0: Первое выступление все волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
1: Да.
0: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то, люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
2: Да, слышно, да, растерялась.
0: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
1: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
0: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
1: Связанный с русской народной традицией какой-то.
0: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
1: Да.
0: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. А расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас, я хочу сказать, как она красиво ответила, потому что песни, слышите, берут за душу на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
1: Да.
0: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
1: Да.
0: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
2: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов в Свердловской области. Заняли лауреата первой степени.
0: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
2: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до
3: Сердце, душа. Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
2: Да, вот верно, абсолютно.
3: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
2: Следующую песню мы подготовили... «Я на горку шла».
3: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
2: Год.
3: Год где-то, да?
2: В прошлом году, да, изучили.
3: Вообще ты легко разучиваешь песни или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
1: Легко.
3: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет, хорошо, да. А есть человек, как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
1: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
0: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
1: Да.
0: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
2: Нет.
1: Нет.
0: Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
1: Да.
0: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии обязательно, мы везде разместим.
2: Нет, честно сказать, шить я не умею, да. Очень жалею об этом. А так мы, ну, Wildberries покупаем
0: ясно,
2: сами.
0: Ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время, если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать, кто тебе нравится?
1: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
0: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
1: Да.
0: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
1: Да.
0: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
1: Да.
0: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
1: Последняя книга, это была «Алиса в стране чудес».
0: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия или ничего, нормально?
1: Да вроде ничего.
0: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую, это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать, наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
1: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена «Оля Лукойла».
0: Про Оля Лукойла понравилась тебе книга?
1: Да.
0: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
1: Мы иногда с мамой выбираем.
0: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
2: Ну, она читает иногда, но в основном читает ее про себя, ну, и да, очень да. Быстро их прочитывает.
0: Скорость большая, да?
2: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
0: Обсуждаете,
2: поэтому...
0: да?
2: Да.
0: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
1: Следующая песня — это «Встреча друзей».
0: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
2: Маша забыла, да?
0: Ну, ничего страшного.
2: По-моему, Роберт Розенский.
0: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах «Радио ВОС» в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот ты не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну, что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, пой, что хочешь.
3: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Угу. Давай отрывок слушаем. Слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прям растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе

0: Вот когда ты учишься, все остальные как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь. Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу
0: да,
1: за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе, но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто
0: бывает
1: затихает. Да, и все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне, это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
1: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня! Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну просто,
1: да.
0: Да. А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Абаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже сделает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Молодец, Данил. Это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, да, у них было, когда он сейчас просто уехал учиться в другой город. И когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
2: Да, да. И у нас папа... Ввиду вот такого мотивационного ребенка тоже пошел учиться играть на гитаре, и у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
2: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадок размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно? Мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
3: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
3: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да,
3: да.
1: Друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим. Уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. если чего-то захотеть, обязательно добьетесь. Таким, тем более, такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Такие дела. Совместные будут номера. И хочу спросить, о чем? Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода. Бывает, приболеем, бывает, что тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
3: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И печь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
2: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит. Потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники, всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами не еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю. И мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
2: Песня будет «Пивунья России».
1: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
2: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
1: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
3: Привет.
2: И персона, которая уже вам многим известна, которая появляется часто в наших передачах, Игорь Конищев. Привет, Игорь.
4: Привет всем.
2: Сегодня мы продолжаем разговор о рыбалке. Чувствуется, что есть интерес, есть письма, есть отклики на личную почту в том числе. Задают массу вопросов, ну и сейчас мы попробуем на них ответить, просто разберемся подробнее, что и к чему.
3: Да, сегодня нас очень интересует спиннинг. Игорь, расскажите, чем спиннинг, в принципе, отличается от обычной удочки?
4: Так или иначе, то и другое — это трость, бамбуковая такая, длинная палка, назовем ее. Бывает бамбуковая, алюминиевая, какая угодно. На обоих также может присутствовать катушка, на которую наматывается, соответственно, леска или плетенка. На удочку мы ловим в основном на поплавок. То есть поплавок — это такая, да, конструкция, которая стоит на воде, скажем так, и когда рыба клюет, мы видим движение этого поплавка, подсекаем и вытягиваем рыбу. Спиннинг — это удилище, на которое мы ловим, скорее всего, со дна реки, либо с ее поверхности, но мы не видим в основном нашу приманку, на что мы ловим. Потому что так это устроено, что спиннинг закидывается, там можно 50 метров от себя закинуть, в зависимости от навыков. И, то, соответственно, вдалеке от себя начинаем уже проводку, так называемую, то есть подтягивать на себя леску. На удочку же просто длинная палка, она телескопическая, мы от себя там 5 метров закинули и сидим, наблюдаем поплавок, потому что если он далеко от нас, мы его не увидим. А опять же, разница в том, что на спиннинг в основном мы ловим все же в такой живой воде, то есть река быстрая какая-нибудь и так далее. На удочку возможно ловить озеро, пруд, где вода стоячая, потому что поплавок иначе от нас будет убегать все время. То есть основное принципиальное отличие именно вот в том, что разные типы водоемов, в которых мы будем ловить.
3: Игорь, значит, и рыбу разную мы можем поймать, потому что какая-то как раз ловится на спиннинг, а какая-то на удочку.
4: Да, об этом я забыл упомянуть, потому что, да, на спиннинг мы ловим в основном хищную рыбу, то есть та, которая охотится. На удочку в основном такая, которая просто, о, лежит еда, надо съесть. То есть такая пассивная рыба.
2: Ну, как мы говорили, да, я так понял, на удочку это вообще пассивная ловля, то есть, ну, действительно, все заканчивается тем, что мы наблюдаем
3: за процессом.
2: Если не засыпаем, да.
3: А спиннинг — это уже активно. Активная такая ловля.
4: Да, безусловно.
3: Игорь, а скажите, какой должен быть первый спиннинг и как его выбирать?
4: Если первый вообще опыт с рыбалкой связанный, то есть первый раз выезжаете куда-то на какой-то водоем, то лучше всего все же взять у кого-нибудь попользоваться, просто для того, чтобы понять вообще, нравится мне это или нет. Первый раз съездили, поняли, что все, я почти рыболов, хочу ловить рыбу. И тогда уже встает вопрос, чтобы приобрести все же свой собственный спиннинг и так далее. Здесь, на самом деле, надо подходить все же более-менее с умом. И желательно, на самом деле, с тем человеком, который... взять с собой человека на покупку, который в этом хорошо разбирается. Потому что, придя в магазин и сказать, о, даже я хочу самый лучший, и т.д. и т.п., дадут самый дорогой, не факт, что самый лучший. То есть дадут просто то, что им надо продать.
2: А в чем лучшесть, в чем качество заключается вообще?
4: Ценовая
2: что вообще... лучше, алюминий или, я не знаю, бамбук или что там?
3: Ты не поверишь, Макс, спиннинги делают из стеклопластика и углепластика.
4: Да, вот самый лучший углепластик или стеклопластик, потому что самые дешевые, самые прочные. Вот. Алюминиевый спиннинг — это, на самом деле, достаточно так старый уже такое, ну... То есть давно его изобрели, и вот, ну, как бы до сих пор в продаже встречается, но это достаточно тяжелое такое удилище, просто в руке его держать действительно сложно. Им тяжело сделать дальний заброс, потому что он достаточно такой, на сгиб он очень сложный. А вот стеклопластиковые или углепластиковые спиннинги, они такие хлесткие получаются, и там помимо не то, что прям от замаха руки зависит даже твой заброс, а может самим спиннингом. Просто само по себе так он устроен, что он позволит твою наживку кинуть как можно дальше.
2: Сейчас позволю себе некоторое кощунство, чтобы все понимали, о чем идет речь. Это сравнимо с такими, знаете, длинными тростями, нескладными, которые вот в Бийске раздают, да, которые можно, если она свежая, новая, которую в кольцо можно согнуть. Так, она из того же сделана. То есть вот материал именно такой.
4: Кстати, да, Игорь, ты недалеко от истины, на самом деле, абсолютно точно. По своему качеству то же самое получается, что если взять ультрасовременную трость стеклопластиковую и вот такую несгибаемую металлическую, действительно будет вот как хороший спиннинг и не очень хороший спиннинг.
3: Стеклопластик дешевле, чем углепластик.
4: Да.
3: Но есть еще, я так понимаю, смесь какая-то.
4: Есть композитные такие спиннинги, но здесь уже на самом деле это настолько тонкий подбор. Угу, и как...
3: Для профессионалов.
4: Да, то есть здесь именно к нам как первый спиннинг нет смысла гнаться за вот прям... мега-мега-ультра. Потому что, на самом деле, простой рыбак, он просто даже не поймет разницы, взяв стеклопластиковый спиннинг или там вот какой-нибудь суперкомпозитный. Просто для него будет вроде как... Да, там, может, композитный будет чуть легче, но там рыба одинаково клюет и не поймет, в чем разница. А все же профессионал вот эти тонкости все уловит.
2: Ну, понятно. То есть, как бы, если мы начинаем играть на гитаре, да, то смысл браться сразу за какой-нибудь стратокастер, наверное, нет. Что с длиной? Есть какие-то особенности, рекомендации?
4: На удочках, конечно, есть. Есть длина, это важно. В удочках, конечно, есть длина, это важно, но поскольку наша тема сегодня спиннинг, то для спиннинга

0: руки. Конец спиннинга у тебя упирается в локоть. И вот за счет этого вот самого конструкции спиннинга и вот этой ручки ты в момент поклевки чувствуешь удар в локоть. Вот именно вот по всему спиннингу проходит такая волна, которую, в общем-то, глазом даже уловить сложно. А вот то, что он такой тюкает тебе в локоть, ты понимаешь, ты подсекаешь, и у тебя явно кто-то там сидит.
1: Игорь, я еще видела два разных спиннинга. Один, понимаю, телескопический, то есть достается один за другим сегмент, а второй просто делится пополам, да, и складывается.
0: Да,
1: то есть снимается верхняя часть и кладется вместе с нижней.
0: Да.
1: Вот какой спиннинг лучше начинающим?
0: Лучше спиннинг из колен, состоящий там из двух колен. Объясню, почему. На спиннингах вообще присутствуют кольца, через которые продета своя леска или плетенка, то есть в зависимости от того, на что мы ловим. На телескопический спиннинг, как вы понимаете, что одно выезжает в другую, кольца очень проблематично, чтобы они стояли на месте, поэтому в каждый раз придется заново расставлять. То есть здесь вот этот вот нюанс есть такой. И плюс уже все вот эти телескопические конструкции, на самом деле, может быть, они, конечно, и надежные, но, честно говоря, лучше вот проверенного там двухколенчатого спиннинга я как бы в своем опыте как бы не находил. То есть все равно так или иначе тебя вот эта вот телескопия может подвести как-нибудь. Ты закидываешь что-нибудь, не затянут оно у тебя, уедет там, выскочит, не знаю. С таким вот спиннингом, который из колен состоит, такого у меня никогда не было, поэтому я за такой спиннинг.
1: Если разбирать такой спиннинг, то получается ты снимаешь катушку, леску и так далее, и все это по отдельности убираешь. То есть, соответственно, когда ты приходишь на рыбалку и все достаешь, то телескопически быстрее, по идее, собрать, чем вот этот коленчатый.
0: Быстрее, но перевозить, опять же, удобнее все в разобранном виде, потому что всегда разбирается, катушка снимается. Потому что, ну, если хорошая, дорогая катушка, если прям транспортное средство приспособлено, что есть возможность где-то много чего положить, да, то есть, чтобы ничего не сломать, ничего нет, а так обычно все отдельно переводится, потому что опытного рыбака обычно даже с собой идет несколько катушек. Там с разным видом плетенки, в зависимости от того, на какую рыбу он сюда приехал на водоем, ага, здесь есть эта рыба, поставлю вот эту. То есть прям с готовыми снастями никто обычно не приезжает.
2: Но на самом деле меня все больше и больше удивляет, потому что катушки разные, дорогие, недорогие, да, еще и с разными видами снасти, наверное, да, то есть вот плетенка, леска, я это все слышу. Что с этим делать при выборе? На что стоит внимание обратить?
0: Но
2: тем более
0: же,
2: тому, кто начинает.
0: Среднее по цене. На самом деле очень хорошо производителей не будем называть, да, но японские. Просто вот выбрать японские марки. То есть в действительности у них идет качество и цена, такой вот золотая середина. Вот. Катушку тоже не надо брать какой-то там мега-пупер, который выдержит там 30 килограмм там рыбину, да, то есть мы не будем таких все желать, потому что я боюсь, что если мы такую поймаем первый раз, мы просто, у нас рыбачит, напрочь отпадет желание, потому что 30-килограммовая рыбка выглядит огромным крокодилом, поэтому скорее испугаешься, чем получишь удовольствие. Прям такую вытащить, ну, очень сложно. Вот, поэтому не надо выбирать какие-то мега там... Катушка тоже делится, да, на самом деле, да, вот правильно сказать, что по весу рыбы, по тому, как она там, по весу рыбы, по самой весу катушки. То есть чем у тебя все легче, конечно, будет в итоге на спиннинге, тем тебе как бы удобнее, потому что это рука у тебя не устает, ты больше вся чувствительность как бы, и тебе проще улавливать поклевки и так далее. Притом здесь уменьшение веса нисколько не влияет на качество данной катушки, да, потому что все же, опять же, современные материалы настолько, то есть они...
2: Прочны,
0: что и легкие, и поэтому здесь как раз-таки хорошо. Да, действительно, чем легче, тем лучше, но при этом будет чем легче, чем дороже. Поэтому здесь тоже надо все же посмотреть на свой карман и на что мы можем действительно, ну, рассчитывать, покупая катушку.
1: Игорь, вы сказали про характеристики катушки. Я так понимаю, сколько она выдерживает, да? Но у спиннинга тоже есть кое-какие характеристики. Сейчас я блесну умом.
0: Да,
1: на удилище пишут там унция, такие слова страшные для нас.
0: Кончик спиннинга, если за него берешься, опять же, берем вот стеклопластиковый, углепластиковый спиннинги, они гнутся очень хорошо, его можно согнуть почти на 180 градусов, то есть относительно ручки. Это вот действительно говорит об его эластичности, ну, прям так специально это не стоит экспериментировать. Продавец в магазине как раз-таки покажет, что, о, смотрите, какой хороший спиннинг, я могу вот так его согнуть. Он действительно согнет, это не влияет на его никакую там прочность, при этом стоит кончиком ботиночка чуть-чуть наступить, он сломается. А вот гнуться так он может. Вот, и вот это вот его прочность, вот эти все вот характеристики нам тоже зависят от того, какую выдержит он нагрузку. Ну, вот это на излом, на изгиб и так далее. Но, опять же, в нашей российской полосе, если брать это в районе Москвы, да, то есть мы не ловим уже здесь китов, поэтому нам не нужны какие-то мега такие трости, которые будут огромные выдерживать вес и так далее. Потому что действительно существуют специальные морские снасти, но там оковалки такие ловят, которые можно там корабль неделю потом доедать весь, скажем так. Поэтому в наших магазинах вот просто средние какие-нибудь значения.
2: Хорошо, тогда что мы можем здесь вот поймать? Ну, здесь, в Астрахани,

0: вес примерно какой будет? Я понимаю, что там можно показать, там руки широко-широко раздвинуть. Ну так, серьезно.
1: Бывает.
0: Самое крупное, кого ты ловил? Сколько оно весило?
1: 13 килограмм сом. Вот видел, не сам я, да, находясь рядом в лодке, скажем так, видел, как поймали такую вот крокодильчика, скажем так. Выдержал обычный такой вот спиннинг, который средний, скажем так, ценовой категории, и то есть не какой-то не супер-пупер навороченный.
0: То есть придется унции переводить в килограмммы, да, чтобы так прикинуть?
2: В граммы.
0: В граммы, да?
1: Да, то есть...
0: А потом в килограммы.
2: Одна унция 28 грамм.
0: Ой, это сложная математика. Ну, кому нужно будет посчитать.
1: Но в среднем, опять же, если брать ту же Астрахань, то угу. есть средняя рыба у тебя там, не знаю, от 2 до 4 килограмм средняя. Если брать Подмосковье, то будет еще меньше, да, там от полкилограмма там до максимум, не знаю, 3, наверное. Потому что поймаешь там 2-килограммового, там, не знаю, судака, скажешь, вау, круто, то есть там. А в Астрахани, фу, мелочь. Вот, поэтому...
0: Так, с характеристиками более-менее понятно.
2: Игорь, а какая леска наиболее чувствительная? Вы говорили, что обычная, по-моему, она называется монолеска.
1: Просто леска.
2: Просто леска.
1: А та называется плетенка.
2: Плетенка. Вот какая из них более чувствительная?
1: Плетенка, опять же, она более легкая и она более прочная. Если леска обычную, да, вот представляем, что это, ну, как полиэтилен, да, такой специальный, скажем так, который вытянутый, с которого создана вот эта леска, то плетенка — это все же синтетические там материалы, которые, ну, вот тоже, не знаю, волокнистые такие, да, то есть, которые сплетены между собой вот там в косичку, скажем так, длинную, тоненькую, тоненькую косичку. Но эту косичку, например, руками порвать просто нереально. Обычную леску порвать можно.
0: Так, это уже интересно.
1: Вот эта плетенка запросто перережет руку. То есть, если там приходится зацеп какой-нибудь, то действительно это рукой не надо ни в коем случае пытаться тянуть. Это...
0: Сейчас ты поделишься с нами секретами, так как это нужно делать, но после небольшой паузы.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
0: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии сегодня Максим Петров, Елена Колосенцева и наш гость Игорь Конищев. Мы добрались до разговора о том, чем отличается плетенка и леска. Что лучше, что хуже и как следует избавляться от зацепов. Что на конце там лески-то? Какие страшные слова всякие.
1: Смотря кого ловить будем.
0: Вот.
2: Какие приманки, в общем, хочется спросить, Максим. Существуют и какие подходят для новичков?
1: Значит, ну, их, конечно, великое множество, но в основном разделяется примерно на три, разделим их на три категории. Первое — это воблер. Выглядит это, значит, как рыба, прям вот пластмассовая рыба, из которой из пуза, скажем так, ее из хвоста торчит. Она за верхний плавник цепляется, к ней леска. Вначале поводок обязательно металлический, чтобы у нас хищная рыба его не перекусила. Потому что перекусит все равно плетенку, леску не важно. Поэтому металлический поводочек такой сантиметров 20 одевается. И на нижней губе этой рыбы такая большая лопатка. Но воблер используется для того, чтобы такой вид ловли — троллинг. То есть, когда плывешь на лодке, у тебя в 50 метрах от тебя по дну волочится вот этот воблер, рыба видит его движение и начинает за ним охоту. То есть такой немножко тоже пассивный вид ловли, но для того, чтобы поймать что-то. Для новичка тоже подходит, потому что никакого умения, ничего не надо. Когда идет поклев, понятно, потому что там весь спиннинг в руках просто дрыгается и творит чудеса, скажем так, просто подтягиваешь на себя, через подсачник достаешь, что поймал, и все. То есть это первый вид.
2: А как тянуть надо воблер? Быстро,
1: нет,
2: с рывками?
1: Нет, воблер мы тянем, у нас его тянет лодка.
2: А, воблер только в лодке,
1: да,
2: используется?
1: Да, то есть мы его закинули, угу. И можно, конечно, его попробовать закинуть вот просто от себя и потихоньку вытаскивать, но на самом деле очень мало вероятность, что что-то получится. То есть так вдоль течения или против течения, ну, по течению или против, на медленном самом ходу плывет лодка, по дну вот это вот барахтается этот воблер, и рыбу его хватает.
0: Игорь, ну, все, конечно, понимают, что так готовились к передаче, да, поэтому я помню там одно интересное условие. Давай предупредим будущих рыбаков про два крючка.
1: Да, у нас на территории Российской Федерации в любых водоемах действуют определенные правила на ловлю рыб в определенное время и так далее. Все воблеры продаются с двумя крючками. Но у нас нельзя ловить, потому что надо, чтобы у нас на воблере обязательно был только один крючок. Поэтому один мы жестко плоскогубцами срезаем. Все, правда, не стараются это делать, потому что я купил там его за 500 рублей, и взять сразу отрезать это, ну, как-то так. Но штрафы, когда вас поймают, будут намного больше, поэтому... Лучше отрезать. Опыт со штрафами также был. Вот, давайте перейдем к следующим видам наживок. Следующий способ тоже для новичка тоже подходит. Так называется либо вертушка, либо космастер. То есть это два разных вида наживок, но выглядят они примерно одинаково. То есть это блестящая железячка, которая проводится по поверхности воды. Рыба видит, что что-то блестит, и хватает ее. То есть это просто закинул спиннинг, и сразу начинаешь подтягивать его к себе. То есть закинул, подтянул. Потом тянешь достаточно быстро. Есть некие хитрости в ловле вот на такой способ. Например, чайки очень наши помощники, на самом деле, в этом плане. Если видно воронку чаек, которые вот просто начинают кидаться в воду, это означает, что крупный хищник пригнал наверх малька. И то есть можно смело как бы кидать, пытаться вот в центр этой воронки, куда ныряют эти вот чайки, свою наживку, и просто вытягивать. Эта хищная рыба перепутает обязательно вашу наживку с мальком, который пригнался наверх, и вы получите удачу свою, то есть рыбку вы зацепите. То есть туда приплывает судак, там берш, окунь, то есть, ну, такие вот рыбы в основном. Можно ловить, ну, то есть это достаточно простой способ, потому что тоже особо не надо прям вот что-то так вот выдумывать. Просто закинул и тянешь. Поклев почувствовал, что дергает, значит, все. Притом как бы не страшно ни зацепа, практически ничего, потому что же происходит все по поверхности водоема. Вот, и самый вот такой способ... Ну, не самый легкий, но, тем не менее, в нем тоже, на мой взгляд, нет ничего особо сложного. Как бы небольшой навык, и все получается. Значит, так называемая джиг-головка, то есть это груз, шарик. Из него большой, такой длинный достаточно крючок торчит. На этот крючок надевается такая называемая силиконовая наживка, виброхвост. То есть получается, что когда все это собрано из двух частей, то это... вроде как силиконовая рыбка с хвостиком. У нее изверха торчит один крючочек из верхнего хребта, и спереди у нее такой круглый вот этот груз остается. Вот этот размер груза, они бывают очень разные по весу, в зависимости от течения реки и от того, насколько мы будем далеко от себя кидать пытаться. То есть чем дальше, тем как бы есть шанс, что мы дальше кинем, но тоже булыжник кидать не надо, потому что иначе поклевка будет чувствоваться сложнее. Вот здесь способ уже идет со дна реки, способ ловли. То есть мы закинули, почувствовали, что наша наживка упала на дно. Это чувствуется, опять же, просто по удару рукояти спиннинга в локоть. То есть если визуально смотреть, мы когда закидываем, у нас кончик спиннинга изогнутый. И когда наживка ложится на дно, он выпрямляется. Вот это само выпрямление видно глазами, но а также оно передается на локоть, то есть вот по ручке, поэтому не обязательно на него смотреть. Все, у нас наживка упала на дно, дальше мы начинаем проводку. Два оборота катушки мы делаем, и тем самым наша наживка поднимается со дна и опять падает. То есть мы опять же чувствуем, что вот когда мы два раза крутанули, кончик у нас спиннинга опять изогнулся, опять выпрямился. То есть мы чувствуем такие вот удары на ручке, либо глазами следим за этим кончиком. И мы таким образом по дну ведем к себе нашу наживку, вот, и... тем самым делаем нашу проводку. При таком способе ловли часто попадается щука, тот же судак и так далее. То есть эти рыбы, которые в основном берут со дна все же, то есть на дне. Вот также может попасться там сомик, например, тоже был такой опыт. Но сама все же ловит на другие там наживки, да, и там он все же такой у нас не хищник, у нас падалью питается. Ну, на дурачка можно поймать и сама.
0: Вот все внятно и понятно. Хорошо. Не зря чему. Какой лучший способ использовать? Или можно все использовать? Просто мне представляется, что, допустим, второй из записанных это будет сложно.
1: Второй, который с чайками?
0: Да, который с чайками.
1: Не, на самом деле, наверное, он самый простой будет. Потому что там не надо видеть ни поклевку, ничего. То есть просто кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь.
0: А как ты будешь понимать, что у тебя именно на поверхности вот это вот
1: А когда ты начнешь вытягивать катушку, выматывать уже на себя, то у тебя все равно наживка поднимется и по поверхности пойдет. То есть ты просто не ждешь ничего, ты закинул, услышал плюх и начинает тянуть. И все, у тебя всегда она пойдет по поверхности. То есть, на мой взгляд, это именно, если из простых, это самый простой способ.
2: Игорь, а как забрасывать сверху вниз, да, сбоку удилища? То есть там справа, слева, кому как удобно. Или снизу так легонечко приподнимаем, и оно забрасывается. В каких случаях какой заброс лучше?
1: Иногда мы стоим на берегу реки, где-нибудь в деревьях. Над нами находятся деревья. Значит, способ забрасывания сверху, да, через себя, через голову, он исключается, потому что над нами ветки нам не поможет. Поэтому держится спиннинг, например, перед собой, чуть отводится в бок и вот вперед таким хлыстом так, хоп, от себя, и достаточно далеко летит вот эта наша наживка. Если свободное пространство, сзади никого нет, но все же надо убедиться в безопасности, что там нет твоих компаньонов, каких-нибудь рыбаков, которые пришли за тобой понаблюдать, вот, а то у тебя все же на конце болтается наживка с крючками, и что-нибудь зацепить, кого-нибудь зацепить. Это очень элементарно, поэтому прежде чем закидывать, лучше, конечно, убедись. Вот, потому что это когда мы из-за спины кидаем, мы за собой, ну, сзади не видим. Все же перед собой такое вот это движение близкое, оно как более безопасно, потому что нам, ну, некого ловить, скажем так. Но с другой стороны, вот у меня лично получается, что из-за спины закину намного дальше, чем вот так вот спереди. Поэтому тоже все зависит от водоема, потому что где-то длина заброса вообще не важна. То есть, например, если перед нами река там шириной там километр, да, то, конечно, чем дальше кинешь, тем прикольнее, тем у тебя дольше проводка вот это будет. А если у тебя речка там, не знаю, 20 метров, то на другой берег ты перекинул, и все. Поэтому здесь... Точно так это. А все же, когда не знаешь водоема, вот особенно по незрячему, лучше, чтобы все же какое-то направление тебе задал кто-нибудь зрячий, что вот здесь вот там дальше, чем там на 30 метров не кидай. Но правда, сейчас говоря, первый опыт, то на 30 метров не получится кинуть, то есть это приходит именно с опытом. Точнее, не с опытом, а просто вот чем дольше кидаешь, тем лучше получается. Поэтому...
2: У нас очень мало времени осталось, поэтому такой скорее блиц-опрос. Просто мне интересно, вот, Игорь, дополнительно, что вы докупали для ловли на спиннинг? То есть это какие-то, чтобы отрезать леску, ножницы, жилетка для удобства, еще что-то.
1: Лодка и мотор.
2: И все,
1: ну,
2: да?
1: Нет, ну ладно, это как бы так, лирика, лодка, мотор, это, конечно, в идеале, но, во-первых, не всегда она нам нужна. Так, на самом деле, ну, приспособление, да, действительно, чтобы, например, какие-нибудь щипцы, чтобы там рыба глубоко заглотнула нашу наживку, рыбу разрывать не хочется, хочется достать ее, как бы, и сохранить нашу же наживку. Вот все равно какой-то нож, который обязательно, ну, обрезать что-то может пригодиться. То есть какие-то щипчики, ножик... Вот, но обычно много снастей всяких наживок, потому что часто случаются у нас в водоемах зацепы, поэтому с собой с одной наживкой вы пришли, первый раз закинули, за что-то зацепились, она у вас там осталась, и все, рыбалка ваша закончилась. Поэтому какой-то запас некий надо иметь. К этому надо быть готовым, что все же закидываешь, так закидываешь, смотришь, о, там 100 рублей полетело мимо. То есть, ну, плохо привязал, оно оторвалось и летит просто. Ну, в воду. Понятно, что мы это уже не достанем, поэтому здесь тоже к этому надо подходить так, что, ну, брать какой-то запас и поводков, и крючков, и самих наживок.
2: Где храните рыбу? Или вы ее выпускаете? Ну, во время рыбалки, я имею в виду.
1: Не, мы едим, конечно, рыбу всю. Значит, есть такие вещи, как кукан. Это такие специальные металлические скобы на цепочке. Соответственно, каждую пойманную рыбу, ей продевается этот кукан в рот, в пасть, да, и через жабры вытаскивается. И, то есть, бросается за борт. Получается, рыба прицеплена к лодке, ну, или на берегу, например, к палке можно, да. И дальше, значит, она живая, все нормально. То есть, таких там штук 6-7 нацепить можно, если поймаешь. Бывает также садок. То есть, это такие, как, ну, как сказать, сетка такая, многоуровневая, в которой просто тоже можно в воде хранить рыбу. Вот, а так, в любом случае, если мы для того, чтобы приехать, поймать и завтра поехать домой, то лучше просто брать какой-нибудь котелок, куда можно ее просто засыпать солью, довести до дома, промыть, и дальше мы уже с ней сделаем дома, что хотим. А так, конечно, если на рыбалке, то лучше, чем свежепойманное и тут же приготовленное, ничего нет вкуснее.
0: Ну что же, уважаемые радиослушатели, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем говорить о рыбалке, хотя у меня есть такое подозрение, что когда-нибудь мы к этой теме вернемся. Она, по-моему, такая же бесконечная.
2: Конечно, зимой. О подледном лове.
0: Мы очень постараемся что-то придумать. А если у вас есть вопросы, замечания или предложения, присылайте, пожалуйста, их по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Мы постараемся вам ответить. Сегодня в студии были Елена Колосенцева, Максим Петров и наш гость Игорь Конищев.
1: Ну, как говорится, ни хвоста, ни чешуи.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
3: Бытовой вопрос. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, у нас много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег и, конечно, у Центрального управления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Ну, знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
2: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
2: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
4: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава Голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает в свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном Голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы. И после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе квотирования для инвалидов. Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзелия Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский» Народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОС представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОС состязались в 3 дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к 3-й Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
4: Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылем остался. Всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось.

от отца руки до плечи, от матери зубы до речи, от деда Игната кайла до лопата, от бабки Лукерии мягкий пух до перья. Теперь я особый поминок. Об этом и разговор сперва.

Она, видишь, эта бабка хитрая была. По улицам перья собирала, подушку внуку готовила. Да не успела.

сияло, да, не жглось. Ты прости, не грусти,

0: мало, мол, оставила.
1: Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила. Чуть не полное решето, да и перышки какие, все одно к одному. Прими в поминок, пригодится. Как женишься, да принесет жена подушку, тебе и не зазорно будет. Не в диковинку, де мне, свои перышки есть, еще от бабки остались. Только ты за этим не гонись, за подушкой-то. Принесет, ладно, не принесет, не тужи. Ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не будешь, так все у тебя ладно и пойдет. И белый день взвеселит, и темно ноченька приголубит, и красно солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой все немило станет.
2: Про какие ты, бабушка, худые думки сказываешь?
1: А это про деньги, да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство, да маята напрасная.
2: А как же тогда про земельное богатство понимать? Не уж ни за что считаешь. Бывает ведь, люди золотую жилу находят или камни дорогие.
1: Бывает-то бывает, только ненадежное дело. Комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про земельное богатство сказывают только одно чисто да крепко.
2: Ну, какое это?
1: Это когда бабка Синюшка красной девкой обернется, да сама своими рученьками человеку подаст. А дает Синюшка богатство гораздому да удалому,

0: да простой душе, больше никому. Вот ты и попомни, друг Илюшенька, этот мой последний наказ.
1: Спасибо тебе, бабушка, за перья, а пуще всего за наставление. Век его не забуду.
2: Скоро умерла бабка.

Остался Илюха один-одинешенек. Сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали. Покойницу одеть, обмыть, обрядить, на погост проводить. Они, эти старушонки, тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают, да прикарманивают. Воротился Илья с могильника, а в избе у него пустым-пустехонько.

0: То-то и бабкиным пером покорыстовался. Начисто выгреб из решета. Только три перышка в решете зацепились. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое. Пожалел Илья, что не уберег бабкин поминок.
1: Надо хоть и эти перышки к месту прибрать. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет. Во! На шапке им самое место. Как надевать или снимать буду, так наказ бабкины вспомню. Он, видать, для жизни полезный.
0: Подобрал Илья с пола какую-то синюю ниточку, перевязал перышки накрепко, да и пристроил себе на шапку.

Надел ли я шапку и зипун, да и пошел на прииск, где работал. Места он тут знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близкая. На гремихе тогда добывали, чуть не у белого камня. Илья и придумал пойти лесом напрямую, через Зюзельское болотце. Думал, выиграет версты 3-4, а на деле намаялся, да с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. А как выбрался на какой-то ложок, так и не знает, куда дальше идти. Сколько раз по этим местам-то бывал, а такого ложочка не видывал. Вот видит он на поляне окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась. И посредине паучок сидит, тоже синий. Илюх обрадовался воде, наклонился, хотел напиться. Тут у него голову-то и обнесло. Чуть в воду не сунулся и сразу спать захотел. Хотел на ноги подняться, не может. Отполз-таки сажен не на две по взгорочку, шапку под голову, да и растянулся. Глядит, а из того водяного окошечка

0: тушенка вышла. Ростом не больше 3/4. Платьишко на ней синее, сама вся синехонька, да такая тощая, что вот подует ветерок и разнесет старушонку. А глаза-то у ней молодые, синие да большие, будто им здесь и не место вовсе.
1: Кто-то машет молотом, плугом землю ранит, кто-то служит у господ, кто-то лен растит. Ну а кто-то золото, да

Куда же ты все хочешь ползти? Ведь нет уже надежды спастись. И не трать усилий, успокойся, милый, все равно тебе не уйти. Не уйти от моей.

0: уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула. А руки-то все растут и растут. Того и гляди, до головы парни дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий. Силы в них не видно. И когтей нет, а страшно.
1: Ой, дай хоть отвернусь. Все не так страшно будет.
2: На печи один умрет, а другой в темнице. Третий на войне убит пулею в живот. А четвертый зачерпнет у меня водицы, чтобы жажду утолить, и ко дну пойдет. Я тебе сейчас покажу синие прекрасные сны. Лишь в колодец загляни, я поворожу. Ну а ты усни, усни, усни! Доверь!

куда же ты все хочешь ползти? Ведь нет уже надежды спастись. И не трать усилий, успокойся, милый, все равно тебе не уйти. Не уйти от моих рук, Ли.

0: Ой, ну, бабка, ты даешь!
1: Отвернулся Илья, да носом как раз у Лукерины перышки-то и ткнулся. Тут на него чахота нашла. Чихал. Чует, голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит, стоит старушонка на том же месте и от злости трясется. Руки у нее до ног Ильи дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может.
2: «Что, взяла старая? Не по тебе видно кусок. Думаешь, испугала своими длинными руками-то? А я вот плюю на них, видишь? Пфу!»
3: «Погоди, не радуйся! Другой раз придешь, головы не унесешь!»
2: «А я и не приду!»
3: «Ага! Испугался! Испугался!»
2: «Коли на то пошло, так нарочно приду! Воды из твоего колодца вычерпнуть!»
3: «Хвостун ты, хвостун! Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унес, а он еще похваляется!» «Да не родился еще такой человек, чтобы из здешнего колодца воду добыть!»
2: «А вот поглядим, родился ли, не родился!»
3: «Эх, пустанеля! Тебе ли воду добыть, коль подойти боишься?» «Пустые твои слова! Разве других людей приведешь? Посмелее себя!»
2: «Этого ты от меня не добьешься, чтоб я стал других людей к тебе подводить! Слыхал я, какая ты вредная! И чем людей обманываешь?»
3: «Не придешь! Не придешь! Где тебе такому-то?»
2: «Ладно, не то! Как воскресный день ветер хороший случится, так жди в гости!»
3: «Ветер тебе на что?»
2: «Там видно будет! Только ты плевок с руки смой! Не забудь, смотри!»
4: «А тебе не все равно, какой рукой я тебя на дно потяну? Хоть ты, я вижу, и гораздый, а все едино мой будешь. На ветер да на бабкины перья не надейся! Не помогу!»
1: Ну, поругались так-то. Пошел Илья дальше. Сам дорогу примечает и про себя думает.
2: «Вот она какая бабка-синюшка! Ровно еле живая, а глаза-то... глаза-то девичьи! Погибельные! И голос, как у молоденькой, так и звенит! Поглядел бы, как она девкой красной оборачивается!»
1: Про синюшку Илья много слыхал. На прииске говаривали, где она сидит, там и богатство положено. Сживи ее с места, и откроется полный колодец золота и дорогих каменьев. Тогда бери, сколько душа пожелает. Многие будто ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загинули. Только к вечеру выбрался Илья на прииск. А там его уж помощник смотрителя Кузька по прозвищу Двоерылка встречает. Парень этот Кузька ровесником Илюхе-то приходился, а по всем статьям на него не походил. Был он со справного двора. Вот его помощником смотрителя и сделали. Начальство вроде и небольшое, но известно, чем меньше козел, тем бодливее. Да, по-доброму такому парню и мимо прииска ходить не надо. Полегче бы дома работа нашлась. Ну, Кузька давно около золота околачивался. Мастак был, чтоб чужое свой карман прибрать. Чуть кто не доглядел, Двоерылка уже унес. И найти не могут. Одним словом, варина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его, вишь, за воровство кто-то лопаткой черканул. Скользком пришлось. А все же заметка осталась. Нос до губы пополам развалила. По этой примете Кузьку и величали Двоерылком.
5: «С детства хотел получить хоть какую-то власть я. по наследству богатством большим обладать. Но я всего лишь бедняк, платит мне в месяц пятак. И, видя все это,

0: горе, горе, горе, горе, горе. Нет в жизни счастья.
1: Эй, ты! Чего долго так до работы добирался? Может, камешек дорогой нашел, али смывочку где наладил? Признавайся!
2: Бабку свою, Лукерию, хоронил. Умерла она.
1: Ну, это мы проверим. Умерла, не умерла. А что это у тебя за перья на шапке? С какой радости-то нацепил?
2: Это бабкино наследство.
1: Хе, наследство. Хе-хе. Да ты теперь разбогател, я вижу. Что ж ты с таким богатством делать-то будешь? Не потеряй ненароком.
2: Да я, может, эти перья на весь господский прииск не променяю. Потому не простые они, а наговоренные. Белые вот на веселый день, черные на спокойную ночь, рыжие на красное солнышко.
1: Хм. Ну, хорошо, ступай. До завтра с утра, чтоб на работе как штык. Сам проверю.
2: Да ладно начальника-то из себя строить. Таких, как ты, знаешь тут сколько?
1: Иди, иди, разговорился тут. Так вот, значит, Илюша, в чем твоя словиночка? Три наговоренных перышка.
3: Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, парень ядреный, да могутный, крутой да веселый. Работа у него и шла податно. Кончил работу, поел, да и песню запел. А то и в пляс пошел. На артелке ведь и это бывает. Оттого и девки молодые на него заглядывались. Против такого парня где же равняться двоерылому? Коли у него ни силы, ни охоты, да и нуме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал. Думал, знает Илюшка какую-то словинку волшебную. Оттого он и удачливый, и в работе усталости не знает. А как про перышки наговоренные услыхал, так и украл их в ту же ночь. На другой день хватился Илья, где перышки, думает, обронил где. Стал по прииску искать. Не нашел. Только людей повеселил.
2: Эх, пропало бабкино наследство. Видно, памятку-то надо было в крепком месте держать, а не на шапке таскать. Ух.
3: У Кузьки своя забота. За Илюшкой доглядывать. Как у него теперь дело пойдет без бабкиных перышек? А Илюха и верно... изменился с той поры, как встретил Синюшку. Вот уж и время прошло, а случай тот у него из головы не выходит. И на работе помнится, и сну мешать стал. Нет-нет, да и увидит он те синие глаза, да и голос звонкий услышит. Вот дело к осени пошло. Крепко поддувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель и отпустил. Ну, а Кузька разве такой случай упустит? Среди веток затаился и наблюдает, что Илья делать-то будет. Вот и узрил, что Илья ковш старательский взял, да к лесу пошел.

0: Ева! По-моему, у него с головой что-то не то. По нем девки молодые вздыхают, а ему все старухи какие-то грезятся. Одну похоронил, теперь он про другую песни распевает.
1: Ну вот, ковшик, сослужи-ка мне теперь службу верную.
0: А это что? Ага, ковш старательский взял. Вот это дело. Так я и думал, что ты смывку где-то наладил. Ну, Илюшенька, придется тебе поделиться золотишком. Погоди-ка, а зачем же ковш на палку насаживать?
1: А так, я думаю, будет сподручнее, если приспособиться.
0: Если приспособиться, то и блох можно лопатой давить. А как же ты будешь такой ложкой золото мыть? Или не мыть? А что же тогда? Черпать, что ли? Голова идет кругом.
1: Эх, перышек-то нету. А ветер добрый с утра так и свистит. К полудню-то и вовсе разгуляется.
0: Вот они, перышки-то. К богатству знать дорожку-то кажут.
2: И впрямь ветер поднялся такой, что в лесу стон стоял. Пошел Илья по своим приметкам, а двоерылка за ним крадется, да радуется. Долгонько пришлось Илье по приметам-то своим пробираться. А ветер все тише и тише. Как на ложок выйти, так и вовсе тихо стало. Ни одна веточка не пошевелится. Глядит Илья, а старушонка у колодца уже его дожидается. Сама Синюшка в сторонке стоит, смеется, молодые зубы кажет, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя. Густым густехонько.

0: Разбежался Илья. Да со взгорочка ковшом-то на палке прямо в ту синюю шапку над колодцем и сунул. Зачерпнул и чует. Тяжело. Еле выволок. Старушонка еще пуще смеется.
1: Погляжу я, погляжу, как ты кош до себя дотянешь. Много ли моей водицы спить доведется?
2: Ух

0: задорит, значит, парня. Илья видит, верно тяжело. Вовсе озлился.
1: Бей сама!
2: Ну-ка!
0: Усилился, поднял маленько ковшик, да и норовит кинул по старушонку. Та отодвинулась, Илья за ней. Она дальше. Тут переломилась палка, и вся вода разлилась.

0: Сейчас достану я тебя, ты старая корга.
1: Миленький ты мой,
2: ведь давно уже мечта моя. Так и знай, что рассчитаюсь я с тобой.

0: Ну, погоди, убогая. Искупаю еще.
1: Ну, ладно. Побаловали и хватит. Вижу, что ты парень гораздо да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу. Бери, сколько унесешь. Если меня сверху не случится, скажись, без ковша пришел. И все тебе будет.
0: Мне еще и на ту охоту поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься.
1: По делу видно будет.
2: Так, так, так, без ковша пришел. Вот это да! Надо поскорее на прииск бежать, да кошели наготовлять. Как бы только Илюха меня не опередил.
3: Вскоре после этого случая прииск облетела новость. Двоерылка потерялся. Куда делся, никто не знает. Сбегали на завод? Нету. Смотритель приказал по лесу искать. Тоже не оказалось. Да, честно сказать, не очень-то и старались найти. Всяк про себя думал. От того убытку нет, коли вор потерялся. На том и кончилось. Прошло так дней пяток, и опять сны да мысли Илюху одолевать стали. То глаза синие во сне увидит, то голос молодой девичий будто зовет его.
1: Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь.
0: Схожу, погляжу хоть, какое богатство бывает. Может, и сама она мне красной девкой покажется.
3: Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошел. Добрался до места, видит, никого нет.
0: Без ковша пришел.
1: Милости просим, гостенек дорогой. Давно поджидаю. Гляди, сколько даров я тебе приготовила.
3: Тут из колодца синий столб выметнула. А над ним повисла целая

Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Дорогой

0: Для смеху это придумано. Ни одному человеку не в силу столько поднять.
1: Не возьмешь.
0: Ха, и не подумаю.
1: Ладно, будь по-твоему. Другой подарок дам.
2: Исчезло тут золото, а из колодца опять синий столб выметнуло. И повисло над ним груда серебра.

0: ничего не добудешь в жизнь. Много-много всякого у меня добра.
1: Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе! Серебра гора!

0: Говорю же тебе, не в силу человеку столько поднять. Да и не своими руками ты подаешь.
1: Ладно, будь по-твоему. Тебя и себя потешу. Потом чур не жалеть. Ну, жди.
2: Сказала так, и исчезло и серебро над колодцем, и сама Синюшка. Стоял, стоял Илюха, никого нет. Надоело ему уж и ждать-то. Тут вдруг сбоку зашуршала трава.

0: Поворотился Илюха в ту сторону, видит, девчонка подходит. Простая девчонка, годов так 18. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, на ногах бареточки синие. А пригожа та девчонка, и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, коса длинная через плечо перекинута, а в косе лента синяя.
1: Прими, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца.
0: И подает ему своими белыми рученьками старая бабки Лукерии решето с ягодами. Тут тебе и земляника, и княженика, и желтая морожка, и черная смородина с голубикой, всяких сортов ягода. Полнехонько решето, а сверху три перышка. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязаны.

0: чья красная девица? Скажись, как тебя звать величать?
1: Бабкой Синюшкой люди зовут. А гораздому да удалому да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редко только так-то бывает.

0: Борошки-то у тебя откуда?
1: Да вот двоерылка за богатством приходил. Сам в колодец угодил и кошели свои утопил. А твои-то перышки всплыли. Простой, видно, ты души парень.
2: Дальше Илья и не знает, о чем говорить. И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает.
1: Так-то, мил друг Илюшенька, синюшка я. Всегда старая, всегда молодая. К здешним богатствам навеки приставлена. Ну, нагляделся? Хватит, поди, а то как бы во сне не привиделось.
2: И сама вздохнула, как ножом по сердцу парня полыснула. Все бы отдал, лишь бы она настоящая девчонка стала. А ее и вовсе нет.

0: Долго еще стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложочку пополз. Тогда только стал к дому пробираться. На свету уж пришел. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело. Дно оборвалось, и на пол самородки, да дорогие каменья посыпались. С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился. На волю вышел. Дом себе построил, лошадь завел. А вот жениться никак не может. Все та девчонка из памяти не выходит. Сна покою от этого лишился. И перышки бабки Лукерьи не помогают.
1: Эх, бабка Лукерья, бабка Лукерья. Научил ты, как Синюшкино богатство-то добыть, а как тоску избыть не сказала. Эх, видно, сама не знала. Ой.
0: Маялся, маялся, так-то и надумал.
1: Да лучше в тот колодец нырнуть, чем такую тоску переносить.
0: Пошел он в Зюзельскую болотцу, а бабкины перья все же с собой прихватил.

0: Тогда ягодная пора пришлась. Землянику таскать стали. Только подошел Илья к лесу, навстречу ему девичья артелка. Человек с десяток, с полными корзинами. Одна девчонка на отшибе идет. Годов так 18. Платьишко на ней синее, платок на голове синий. И пригожая, сказать нельзя. Брови дугой, глаза звездой, губы малина, русая коса через плечо перекинута. Ну, вылитая та! Остолбенел Илья, глядит на девчонку, и она синими-то глазами зырк да зырк и усмехается, зубы кажет.
1: Как это я тебя никогда не видал?
2: Вот и погляди, Коля Хота. На это я проста, ни копейки не возьму.
1: А где... Где ты живешь?
2: Ступай в лес прямо, потом повороти направо. Увидишь там пень еще большой такой. Вот разбегись, да и треснись об него башкой. А как искры с глаз посыпятся, так меня и увидишь.

Ну, зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведется. Потом сказалось, чья такая, по которой улице живет, как зовут. А сама синими глазами так и тянет, так и тянет.

Только недолго счастье-то длилось. Девчонка, ты видишь, из Мраморских была. Ну, а про них дело известное. Краши тамошних девок по нашему краю нет. А женись на такой, овдовеешь. С малых лет около камня бьются. Чахотка у них. Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой, да и от той нездоровья-то.

Зюзельке вскоре большой прииск открыли. Только колодца того так и не нашли. Туман синий, тот и по сейчас в всех местах держится. Богатство кажет. Что? Сверху поковыряли маленько, копни-ка поглубже. Глубокий, сказывает тот синюшкин колодец. Страсть глубокий. Еще добытчиков ждет.

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Вы слушаете повтор программы.
1: Около спорта.
2: Всем добрый день, в эфире «Около спорта», у микрофона Василий Дрожжин, и мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам в 17 часов 19 мая по московскому времени. Ну что, раз сегодня мы, пользуясь возможностью, вышли в прямой эфир, я с удовольствием призываю всех, у кого такая возможность есть, к нам присоединяться по номеру 8 800 100 ровно 2015. Сегодня со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, редактор портала OTS.ru, тифлокомментатор. Слав, привет.
3: Да, всем привет.
2: Ну и сегодня мы поговорим про завершившийся чемпионат России по футболу, подведем некоторые итоги. Очень символично получилось, что мы с тобой обсуждали возобновление чемпионата после зимней паузы, и сейчас вот через некоторое время уже, собственно, чемпионат завершился, как-то быстро пролетели эти месяцы. Ну и, собственно, поговорим сегодня про развязку, про чемпионство, про тех, кто чемпионат покинул, про команды, которые в него вошли. Тут есть у нас и совсем дебютанты, ну и также еще две команды определятся буквально на этой неделе. Кроме того, в конце недели у нас определится и победитель Кубка страны. В общем, события еще в чемпионате России, с одной стороны, не заканчиваются, но по факту уже главные места распределены. Давай, наверное, начнем с главного. Как тебе развязка вот этой чемпионской гонки, которая фактически до последнего тура была уже третий сезон подряд? С одной стороны, это, ну, здорово и хорошо. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, рекорд, обгоняет по этому показателю «Спартак». В целом, как ты относишься вот к результату? Не знаю, были ли у тебя пристрастия именно вот в борьбе за первое-второе место? Ну и как тебе то, что произошло на финише?
3: Да, ну, начнем с пристрастий. Пристрастий в плане, так сказать, чемпионских всяких вещей их не было. Наверное, вот, да, опять же, вспоминая зиму, было интересно посмотреть, как ЦСКА пройдет весеннюю часть, да, с учетом того, что все там чуть ли не короновали у армейцев по ходу зимней трансферной кампании. Но в целом понятно, что у нас все-таки пока что остается «Зенит» и «Краснодар» как две самые такие стабильные команды, которые могут играть и которые показывают результат. В плане того, кто станет чемпионом, ну, не знаю. Я, конечно, не буду говорить, что в целом мне было понятно, что «Зенит» этим самым чемпионом станет. Опять же, да, где пруфы, как говорится. То, что у нас такое двоевластие, оно в целом понятно. «Краснодар», он, в принципе, достаточно мощен и пока без особых апелляций выглядит. Ну, а «Зенит», ну, как мне кажется, это может быть что-то около последнего сезона, когда мы видели хоть сколько-нибудь крепкий «Зенит», потому что по ощущениям потихонечку то ли команда наедается, то ли команда устает, причем не физически, а друг от дружки, может быть, даже устает от Симака, который, кстати, тут Олег Романцев перегнал по количеству титулов. Думается мне, там некоторые спартаковские болельщики могут негодовать немножко на этот счет. Вот, поэтому, ну, результаты как результаты. Опять же, сложно как-то эмоционально воспринимать все это дело с учетом, скажем так, внешних обстоятельств. Пока мы в этом пузыре, ну, чемпионат России, ну, да, хорошо, чемпионат России, прекрасно. Мероприятие, 30 матчей, дальше по новой, как день сурка.
2: Ну, про чемпионат России как вещь в себе, да, мы рассуждали несколько раз, это такой бесконечный разговор. С одной стороны, есть часть аудитории, которая считает, что у нас, по сути, есть только борьба за первое место, а все остальные вроде как уже ни к чему не ведут, но с другой стороны... Да, история имеет склонность забывать детали, да, через там энное количество лет мы откроем турнирную таблицу, сезон.

0: если мы говорим про Кубок России и чемпионат. Тем более, что в Кубке команда задержалась, и вот эти два матча с «Динамо» стали в итоге решающими. На кубковый матч Краснодар тоже выложился и играл тем же составом. И буквально через несколько дней уже в решающем для себя матче чемпионата, как будто, ну не знаю, может быть, сил ментальных, физических игроков просто не хватило. И, наверное, ну, это было понятно заранее.
1: Мне кажется, извини, противостояние «Динамо» и «Краснодара», оно в несколько вообще отдельной плоскости лежит, да, если мы вспоминаем...
0: Ну, это символично назад. В контексте последних трех лет, да.
1: Да, да, да, вот я, собственно говоря, об этом и говорю, что как бы это такое противостояние, которое, ну, его нельзя вот исключительно силами команд мерить, да, потому что, ну, вот взял «Краснодар», да и проиграл в предпоследнем туре «Динамовцам» на какой-то четвертый раз в сезоне. Ну, можно сказать, кто-то скажет «карма», да, вернулась, так сказать, немножко быкам. Кто-то наоборот скажет. Но опять же, та встреча тоже была, да, интересной. Не знаю, следил ли ты, следили ли наши слушатели за тем, как и «Краснодар», и «Динамо» там имели проблемы с вылетом из Краснодара после кубковой встречи. Но, тем не менее, это тоже как-то, мне кажется, могло отразиться так немножко. Наверное, в первую очередь, может быть, эмоциональном состоянии. То, что Краснодару, ну, понятно, да, мы всегда говорим о скамейках, особенно в командах где-то подальше, да, чем «Зенит». Да, может быть, скамейки не хватило, да, может быть, какого-то запаса прочности не хватило, но, опять же, вот по сути, да, у команды Мусаева чемпионство забрали в одном матче. Ну, и как бы, и все. То есть это, ну, мне кажется, в данной ситуации это была абсолютно воля случая. Ну, случай просто вот очень много в себя вобрал. И «Динамо», и проблемы с вылетом, и вот это вот частично кармическую какую-нибудь, да, кто в это там отчетливо верит, составляющую, ну, в общем, и так далее.
0: Ну, я думаю, что как раз вот как можно было подготовиться к этой игре, и можно ли было что-то поменять в ее ходе непосредственно, это же тоже вопрос и про ресурс, да, не только про случайность. Понятно, что в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно, но и цена этого отдельно взятого матча была, я думаю, всем понятна. Поэтому получилось то, что получилось.
1: Ну, да.
0: У «Зенита», кстати, всего два поражения. Я посмотрел, от кого. И удивительно, что эти две команды – это Оренбург и Ахмат. Да? То есть, в принципе, «Зенит», как ни говори, как ни обсуждай, что там команда действительно в этом году играла с большим количеством нюансов, но вот именно с топами, да, ни с кем не было поражений. В этом смысле, ну, «Зенит», наверное, в итоге добился того, на что наиграл. Да,
1: ну, тут про топов тоже, опять же, давай тоже не забывать, да, что пока что очень многим нашим топам, ну, наверное, опять же, за исключением Краснодара, хоть и «Зенит» два матча у Краснодара выиграл, но на Краснодар, мне кажется, там просто отдельная эмоциональная зарядка у петербуржцев идет. «Локомотив» пока, ну, не сказать, что он прям сколько-нибудь может прям, вот, прям совсем на равных с «Зенитом» играть. «Спартак» тоже. «ЦСКА», да, был хорош по осени, но тоже это была не столь монолитная форма, да, при которой там ЦСКА мог не проиграть. Ну, не говорим уже там про «Балтику», про «Динамо». И опять же, да, если посмотреть то, как «Зенит» с кем играл, ну, с тем же «Локомотивом» сыграл вообще 0-0. Тоже, наверное, определенный показатель. Я думаю, что да. Ну, вот. Тут просто «Зенит» пока все еще вот, ну, такой, какой вот он есть. И как бы

0: И делайте с этим, что хотите, да.
1: Да, вот интересно будет на «Зенит» посмотреть в течение лет и в следующем сезоне. Вот очень будет интересно понаблюдать за тем, насколько хватит Симаку и его помощникам, скажем так, ресурсов для того, чтобы оставлять «Зенит», скажем так, в приподнятом настроении, с желанием, да, с каким-то блеском в глазах. Вот тут будет интересно.
0: Ну да, на это будем смотреть. Что касается московских команд, то действительно они такой плотной, можно сказать, группой дальше первой двойки расположились, и вот в эту группу втесалась Балтика. Я хотел бы, наверное, сначала про Балтику отдельно поговорить, потому что команда вышла, да, вновь в РПЛ и заняла 6-е место, хотя, ну, претендовала почти до последних туров на тройку, и 3-е место — это лучший результат для команды, которая возвращается в высшую лигу. Ну, собственно, Балтика была где-то недалеко от этого. Вот как тебе, в принципе, сезон Балтики? Там вот фигура Талалаева, вынося за скобки все его перформансы, которые, ну, в целом, наверное, являются частью вот этого импульса, который дал там заряд игрокам. Вот для тебя Балтика, насколько, там, я не знаю, это такое временное явление, либо мы можем посмотреть и увидеть эту тенденцию, может быть, и в следующем году?
1: Ну, вот это как раз таки очень хороший вопрос, на который я, наверное, пока не могу ответить. Совершенно точно Балтика образца этого сезона с Талалаевым, она произвела фурор. И, наверное, во многом потому, что, да, эта команда, ну, все-таки, да, новая, она только зашла в РПЛ состав. Там, опять же, тоже это нужно учитывать, потому что, ну, помимо всех тактик, да, понятное дело, что условный, там, не знаю, Вендл понимает, как играть против, не знаю, у кого-нибудь, там, Зобнина, Литвина и так далее. Они друг дружку знают, да. Здесь какая-то совершенно новая Балтика, и она была для многих непонятна. И действительно, она очень классно пошла. Очень классно пошла. Но, опять же, мы видим, да, как в апреле тумблер выключился, и куда-то по итогу все пошло. Сначала, по-честному, я это связывал с тем, что Талалаев был не у руля команды в связи с проблемами со здоровьем. Благо, он эти проблемы решил, но, как бы, вернувшись на тренерский мостик, да, вот, все равно ничего не поменялось. Наоборот даже. Калининградцы завершили сезон 4 поражениями подряд. При том, что в соперниках были, ну, скажем так, команды, с которыми, наверное, в штабе Балтики совершенно спокойно ожидали несколько другой игры. Вот. Поэтому Балтика, да, Балтика в этом сезоне — это пока феномен. Посмотрим, что будет летом, насколько они обновятся, насколько их раздербанят. Я думаю, что их попробуют немножко так подергать в контексте игроков. Ну, да, там уже будем смотреть, что из этого выйдет. Очень может быть, что в следующем сезоне это будет другая Балтика, не столь веселая, забавная и интересная.
0: Ну, касаемо трансферов, здесь очень много действительно вопросов, и в том числе по позиции тренера, потому что Талалаева уже тоже сватают и в московские клубы, и внутри московских клубов возможны изменения. Например, непонятно, вот, что у нас будет с ЦСКА, и по Локомотиву есть вопросы, и, наверное, Гусев не может себя чувствовать еще в абсолютной уверенности. Наверное, из всех московских команд только у Корсета, скорее всего, наиболее высокие шансы оставить себя на тренерском посту по итогам этого сезона, да, и спокойно готовить команду к следующему. Вот тебе как Спартак, потому что, наверное, команда, ну, один из лучших весенних отрезков, да, если мы сравним с другими, провела. И вот, кстати, с «Зенитом» она смотрелась очень неплохо в личной встрече. Ну и результат до последнего позволял претендовать на третье место. Но Вадим Евсеев, который играл и за «Спартак», и за «Локомотив», в этом матче со своим махачкалинским «Динамо» сыграл все-таки за «Локомотив».
1: Ну, «Спартак» и положение «Корседа» — это все-таки стоит не забывать очень сомнительная история. Да. Давайте дождемся суперфинала Кубка. Кто его знает, потому что совершенно спокойно, да, в случае поражения мы знаем, что в «Спартаке» могут твориться разные вещи. Могут и «Корседа» уволить, могут и вообще что-нибудь там, не знаю, у кого-нибудь что-нибудь переклинит, так и понесется все самое интересное. «Спартак», да, у «Краснобелых» хорошая получилась весна. У «Краснобелых», в принципе, хороший получился сезон. Даже несмотря на итоговое четвертое место, не будем сейчас говорить про то, как в чемпионате России разыгрываются медали, в том числе чемпионские, вспоминая Василия Вячеславовича Уткина. Ну, вот «Спартак» же, ну, мы же знаем, что это команда настроения. Сегодня она может, завтра она абсолютно спокойно возьмет, проиграет тем же «Крыльям Советов», как в начале мая. Стабильности не хватает, но такая-то стабильности у «Спартака» как-то и как будто бы давненько-то не было, с какого, с 17-го, 16-го года, когда там последний раз чемпионами становились. Посмотрим, может быть, в кои-то веки в «Спартаке» не будут каких-то там очередных кардинальных изменений делать. Ну, не знаю. Если все останется так, как есть, и чуть-чуть перенастроится команда вот как раз-таки в том плане, что сегодня у нее может идти все как там, с «Зенитом», да, и все получаться, а завтра она берет и проигрывает «Крыльям», ну, так тогда вот примерно в тех же, наверное, рамках «Спартаковцы» останутся.
0: Ну, на этом же этапе, на этом же участке «Локомотив» «Крыльям» проиграл. Там в целом у «Крыльев» был такой хороший участок.
1: У «Локомотива» вообще очень странная ситуация. Ну, это «Локомотив», да, так уж я работаю тифлокомментатором именно на «Локомотиве», по большей части. Тут про «Локомотив» можно, наверное, целую отдельную передачу сделать со мной, потому что рассказывать там много. У «Локомотива» всякое случается. Это команда, которую я пока тоже так вот до конца... Ну, в какой-то степени я ее понимаю, но в какой-то степени нет. Я уже не первый год хожу, говорю, что у «Локомотива» есть свой состав прекраснейший, но он работает только в вакууме. Потому что как только этот вакуум нарушается, начинает все лететь под откос, ну или во всяком случае не туда, куда это надо. То, что «Локомотив» стал третьим в этом сезоне, это, безусловно, очень большой успех и для Галактионова лично, и для тех ребят, которые после ухода Николича остались. Но посмотрим, что будет дальше. Нужно разбираться со скамейкой, нужно разбираться, не знаю, как мне кажется, немножко еще Галактионову в себе же, потому что пока что интересные ходы у него присутствовали в этом сезоне. Там, где, опять же, казалось бы, не нужно было этого делать. Ну вот, а если, опять же, да, мы вспоминаем, что Галактионова еще могут из Черкизова и попросить. Ну, может быть, не так, но Галактионова, может быть, Черкизова не будет. Посмотрим. Ну, мы уже с тобой об этом говорили. Лето будет интересное, потому что много чего произойдет.
0: У ЦСКА еще нет понятного главного тренера, есть много слухов. В целом, как ты оцениваешь их сезон, учитывая, что он был очень разнородным? эйфория после прихода Челестини, вот этот импульс, особенно, наверное, ожидания от трансферной паузы, сменились, наверное, недоумением, я не знаю, как это правильнее сформулировать, того, что произошло весной. Вот для тебя, как для человека, кто симпатизирует команде, как в целом ощущение от этого сезона ЦСКА?
1: Ну, очень сложное ощущение, потому что, да, осень провели шикарно, осень провели круто, весело, задорно. Мне кажется, зимой армейцы стали заложниками вот этой вот какой-то совершенно непонятной эйфории. Я, честно говоря, я ее вообще не понимал. В какой-то момент, да, вот это же началось, что ну все, у ЦСКА такие прекрасные трансферы, ЦСКА там, да, и Баринова берет, и всех-всех-всех берет, и вообще все, сейчас армейцы выйдут, будут всех, значит, налево-направо раскидывать. Я, честно говоря, не очень понимал, что вдруг такое, во-первых, внимание к ЦСКА, плюс еще в столь комплементарной форме. Ну и мне кажется, вот армейцы стали заложниками этого всего. Понятно, что все равно все все читают, всем обо всем говорится, рассказывается и так далее. И когда вот оно не пошло практически сразу, тут, мне кажется, ребята начали и в себе копаться, и, может быть, частично и в Челестине, так сказать, пытаться найти корень проблемы. Ну, а дальше это все усугубилось конфликтом с Мойзесом. И кто бы там что ни говорил, я вот, кстати, не очень в это верю, когда писали, что команда поддержала главного тренера, мне кажется, нет. Я как раз потом, по-моему, работал на матче с московским «Динамо». По-моему, это как раз был первый матч после конфликта. И я, честно говоря, как-то вот очень сильно засомневался в тех сообщениях, которые говорили о поддержке главного тренера. Не то, что ЦСКА там саботировал эту игру, нет. Просто это был немножко не тот ЦСКА. И мне кажется, хоть по итогу конфликт в какой-то степени был сглажен, потом еще и Челестини убрали, все равно вот эта зимняя эйфория от самих же себя, она немножко выжила вот эти все соки, и там, где можно было бы, да, эмоционально переломить ход матча, да, как, например, кстати, в дерби со Спартаком в финале Пути регионов, просто вот, да, мы иногда слышим этот штамп, что голова думает быстрее, чем ноги. Ну вот тут можно сказать, что голова устала быстрее, чем ноги, и не получалось. Поэтому, ну, сезон у ЦСКА, ну, спасибо, что на пятом месте. Вообще, на самом деле, к ЦСКА, мне кажется, нужно очень своеобразно относиться, в том плане, что это же клуб с далеко не самым большим бюджетом. Но при этом практически каждый год, ну вот только этот будет таким исключением, в каких-нибудь медалях, в каких-нибудь кубках, суперкубках команда оказывается победителем. Как это получается, я до сих пор не понимаю. Вот, поэтому, может быть, нынешнее пятое место и вылет из Кубка России, оно так немножко даст команде возможность перетряхнуться, опять же, отдохнуть сейчас. Ну, а там, опять же, как руководство решит, много всяких слухов. Не знаю, что лучше, честно, Шварц ли, Гдесамов ли, еще кто-то. Не знаю. Вот пока как-то мне понять сложно. Мне одно, наверное, хочется понять, насколько Игорь Владимирович Акинфеев дальше продолжит играть. Потому что как будто бы, может, уже, наверное, и пора, может быть, и нет. А Акинфеев – это очень важная часть команды в плане защиты. Тороп пока еще вот не заработал себе такого авторитета.
0: Ну, мне кажется, сложно Кенфеева сравнивать вообще с кем бы то ни было, учитывая, ну, наверное, статус и карьеры, да, и наличие всего, да, что у него за спиной есть. Ты упомянул
1: Шварца. Не, ну просто когда у тебя Кенфеев в воротах, ты понимаешь, что ты можешь, грубо говоря, разочек да накосячить. Если что, Кенфеев почистит. А вот с Торопом-то, ну, такого ощущения нет, а это очень важное ощущение.
0: Ну, да, я тебя понимаю. «Динамо», давай кратко про них скажем. Наверное, последняя команда, о которой мы, ну, относительно отдельно поговорим, потому что ожиданий было много, да, и соотношение, наверное, затраченного ресурса к полученному результату, скорее всего, не может никого удовлетворить. Другое дело, что, наверное, Гусев принимал команду, когда она находилась на 10-м месте, оставил на 7-м. Может ли это считаться каким-то достижением? Вот для тебя сезон «Динамо», да, как для нейтрального зрителя, как тебе он в целом?
1: Ну, как будто «Динамо» могло быть и повыше. Честно скажу, по началу весны я думал, ух ты, ничего себе. Все карнавали ЦСКА у нас сейчас тут, значит, «Динамо» вдруг резко из-за угла выруливает. Но потом вот прошло, как, пошло какое-то сдувание, какое-то усреднение «Динамо». Не знаю, с чем это связано. Опять же, «Динамо» старается делать все правильно. У «Динамо» хороший состав, у «Динамо» хорошие исполнители. Вполне себе, да и Гусев-то недурно выглядел. Я вот с «Локомотивом» матч работал. Мне прям интересно было посмотреть, насколько и как вообще Гусев будет действовать. И в целом-то «Динамо» очень симпатично выглядело. Да, там по итогу «Локомотив» мог выигрывать, но не выиграл. Но это вопрос уже к «Локомотиву», а не к «Динамо». Мне кажется, что у «Динамо» потенциал есть. Вопрос только, как его именно раскрыть. И вот, может быть, если летом Гусева не уберут, может быть, отчасти это будет в том числе показатель доверия Гусеву. Ну и, может быть, это его успокоит, и, может быть, немножко игроков. Опять же, сложно говорить, какая там ситуация непосредственно в команде. Хотелось бы, чтобы «Динамо» выглядело поинтереснее, но пока вот, ну, на 7-м месте. Но, опять же, начало сезона как-то они растеряли, конечно, много.
0: Да, кратко скажем, что на этой неделе два стыковых матча, две пары, точнее, стыковых матчей, уже завтра и в субботу они пройдут. Акрон-Ротор, Динамо-Махачкала-Урал, ну и, соответственно, напрямую у нас вышли Родина и Факел и покинули Премьер-лигу Пари-НН и Сочи. Ну и, собственно, новый чемпионат России ждем, хотелось бы сказать, совсем скоро, но через определенную паузу. В это воскресенье финал Кубка «Спартак» и «Краснодар». Ну и, собственно, будем следить за ситуацией в российском футболе. Слав, спасибо тебе огромное. Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала «Оц.ру», был сегодня у нас в гостях.
2: «Около спорта». Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в студии психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии Светлана Емельченкова. Здравствуйте, Светлана.
8: Здравствуйте, Наталья. Очень рада снова вас видеть.
7: Мы тоже очень рады, что вы снова к нам пришли. И сегодня у нас очень важная, очень актуальная тема про принятие себя. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, да, потому что мы часто в быту тоже там употребляем такие фразы, да, там «я не принимаю себя», да, там, или «я не принимаю другого». А вот с психологической точки зрения расскажите нам про принятие и как принять самого себя и, возможно, да, если успеем тоже об этом поговорить, как принять другого.
8: Я согласна, что это очень сложная тема. Она действительно заслуживает внимания. Что такое принятие? Если мы говорим не языком словаря, а простым человеческим языком, то принимать, то есть давать возможность существовать всему, что есть внутри нас, всей нашей внутренней жизни. Конечно же, есть то у каждого из нас, что нам не нравится. Какие-то, может быть, черты характера, может быть, черты внешности даже. Их хочется как-то вот отбросить от себя. Вот у меня некрасивый нос, например, кто-то говорит, вот взял бы и сделал ринопластику, но вот что-то пока денег нету. Это вот пример непринятия. А принятие — это противоположное состояние, когда человеку окей все, что происходит с ним, как он выглядит, как он думает, как он себя чувствует. Пример с носом, да, например, ну вот, да, такой вот большой у меня нос с горбинкой, но это наследие моих предков, или это моя изюминка, это моя особенность, это то, что делает меня уникальным. Я не хочу это отрезать, я не хочу это убрать, я не хочу это изменить. Я просто принимаю то, что это есть. И принятие — это, конечно, целое искусство, потому что в нашей, да и во многих культурах существуют определенные стереотипы, существуют определенные правила, которые диктуют, как человек должен выглядеть, даже как он должен себя вести и чувствовать. Принятие, оно вне рамок этих стереотипов. Это про цельность личности.
7: На этом базируется очень много. Та же самая самооценка, правильно?
8: Да.
7: И от этого зависит вообще не только внутреннее состояние человека, но и его поведение, его умение целеполагания.
8: Да, так и есть. Если не любить себя, что-то отрицать в себе, то закономерным является стеснение. Человек стесняется себя и может, например, думать, вот, все смотрят на мой нос, и все смеются надо мной и осуждают меня, хотя никому нет дела до его внешности.
7: То есть здесь еще вопрос еще сильно затрагивает самореализацию, да, потому что если человек стесняется, он старается забиться куда-то в уголочек и сильно ярко себя не проявлять.
8: И это тоже есть, да. Когда человек не принимает себя, его самооценка гораздо ниже адекватной. Если мы говорим не только про внешность, но и про черты характера, например, слишком большая застенчивость. Человек может думать, вот все считают меня каким-то высокомерным от того, что я, например, не здороваюсь со всеми подряд, а я просто стесняюсь поздороваться. Вот я стесняюсь поднять глаза и сказать «здравствуйте» своему коллеге. И когда пойдет речь о карьерном росте, этот стеснительный человек, который именно комплексует от того, что он стесняется, он может просто лишиться должности, которой он достоин, думая, ну вот, я же такой стеснительный, надо будет показывать другим, что я не такой, нет, я не могу. И таким образом упускаются многие блага человека. Он может действительно жить хуже от того, что идет непринятие себя.
7: А откуда вообще вот это берется непринятие себя? Как оно формируется?
8: О, это моя любимая тема. И во многом, конечно же, она связана с родителями, потому что невозможно представить себе маленького ребенка, да, действительно маленького, который думает, о, Господи, у меня чего-то ножки кривые, или вот я не умею считать, когда там Маша с соседней песочницы умеет, какой кошмар, я лучше не буду выходить на улицу и буду сидеть дома. Невозможно это представить, поскольку вот такие подобные мысли о себе, их внушают значимые взрослые, то есть если на человеческий язык переводить, родители и опекуны вроде воспитателей. И вот если ребенку регулярно говорить что-то не самое приятное, например, там, ну вот, ты такой капризный, или посмотри, все на тебя смотрят, вот ты плачешь громко, или там вот погляди, как осторожно Маша играет с мячиком, а ты вот бегаешь по лужам, как шалун, то ребенок начнет все это действительно принимать на свой счет, он это впитывает, потому что слова родителей — это, по сути, слова богов для маленького ребенка, и все, что они говорят, правда. У ребенка нет никакой критики, он не думает о том, ну вот же я маленький ребенок, мне совершенно нормально бегать с мячиком по лужам, это моя жизнь детская. И он начинает также думать о себе, что вот я какой-то шалун. И что это значит во взрослом возрасте? Вот я какой-то не такой. Я, например, слишком яркий какой-то, вот все на меня смотрят, я слишком много привлекаю внимания чужого, или там я какой-то плохой, вот другие люди, которые меня окружают, там та же Маша из соседнего уже подъезда, она гораздо лучше меня, просто потому, что ему это внушили. И требуется очень много времени, чтобы человек понял, что не бывает идеальных людей. Идеальное — это мертвое, это пустое, что-то такое роботизированное. Каждый человек, он уникален как раз своими несовершенствами, как раз своей неидеальностью. И когда приходит это понимание, приходит и принятие всего в себе, в том числе и каких-то не самых приятных, популярных, одобряемых черт.
7: Я вот переведу немножечко на слабовидящих и незрячих. Тоже часто очень ситуация, да, когда там родители что-то транслируют, но, скажем так, естественно, неумышленно, просто про то, что ты с чем-то не справишься. Да? Ты не видишь, значит, как бы там ты не сможешь, ну, там, поступить в институт, например, да, там вряд ли у тебя будет семья. Ну, как бы это все так транслируется: у кого-то явно, у кого-то неявно, да. И действительно, это формирует и непринятие себя, непринятие своего состояния, своего диагноза и того, что в принципе ты такой же человек, как и все остальные, просто со своей особенностью. Ну, так же, как и условно здоровый, да, у него тоже есть свои особенности, ну, какие-то другие. Вот. Но есть все-таки люди, которые также незрячие и слабовидящие, которые идут поперек словам своих родителей. Да, им вроде бы все детство транслировали, что ну, у тебя ограниченные возможности, ну, там ты не сможешь это и это, и у тебя никогда не будет там, того, того и того. Но при этом человек, наоборот, почему-то идет поперек, он очень резко разворачивается, он может там после совершеннолетия уехать в другой город, поступить, учиться, да, то есть максимально доказывать и себе, и другим, что я могу. То есть в этом случае, видимо, все-таки произошло принятие себя, да?
8: Каждый случай, я считаю, надо рассматривать индивидуально. Это может быть какой-то бунт против родителей и как раз непринятие их, да, потому что важно не только принимать себя, но и принимать других, и это на самом деле очень тесно связано друг с другом. Когда вы принимаете свои какие-то особенности, недостатки, гораздо проще принимать недостатки другого человека, потому что, ну, та же схема, он не идеальный, но я с ним общаюсь, потому что он уникальный. Я не идеальный, со мной общается, потому что я уникальный. Какие-то такие вот бунты могут происходить из-за непринятия того, как происходил процесс воспитания. Ну, конечно, бывают и такие случаи, когда человек понимает, что родители все же не боги, да, когда возникает такая идея, она появляется. Появляется понимание, что это всего лишь два взрослых человека, которые также не идеальны, у которых какие-то тоже свои косяки, какие-то особенности. И после этого понимания может быть понимание, что, ну да, родители накосячили, например, с моим воспитанием. Я тоже имею право накосячить. Да, пускай я незрячий, но это не делает меня каким-то вот отвратительным человеком. Я точно так же могу принести пользу обществу, я точно так же могу жить на полную катушку, я точно так же могу наполнить свою жизнь максимальными какими-то событиями интересными и не стесняться того, что же обо мне подумают люди, ну, потому что это их право думать что угодно, это их ответственность какие-то мысли свои в голове прокручивать. И человека, который понимает и принимает это, подобные мысли какие-то, ну, чужие, да, возможно, не самые хорошие, они просто не волнуют, они его просто огибают.
7: Ну и самое главное, что можно надумывать про какие-то негативные мысли, а в принципе вполне возможно, что окружающие люди думают что-то другое, да, и, например, кто-то, кто только начинает ходить с тростью по улице, и, естественно, возможно, стесняется этого, идут и думают, ну вот, сейчас на меня все смотрят, думают, во, попёрся слепой. А на самом деле окружающие люди, да, с той же степенью вероятности могут думать о том, что, ну, о, какой молодец, да, он не сидит дома, он не боится выйти на улицу, ему куда-то надо, и он идет сам.
8: Именно так, да. А может вообще думать о том, что же я приготовлю сегодня на ужин?
7: Да-да-да, вот это самый частый вариант, что на самом деле нас не очень-то видят на улице, у всех свои дела, задачи и проблемы.
8: Да, именно так. И это тоже важно помнить, что люди все-таки эгоцентричны, это совершенно нормально, это не является каким-то ругательным словом. Люди думают прежде всего о себе, и это так.

0: же нормально. Поэтому, да, кто-то, конечно, может бросить мимолетный взгляд и что-то подумать, но это не обязательно, ой, попёрся куда-то с белой тростью. Это скорее, да, мысли про то, какой он молодец, или мысли про то, не нужна ли помощь данному человеку, может быть, подойти и спросить, куда ему нужно, например, подвести его к метро и помочь ему преодолеть турникет.
1: У меня недавно была ситуация, ехала в метро, подходила к эскалатору, и девушка меня подхватила, ну, спросила, можно ли помочь. Ну, мы с ней спустились с эскалатора, ну, так просто о чем-то пару фраз перекинулись, и она мне говорит, ну, спросила мое имя, потому что ей надо было ко мне обратиться, mm-hmm. вот. И говорит, знаете, Наталья, вот вы мне встретились сегодня не просто так, и я вам очень благодарна, что я вас встретила, и вы позволили себе помочь, потому что у меня сейчас сложный период в жизни, я не знаю, куда и как мне идти, да, я не могу совершить вот этот первый шаг, и, глядя на вас, я понимаю, что можно сделать этот шаг, и вы его делаете, и я его сделаю вслед за вами. Спасибо вам большое.
0: Наталья, это прекрасная история. Большое спасибо, что поделились ею. И я уверена, что все слушатели, они очень отреагируют на нее тоже с мыслями, что их действительно могут видеть как героев. Возможно, каждый из слушателей, он является мотиватором для кого-то, сам того не зная.
1: Да, что еще более нас приводит к тому, что надо не бояться, да, надо использовать максимум своих возможностей, а они на самом деле у нас безграничные, то есть все границы, они только в нашей голове.
0: Именно так, да.
1: Расскажите нам еще о том, как принимать других людей, почему нас могут раздражать другие люди, как с этим справиться?
0: Знаете, есть такая теория, что нас раздражает то, что не нравится нам в самих себе. Но, если честно, я бы не стала утверждать, что она прямо полностью соответствует действительности.
1: Да, у меня тоже к этой теории есть вопросы, хотя, наверное, в каких-то процентах это действительно так, но, мне кажется, не всегда.
0: Да, я согласна с вами, Наталья, что не всегда, потому что порой бывает, что что-то вот не нравится, не факт, что оно отсутствует или, наоборот, присутствует, не факт, что эта же неприятная черта присутствует в вас самих, но факт, что она раздражает в других людях. И тогда это может быть какое-то легкое высокомерие, возможно, ощущение, что я лучше, чем этот, например, слишком громкий товарищ, например, подросток, который громко слушает музыку без наушников. Что делать в данной ситуации? Я предлагаю стать максимально на одну позицию, на одну ступеньку с тем человеком, который вас раздражает. Ну, во-первых, спросить, чем именно раздражает. Там, громкой музыкой, скажем, да, нарушением вашего покоя. Но можно задать вопрос, а почему он так делает? Например, этот подросток, может быть, он вообще не специально хочет вас раздражать. Он, опять-таки, не думает о вас, он думает о себе. Но, может быть, у него нет денег, чтобы купить наушники. И тогда вот это вот высокомерие и раздражение от громкой музыки, оно сменяется на сочувствие к этому подростку, какой-то, может быть, даже вере, что пройдет совсем маленькое время, и он сможет заработать денег и купить эти наушники. И точно так же можно поступать с другими людьми, которые вызывают раздражение, спрашивать себя, так, а что меня раздражает, и попытаться увидеть другой угол, посмотреть совсем по-другому на них, может быть, из позиции более сердечной, такой, более милосердной. Этот человек, он раздражает, но, наверное, у него какие-то свои проблемы. И именно так он действует на вас. Он это делает не специально, не для того, чтобы выбесить именно вас или разозлить именно вас. Просто он так поступает, и ваша задача переработать эти мысли, сделать так, чтобы они больше не раздражали вас.
1: Да, вот мне кажется, здесь ключевой момент — это то, что когда нас человек раздражает, наверное, где-то бессознательно мы воспринимаем, что он делает то или иное действие, которое нас раздражает, именно против нас. А на самом деле ведь действительно это могут быть причины, причем достаточно объективные. Ну, возможно, действительно человек там в чем-то неправ, да, и по какой-то причине там негативно себя ведет, но вероятнее всего, что есть какая-то причина объективная. Вот, например, я думаю, многих незрячих и слабовидящих очень раздражают зрячие люди, которые принципиально идут, особенно в метро, прям до столкновения. То есть вроде бы они нас видят, но можно же, наверное, обойти. Тем более, что мы, как правило, ходим как-нибудь там вдоль газона, вдоль стеночки, да, так чтобы не посередине дороги.
0: Угу.
1: Вот, все равно вот прям идут до последнего, пока не столкнутся. А, естественно, ну, как бы это вызывает негативные эмоции у многих, да, ну, как бы, ну что ты прёшься, ну, ты что, как бы, ну, у тебя глаза есть, ну, ты посмотри, раз уж видишь. Вот, а на самом деле я вот не раздражаюсь, потому что, ну, у меня всегда автоматически возникают мысли, а может быть, он тоже не видит. Вот, ну, кто о чем, а он все о том же. Нет, ну теоретически же такое возможно, в принципе. Вот, если у него нет белой трости, это не значит, что он хорошо видит, может, он слабовидящий. Вот, ну вот это первая моя мысль. Вторая мысль, у него, возможно, какие-то проблемы,
0: угу.
1: Да, и он идет очень глубоко погрузившись в эти проблемы, и, ну, как бы у меня тоже такое бывает, когда я не очень внимательна на дороге, потому что я нахожусь сейчас мысленно в другом месте, в решении каких-то проблем. И я, ну, буквально, ну, из-за того, что мне визуальная, да, как бы картинка не важна, как зрячему, я даже визуально нахожусь там, да, ну, зрячие, наверное, все-таки видят, что вокруг происходит, но, наверное, тоже как-то затуманивается вот это зрение, и человек вот всем своим вниманием, всеми своими мыслями вот в той проблеме, в ее решении, и действительно может просто не замечать, не смотреть дорогу. Вот, поэтому, в принципе, действительно, если мы будем воспринимать это как что-то не направленное на нас, да, не, на не что-то негативное, а именно то, что у человека есть какая-то проблема, и посмотреть на это с другого ракурса, да, с другого угла, то раздражение, оно само уйдет. И это хорошо, потому что чем меньше раздражения в нашей жизни, да, тем меньше множество других проблем, связанных с этим.
0: Да, еще я подумала, что может быть такая причина, по которой не огибают незрячих. Может быть, человек очень спешит. Может быть, он страшно опаздывает. Может быть, что-то на грани жизни и смерти даже такое же тоже вполне может быть. Ну, не знаю, он спешит в больницу к своему родственнику, да, или там захваченный чувствами парень спешит на свидание к своей девушке, потому что он боится, что если он хоть на одну минутку опоздает, то она разочаруется и уйдет. И вот с одной стороны кажется, что это какие-то оправдания, да, и чего мы оправдываем этих грубиянов, а с другой стороны в этом очень много душевной теплоты и милосердия, и опять-таки понимание, что люди так делают не со зла и не специально и не желая сделать плохо, просто потому что они не могут по-другому. Если бы они могли по-другому, они обязательно бы это сделали, но они не могут.
1: Да, надеюсь, мы дали нашим радиослушателям пищу для размышления, да, в плане раздражения окружающих людей. А давайте еще буквально с пару минут осталось поговорим о каких-то, может быть, методах и приемах, может быть, техниках, которые помогут принять у себя. Есть такие?
0: Мне очень нравится такая техника, она ласково называется «Солнышко», и ее задача состоит в том, чтобы увидеть в себе максимальное количество хороших, приятных качеств. Делается оно так. Рисуется солнышко на листике, а от него отходят лучики. И каждый лучик — это какая-то характеристика ваша. Например, вы вот честно-честно о себе все пишете, не торопясь, зная, что вас никто не отвлечет, вы пишете, что я добрая, ласковая, хорошо умею готовить, хорошая хозяйка, милосердная сестра, заботливая дочь. Чем больше таких вот лучиков, на которые вы поглядите после выполнения этого упражнения, очень важно, как я уже упомянула, делать его не в электронном виде, не в заметках его писать, не ВКонтакте где-нибудь самому себе отправлять, а именно на бумаге, ручкой или карандашами с фломастерами или брайлем. Вот. И чем больше вы напишете про себя таких вот характеристик, тем легче принять то, что у вас так много хорошего, но и на солнце бывают пятна. Вполне может быть что-то такое, что вас не устраивает немножко в себе, но хорошее все-таки перетягивает плохое. И еще одна техника, она не требует рисования, просто размышлений. Ведь если подумать, абсолютно любая наша характеристика, она может быть заменена на ту же, но с плохим, с негативным окрасом. Ну вот та же робость, да, например. Все знают, что скромность — украшение девушки, да, и тут скромность — это такой очень большой плюс в характере. А вот робость, стеснение — это минус, хотя это одни и те же качества, да. Например, какое-то вот умение постоять за себя, которое может восхищать в молодом человеке. Вот, посмотрите, он никого в обиду не даст, ни себя, ни свою девушку. Но это же качество такое, как излишняя напористость, излишняя агрессивность, она же является и чем-то негативным. Например, если бежать в автобус, расталкивая всех локтями, да, вот эта напористость за нее не погладит по голове. Но это является огромным стимулом. Можно просто подумать, какие качества вы в себе не принимаете, считаете какими-то негативными. Я, например, очень экономлю деньги. Я вот ничего не могу себе позволить. Или, не знаю, наоборот, я такой транжира. И просто изменить вот эту вот черту на противоположную. Я экономный. Я умею откладывать запас денег на будущее, на подушку безопасности. Или я щедрый, мои друзья всегда радуются, потому что я им дарю подарки, и я тоже радуюсь, потому что я дарю себе подарки. И за счет этого моя семья чувствует себя счастливой.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты, все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Общество инвалидов по зрению.

0: количестве подписчиков 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я незрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство, на заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже бывают, дают нам на тестирование, на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый. Особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель, мне интересна была профессия тестировщика, и я изучал также программирование, также изучал тестирование, писал для ВК статьи для внутреннего пользования, и в частности и на доступность, и на общие темы, и плюс как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили вдруг другой организации, уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го, самостоятельно используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: Передвижению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении БелТИС, вот где музей БелТИС.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно, самостоятельно набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые, прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам в Телеграме.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, который умеет ходить с тростью и который хотя бы на базовом уровне знает и понимает работу с компьютером и с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
0: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности, или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
1: Это в основном подбор.

0: немножко. То есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
1: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого, вот как вы организовываете свою деятельность?
0: С первого, не с первого, просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
1: Монтировать умеете,
0: монтировать,
1: да?
0: Монтировать, конечно, Reaper, и все это прекрасно умею делать.
1: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
0: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор и речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть, естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
1: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
0: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих. Появился недавно молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо... Если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
1: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров начинающих. Как это шло у вас?
0: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
1: Что это за блогеры?
0: Проект Тифломир, каталог Ираида Латкина ведет. Это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова. Не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Она и с нейросетями хорошо дружит и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
1: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
0: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встреча с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
1: База в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
0: База навигации, в принципе, независящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить с тростью и хоть какое-то базоориентирование.
1: Где вас этому, кстати, научили и кто?
0: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
1: Не в школе это было,
0: не
1: да?
0: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он меня доведет прям как человек зрячий. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже поворот не точно указать.
1: Любой навигатор, да?
0: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. Потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какое там ближайшее метро. А все остальное — это уже дополнение.
1: А какими, кстати, вот Дани спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
0: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
1: Что там учли, да, разработчики?
0: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, в котором я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
1: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
0: Ну вот, я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
2: Sync Assistant Go, Dev.
0: Вот оно.
2: Где я, точность? 2, местность, 5 километров, кнопка. Завод, Волца, Якубовска, 52, 1 МНСК.
0: Вот, он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского, 52.
1: Адрес нашей студии, да.
0: Да, он как раз все это рассказал. Мы нажимаем местность.
1: Двойным касанием, да?
0: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
2: Магазины, пешеходные адреса, местные магазины, местный общественный транспорт.
0: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке.
2: Sync Assistant Go Dev.
0: И
2: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
0: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
2: Карты. Поиск карта. Поиск и выбор мест. Кнопка.
0: Здесь мы пишем Запад 4 остановка.
2: Russian Grade 1 загружен. Unified English Grade 1 Russian загружен. Z, A, B, A, B, Запад 4, 4, O, S, P, A, N, O, V, K, A.
1: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно,
0: да,
1: называется?
0: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
1: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
0: Конечно. Вы? Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим наш остановку Запад 4, то есть я ее написал, Запад 4 остановка, теперь
2: Запад 4, 76М, остановка общественного транспорта, улица Якубовского.
0: Вот, там было 75, и тут 76 метров, ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем и
2: Запад 4.
0: Ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
2: Расписание, вкладка, автобус 121 до автостоянка, ближайший 3 мин.
0: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такое увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
2: Автобус 116 до Малиновка 8, ближайшие 4 минуты.
0: Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих, какой это номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
1: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да? Абсолютно любому человеку.
0: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
1: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
0: Тут дело удобства. Скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, ближайшие остановки. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и в какому-то подъезду идешь.
1: Ну, вот такие нюансы.
0: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложения. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond, когда еще вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
1: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
0: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет. Osmond.
2: Карта привязана к местоположению, кнопка.
0: И вот у нас
2: осмотреться вокруг.
0: Кнопка «Осмотреться вокруг».
1: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
0: сверху
1: понятно?
0: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
1: Двойным касанием.
0: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились куча точек.
2: Промышленная зона вытворчая подприемство светлоприбор 37.
0: Промышленная зона вытворчая подприемство светоприбора. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. То есть, если я начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
1: Как компас, да?
0: Как так? Компас, как будто бы. И вот, он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации, так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее будет количество действий.
1: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
0: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
1: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
0: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на юг Кубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
1: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы понимали нас люди не из Минска.
0: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров, вот, и мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
1: Ночью и романтично идти, ночью под звездами. Да, да, да.
0: Нет,
1: расстояние.
0: На самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью, больше нигде такого не было.
1: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
0: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать, но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск, за то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
1: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
0: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
1: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
0: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект Тифломир, в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также «IT на ощупь», Равина Доу, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
1: И это все каналы в Телеграме, да?
0: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
1: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
0: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, и его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебе может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
1: И маршрут, наверное, дома можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора, вот если человек куда-то собирается.
0: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
1: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
0: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
1: И это важно, правда?
0: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
1: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
0: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прямо звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают мне как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А в навигаторской я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет. То есть у меня нет никаких обязательств. Потому что это мой канал, мой контент. Когда хочу, тогда делаю.
1: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
0: Телеграм-канал «Навигаторская Григория». Подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
1: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Петровна. Ну что хочется сказать? Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
3: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
4: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне, Вы знаете, мы его поддержали, и поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия, и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, сила России шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и... Главное, наверное, с инклюзивностью, понимаете? Все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
6: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
5: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
6: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
5: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией, при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагаем первую часть второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В первой части вы прослушаете пленарное заседание форума, посвященное трудоустройству и проблемам молодых инвалидов по зрению.
3: Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного, кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Белтиз» создано. Какая она, молодежь «Белтиз»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко». И герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий, Баранович на связи.
3: Аниканова Екатерина.
4: Я Патриция.
5: Меня зовут Роберт.
1: Татьяна из Минска.
6: Я организатор.
7: Я будущий психолог.
8: Студентка.
9: Я працую системным администратором.
10: Я историк.
11: Я мама.
12: Рок-певец и музыкант.
13: Мы семья.
14: Люблю создавать атмосферу.
15: Люблю веселые истории.
16: Люблю спорт и технологии.
17: Все успеваю.
18: Все получается. Помогаем друг другу.
19: Классная команда.
6: Никто не скажет, у тебя не получится.
16: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
9: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
15: Тут говорят, круто, что ты такой.
20: Я поняла, что могу больше, чем думала.
21: Я плыву на байдарке.
22: Пешком, под дождем.
23: 8 километров.
24: Сначала мы промокли, потом высохли.
25: Мы выступали, пели, общались.
26: Очень крутые эмоции.
27: Просто вау.
28: Молодежное движение – это круто.
29: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
30: Тут важен каждый.
31: Мы здесь нашли друг друга.
32: Мы – молодежь «Белтиз».
33: Мы – команда.
34: У нас большие планы.
35: Важно не просто говорить, а действовать.
36: Долучайся.
35: Присоединяйся.
36: Давай к нам. Живи ярко.
37: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще в интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Белтиз», слесарь механосборочных работ унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофоны у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления от работы в должности руководителя «Белтиз», старейшей организации общественной в Республике Беларусь?
38: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это всех вас. Это не пример для коллег.

0: красивая, замечательная дата, 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А чтобы так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что, чтобы вы знали, молодежь, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что имею, мне уже сказала, 60 лет. Имею семью, замужем 40 лет, господа. Чему и вас призываю, молодежь? Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Вот, ну и хочу сказать так, что вот должность председателя центрального управления – это седьмое мое место работы. Четыре места я была под руководителем организации, в смысле выполняла, ну, была служащим, была каким-то обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот три, в трех организациях я уже руководитель. В Белтис я пришла, вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный. Но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года, я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда? Вот, не дадут собрать. Ну а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. И есть переподготовка. Ну, по первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А вот, а по второму образованию прошла курс переподготовки РИПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто у вас председатель. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
1: Спасибо, Мария. Вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
2: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация «Белтис». Я бы хотел на вот не питание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ее Ирине Леонидовне.
0: Спасибо большое.
2: Поважаная Ірина Леонідовна, вельми удячны вам за супрацоўніцтва. Бо доўгі час я знаходзіўся і працаваў пад вашым непасрэдным кіраўніцтвам. Вельми удячны вам за парады, за падтрымку, за супрацоўніцтва. Ну і хацеў бы ўсё-такі, калі можна, прачытаць адзін вершык. Ён не ўвайшоў у гэты зборнік, але ён пра прэс. Вясна у горадзе маім, што гучна так завецца прэстам, сышла зіма з марозам злым, я ганаруся гэтым месцам. Прайдуся зноў па набярэжнай. Прабачце. Прайдуся зноў па набярэжнай, і мяшта носіць ад скарыны, і з прыгажосцю ёй належнай я правяду свае гадзіны. Савецкай вуліцы святло заўжды сагрэць мяне гатова, і на душы маёй цяпло, калі гучыць радзімы мова. Люблю я вульку, кавалёўку, за іх спакой і рытм жыцця. Пабачу там свой

0: начнется с открытия зим весна у городе моим. Глоток надеи и натхнення, сышла зима с морозом злым. Теперь чакаем потепления. Я жадаю, каб у ваших душах и сердцах было заўсёды горача и тепло, не глядячи на все обставины и капризы надворья.
1: Я люблю дякую, Федор. Навешу, мне сподобалось, что у тебя на Ковалёвце уже есть сябровка. Во, за гэта аплодисменты.
2: Критическое начало нашего пленарного заседания. Борис Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и БелТИ заметно активизировались. Расскажите немного о себе, о месте вашей работы, что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых. Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
3: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. На мероприятии уже международного уровня, давайте будем
2: да, так кстати, говорить. Это действительно так. Второй форум стал международным.
3: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
2: Да, пожалуйста.
4: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
2: Спасибо.
3: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела – это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые два года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть, а как же это делают другие. И вдруг даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
2: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
3: У нас молодежь в Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет, но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребята с нарушением зрения, с родителями, поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама двоих деток, у меня дети тоже с нарушением зрения, и я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
2: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика – это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Вот поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
5: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике второе место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
2: Ага, отлично. А вот вы знаете, да, давайте поблагодарим. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки. О, много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе «Белтис» на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть. Отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так, кто у нас тут есть? Давайте-ка. Так, историк, да? Историки есть. Еще кто есть?
6: Логопеды.
2: Еще? Социальные педагоги, понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется, отлично. И тогда я видят, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Ильинична, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде БелТИС была утверждена стратегия развития БелТИС до 2030 года. И там есть очень два важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, вот члена нашей организации?
7: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана, она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в двух словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с трех составляющих. Привлечение, вовлечение и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей, члены общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества и помощь во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум и как, я уверена, отлично, и по-деловому пройдет второй, мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравится? Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке?
2: Был.
7: Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим? Выходим.
2: Вы как-то слабо выходите. Выходим?
8: Да!
2: Вот, теперь выходим.
7: Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав и интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, волонтерское движение. Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи. Такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения БелТИС только будет помощь и поддержка в решении и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии ОБелТИС в виде нас 24 года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, пишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте, мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну, такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду, кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и у нас в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, тут бы уже 30-40 лет стали у власти. Но еще у вас все впереди, а мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное и постараемся продолжить эту работу, поставить ее на очень качественный уровень, чтобы подготовить достойное, грамотное, интеллектуальное поколение, которое придет к нам на смену. Ведь вы наше будущее. Будущее Белтис.
2: Если представить 2030 год, до которого рассчитана наша стратегия, вот в идеале он каким должен быть для молодых?
7: Ну, для меня в идеале, если на учете сегодня мы имеем 7800, вот если 15 тысяч к 30 году будет, вот скажу молодежи спасибо.
2: Молодежь слышала?
7: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно, самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь с помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
2: Ну так. Вы слышали, молодые? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит вам, вы слышите? Научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
3: Ну, чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами, да. Трудоустройство, конечно, интересует, очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально, да, какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи. Мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
2: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
3: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж для незрячих, колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО. Это совсем недавно новое направление они открыли. Они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются, так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
2: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ильиновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Ага, отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Ага, да, пожалуйста. Як завжди?
8: Ну, вот про Панова. Я по-белорусски. Так.
3: Я постараюсь.
8: Ну, коли что. Значит, на мой погляд, треба, ну, ось, человек, до прикладу, отримливая высшую адукацию. Ну, скажем, историчную адукацию. И по всех медицинских показниках он может працевать с тем же наставником истории и так далее, тому в архиве, в музее. Але, коли мы сутыкаемся с этим на практике, наймальник боится брать человека с инвалидностью по зроку за отказности. На мой погляд, треба вести такие размовы больше с наймальниками потенциальными, теми, кто хотел бы не так... теми, до кого пойдет человек с инвалидностью по зроку, потому что люди частей за все поступают, отрывливают высшую адукацию, а потом у них частей за все одна дорога в Гродзенский колледж и массажистом. Ну, я не шкодую, что отрывал эту специальность, але все ж таки так, такая пропанова возникла, что больше треба вести размовы с наймальниками.
3: То есть правильно я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению? Все правильно. Угу. Да. Хорошо, все, я выучила белорусский. Смотрите, у нас в точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. А у нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало, потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том, что мы можем, может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности, у нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения, перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
2: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста.
8: Знову же, пропанова, не питание, пропанова. И 2 года тому об этом ішла гаворка. Про то, как увести некий выпробовавший термин для людей с инвалидностью, то бок взять того же человека с инвалидностью, ну, наставником, до прикладу, и поглядеть, коли человек там сподобается вучням, будет вести добрые уроки, чему бы его не покинуть, да, может там человек не володе плоскостным письмом, але он шиковый наставник, чему от него одразу откресливаться, отказываться, отмовляться. Тобок, я за то, как увести все ж таки выпробовал чи термин для этих людей, ну хотя бы там месяц-два поглядеть, на что он здольный и так далее.
2: Спасибо. А сейчас еще один вопросик есть?
9: Добрый день, Татьяна Демина, город Мозырь. В 2010 году я закончила педагогический университет. В 2012 году я самостоятельно нашла место трудоустройства. Меня брали, мне говорили, мы вас очень ждем. При прохождении МРЭК комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
2: Такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. Она вот как раз такую специальность выбрала, да, не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается, идти туда, не знаю куда, да, если говорить простым языком? Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
5: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей. Татьяну и Федора, вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся, для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью, это нужно и работать с фотографией, да, к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. До моей потери зрения я занималась фотографией, просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу, навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 3 шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов. Потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают. Просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я их закончилась, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации. Ну я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов, я не вижу самолетов, ну поверьте. Когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор, и люди про тебя узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить, и не быть поодиночке, вот быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
2: Спасибо, Татьяна. Так, сейчас минуточку, я подойду, ребята, подойду. Так, молодой человек, пожалуйста. Да, если можно встать, я вам передам микрофончик.
10: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать, я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Ну вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим кафедры, профессор, а вышестоящее руководство мне дало испытательный срок. У нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить с начальником, знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну, я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что, в принципе, с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться магистратуру и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть и личный пример, я считаю, лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство, я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да? У вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть?
11: Есть.
10: Есть? Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый. Не первый? Так, я с прошлого года вступил в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Ну, это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас «Ангелы» есть, там еще в Брестском регионе есть ориентир именно местный.
12: Слушайте, ребята, вы такие крутые, Ирина Леонидовна, такая крутизна, я вообще не знаю.
7: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, а вот вы поднимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся, зато справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх. Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий, это понятно, а наниматель... здоровый человек, который, поймите правильно, одно дело, когда вы специалист, вы массажист, вы можете сделать руками, вы педагог, вы можете интересно сам знаете, ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь, и рассказать детям, где ты интересно умеешь, соглашусь полностью, но есть еще одна проблематика, оформление соответствующей документации. Любая работа, ну, к сожалению, пока устроен так наш мир, очень много делается на бумажном носителе, да и в электронном виде надо работать с документами, надо уметь писать планы, составлять отчеты, и самое главное, делать это своевременно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно? Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
13: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word, Excel. Но когда началась сдача практических работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
12: Ну, вы знаете, у меня такой возник вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно вести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основа работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нам нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
14: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко поменяла тему и хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
15: Ну, давайте скажем так. Во Всероссийское общество слепых вступают у нас с 18 лет. Вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила. Но потом немножко выпало в связи с рождением детей, да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых, занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно. Перед тем, как поступать в ВУЗ, лучше действительно обучиться и Word, и Excel, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОЗ.
12: Спасибо. Еще один вопрос есть? Пожалуйста.
16: Добрый день всем участникам форума. Добрый день еще раз. Я представитель Брестской организации «Белтис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать. Спасибо огромное.
12: Спасибо.
2: спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио, телевидении?
15: Я расскажу про опыт России. Да,
2: да, пожалуйста.
15: У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОЗ. И там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому да. Такие примеры есть.
2: В радио БелСИС да, у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих.
15: Да,
2: это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры? Нет, наверное. Ну, наверное... Да, Татьяна.
11: Два года назад я хотела пройти курсы в биотелерадиокомпании. Телерадиоведущие. Я созвонилась. Соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихние курсы для себя. Стал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайля, честно, признаюсь в этом. Но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо и будем вам просто диктовать. Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. Просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
17: Так, отлично. Еще вопрос в продолжение этой темы. Ирина Новикова-Гродно. По поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз, я, наверное, встану, да, возник такой момент. Девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно, наш биотелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях, я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, БелТИС, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться, с высшим образованием. Но у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос, на все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу, идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок, как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях, потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
7: Хочу добавить еще в поддержку выступления вот, Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь, всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же я тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам самостоятельно. Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь в ваши областные организации. Руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы, серьезной работы в различных сферах деятельности, и особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
18: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали первую часть аудиоверсии 2-го Республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
19: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится 3-й год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных

0: отделение Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте, меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
5: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная. И за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность. Из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51% практически. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников, как для внутри помещения, так и для уличного освещения последнее.

0: дело делаем. Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодеченском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там, цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
1: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия, насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятия, чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии.
0: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах, участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
2: Отдел реабилитации сохранили?
0: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога. Берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее.

0: далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российской Федерации. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
1: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
0: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах, и в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие. которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них нету таких предприятий, поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим друзьям в своих населенных пунктах и приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Таким образом привлекаем молодежь к нам.
1: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам показывают услуги, и мы. И потом мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. И не только. В рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
1: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже открываются эти двери. И, мы стараемся, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
1: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому, ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
1: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
2: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, оно непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
8: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
9: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
8: Туристоскоп.
9: Программа из цикла, посвященного социальному туризму. Вечером,
7: когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно мы с вами путешествуем все-таки по местам, в большей степени там, где мы сами не были, и нам это тоже интересно, мы узнаем новое, и потом совершаем туда путешествие. Но сегодня я расскажу о том путешествии, которое мы совершили с Геннадием сами. Маршрут не новый, известный, популярный очень, это Санкт-Петербург. В конце апреля мы там побывали с несколькими целями. Это были и гастроли нашего театра КСРК ВОС «Опера Белиссимо», оперетту «Летучую мышь» мы представляли в Доме культуры в Питере. Ну и, конечно же, мы с Геннадием, как специалисты отдела доступного туризма КСРК ВОС, не могли не организовать экскурсию. И организовали мы ее с помощью наших знакомых, партнеров, которые были героями одной из наших передач, из наших туристоскопов. Это туристическое агентство «Liberty». И вот сейчас мы с ними познакомились уже в действии. Это знакомство было замечательное, прекрасное, скажу сразу. Мы выбирали, куда же нам поехать. Выбрали маршрут, город, который сейчас называется Пушкин. Там находится Царскосельский лицей знаменитый. Изначально, конечно, этот городок дачный носил название «Царское село». В советское время, правда, его на какое-то время переименовали в детское село. Царское, понятно, почему? Потому что это была загородная резиденция императоров. Погода, конечно, нам досталась не очень хорошая. Зима вернулась в апреле к нам. Не дала она нам поисследовать парк в должной степени, использовать те возможности, которые у нас были в лице нашего экскурсовода от Liberty, Анны. Но, тем не менее, немножечко мы там прошли. Об этом речь немножко позже. А сейчас, в первую очередь, хотелось бы рассказать о дворце, который находится в Царском селе. Жалели мы, конечно, что не успели и не смогли пройтись по местам встречи Ахматовой с Гумилевым, местам встреч с другими поэтами Серебряного века. Ну, мы надеемся, что это все впереди у нас. А сейчас о дворце, о его программе для людей с нарушением зрения. Программа замечательная, программа не просто адаптированная, она имеет некоторые новшества, которые нам интересны уже даже как специалистам по доступному туризму. Итак, начинаем путешествие по дворцу, который назван Екатерининским. И до сих пор он носит это название, хотя на самом деле его по праву можно было бы назвать Елизаветинским. Подарены эти земли были Петром I, его жене, будущей императрице Екатерине I, но она не очень любила это место. Там, конечно, был построен каменный дворец небольшой, но, тем не менее, не очень она туда стремилась. А вот их дочь, цесаревна Елизавета и будущая императрица Елизавета Петровна, проводила там лето и любила это место, потому что, став взрослой, став императрицей, она сделала это место главной своей летней загородной резиденцией. Перестроила дворец, он принял грандиозный размах, строил его Франческо Бартоломео Растрелли. Протяженность дворца 306 метров, а мы начинаем путешествие с парадной лестницы. Парадная лестница занимает всю ширину дворца, 17 метров, а вот ширина самой лестницы около 13 метров, соответственно, два крыла справа и слева от нее. На лестницу и во дворец можно попасть с двух сторон. Из запада и с востока ведут во дворец три высоких окна-двери. Лестница из белого каррарского мрамора. На перилах рельефный узор, и мы поднимаемся с нижней на среднюю площадку. Лестница, как я уже сказала, бело-мраморная, но вот здесь на площадке у нас уже есть несколько ярких акцентов. Это красная ковровая дорожка и красные шторы на окнах. А вот стены также покрыты рельефом в виде причудливых завитков. На площадке, широкой, конечно же, площадке, находятся беломраморные высокие вазы. Ну, на высоких постаментах. В них цветы, но, правда, искусственные. Три окна. Здесь же находятся часы с барометром, а также разнообразные вазы на полочках.
11: С двух сторон от часов карсельские лампы. Их заправляли маслом, они хорошо освещали в лепной декор. Справа и слева от нас вмонтированы часы и барометр. Сейчас они электрифицированы, а когда-то они очень хорошо освещали в 19 веке парадную лестницу. Не работают. Их демонтировали в годы немецкой нацистской оккупации, пока они ждут своего ремонта. Кроме часов, кроме лепного декора, на стенах полочки. Лепной декор, лампы и вазы. На стенах, на полочках стоят китайские и японские вазы. Это еще один цветовой акцент. Ведь вазы расписаны полихромной живописью. Красные, синие цвета ваз эффектно выделяются на белом фоне стен парадной лестницы.
10: А мы с вами поднимаемся на второй этаж. Два крыла у дворца, правое и левое. И вот когда мы поднимаемся на второй этаж, здесь тоже идет разделение на жилые и парадные комнаты, в которые ведут разные двери. Мы, конечно же, с вами попутешествуем по парадным залам. Но сначала познакомимся с Амуром. Амур стоит у нас у среднего окна на высоком постаменте. Он находится в раковине и символизирует восход солнца. Амур лежит на собственных крыльях. У него игриво закинута одна ножка на другую, руки под головой. Беломраморный у нас оригинал, а мы познакомились с фарфоровой его копией, которая в три раза меньше оригинала. Потолки во дворце расписаны итальянскими мастерами, и в большей степени это мифологические сюжеты. На площадке лестницы это огромная картина, где Парис выбирает прекраснейшую из трех богинь. Мы с вами отправляемся в первый парадный зал. Длина его 50 метров. Ширина 17, то есть получается на всю ширину дворца. По обеим его длинным сторонам расположены по 13 высоких окон дверей. За это зал называли светлой галереей. Площадь его 860 квадратных метров. Можно было принять одновременно 500 гостей. Конечно же, здесь проходили балы, парадные приемы, принимали иностранных послов. Дворец отапливался печами. В зал выходят, конечно, стены печей, украшенные изразцами. В основном на них изображались пейзажи. Но есть в дворце исключения, где изразцы расписаны мифологическими сценами. изразец устроен очень интересно. Это не просто плитка, которая вплотную прилегает к стене. С внутренней стороны изразца имеется пустое пространство, и на таком длинном металлическом штыре он прикрепляется к стене, то есть между изразцом и стеной есть пространство, которое, конечно, помогает удерживать тепло. Площадь очень большая, отапливать трудно. Такое приспособление помогало удерживать тепло.
11: То, что гладкое, это двери, окна. Они завершаются полуциркульным завершением, арками такими. То, что на стенах гладкое, это зеркала. А вот то, что шершавое, это деревянный золоченый декор. Из липы. Липа – самая мягкая порода дерева. Выполняли резной декор в виде, опять же, гирлянд цветков, в виде причудливых завитков. В верхней части зала женские фигуры. Это нимфы и амуры. В руках у них книги, палитры, атрибуты изящных искусств. Зеркала обрамляют бра, в которых вставлены свечи. Бра в виде побегов растений. На стенах деревянный золоченый декор, на стенах бра. Резьбу выполняли из липы.
10: На полу паркет из цветных пород дерева с геометрическим рисунком в виде звезд и цветов. А вот на потолке огромный плафон с росписью. Это огромная картина «Триумф России». В центре дама. У дамы щит голубого цвета. Это аллегория России. Она имеет портретное сходство с императрицей Елизаветой. А над ней слава держит корону. Вокруг аллегории наук и искусств. За окнами можно видеть парадный двор с флигелями. С одной стороны у нас находится именно парк, а с другой стороны парадный двор. А далее мы проходим по трем гостиным, где размещались в свое время гости. Но сейчас здесь размещается выставка золотного шитья каргопольских мастериц. Каргополь находится в Архангельской области. На макете, предназначенном для людей с нарушением зрения, запечатлены этапы создания рисунка с помощью золотного шитья. Это изображение, которое наиболее часто встречается на изделиях цветок.
11: А перед нами на манекенах парадные платья, расшитые золотыми нитями. Парадное платье сестры Николая II, великой княгини Ксении Александровны. Юбка с длинным шлейфом, узкий верх, лиф расшиты золотыми нитями. Золотыми нитями расшиты и три белых хлопчатобумажных платка, которые представлены в витринах. Золотыми нитями были украшены цари персидского царя Дария и его воинов уже в VI веке до нашей эры. К нам в Россию золотое шитье приходит из Византии вместе с принятием христианства. Золотыми нитями украшались одежды зажиточных горожанок, крестьянок и, конечно, мундиры, платья придворных. Сначала ниточка была очень тонкая, золотая. Из грамма золота можно было вытянуть 2 версты. Это более 2 километров нити толщиной от 1 до 3 микрон. Постепенно ниточка становится металлической, золоченой. Шитье стали называть золотным. Золотным шитьем, золотными нитями украшались и мундиры придворных. Здесь, в этом зале, на манекенах 2 мундира камергера. Камергер – это слуга, самый близкий к семье императора. Он решал все бытовые проблемы царской семьи. Камергер носил символический ключ, символ его власти. Здесь, на витринах мундиры, передняя часть полностью расшита золотыми нитями. Конечно, такое золотое шитье утяжеляло одежду мундиры. Мундир, платье могли весить до 10 килограмм. И в таких нарядах, в таких мундирах дамы выдерживали приемы многочасовые, проходившие во дворце.
10: Мы познакомились не только с этим макетом, но познакомились и с ниточками, с помощью которых золотное шитье мастерицы выполняют. В зале представлены вышитые парадные платья дам и мундиры придворных и офицеров.
11: Здесь, в этом зале, представлен кафтан красного бархата, который заказал Николай II. балу маскараду. Кафтан времен царя Алексея Михайловича, расшит гербом Российской империи. На груди, на красном бархате у будущего императора Николая II блестел герб двухглавый орел. Кафтану полагалась шапка, отороченная лисьим мехом, сапоги и перчатки.
10: И платья, и головные уборы женские передавались из поколения в поколение. Чистились они, представьте себе, керосином. Потом это все выветривалось, тщательно хранилось и передавалось.
11: Перед нами три расшитых золотными нитями платка и головные уборы. Голова женщины должна была быть полностью покрыта по традиции. Волосы имели важную жизненную силу, должны были быть убраны под головной убор. Женщины носили кокошник, который полностью покрывал голову. Уши закрывали по уши, которые спускались на уши женщины. Передняя часть кокошника была расшита сеточкой из бисера и жемчуга. Кокошник был расшит жемчугом, который добывали в северных реках. Головной убор, платок, расшитый золотыми нитями, жемчугом был очень дорог. 100 рублей стоил, а на 100 рублей крестьянская семья могла купить лошадь или корову. Женщины заказывали такие головные уборы, передавали от поколения следующему поколению. На головных уборах были вышиты имена, инициалы хозяйки головного убора. На платке, на кокошнике, спереди на кокошнике была вышита розетка из жемчуга. Она напоминала солнце. Полностью головной убор был покрыт жемчугом. Вышивка жемчуга была выполнена также мастерицами, которые занимались и золотным шитьем. Были и мягкие головные уборы, которые шили из красной ткани, из кумача. Такой головной убор назывался сорока. Если развернуть этот головной убор, он напоминал птицу-сороку. Крылышки сороки – это ленты, которые скреплялись сзади у женщины, напоминали крылья сороки. А сам кокошник от славянского курица, что значит кокоть. Передняя часть у кокошника была приподнята, напоминала гребень курицы. На уши закрывали по уши у женщины.
10: Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли устроил внутреннее пространство дворца, разделенное на жилые и парадные покои. Причем они идут параллельно друг к другу. Они просто разделены стеной, и из каждого парадного покоя можно попасть в жилую комнату. Первый парадный зал, он на всю ширину дворца, а следующие парадные комнаты, они в два раза уже, потому что еще нужно было оставить место на жилые покои. Ну, а мы продолжаем путешествовать по парадным комнатам. Первая парадная столовая. Здесь чествовали награжденных офицеров. И даже сервизы выполнялись символики тех орденов, которыми награждались офицеры. Например, есть сервиз с георгиевской символикой, то есть оранжевые и черные полосы. Здесь очень интересный стол в форме венделя Елизаветы, то есть буквы Е. Вообще в то время были очень модные всякие фигурные столы. Но вот, тем не менее, в следующей парадной белой столовой стол обыкновенный, овальный, накрытый длинной белой скатертью, сервированный полностью. Среди этой сервировки много фруктов и цветов. Но встречались обманки. Не настоящие, а сделаны из фарфора, но очень искусно. Трудно было сразу распознать, что это не настоящий фрукт. И вот кому они доставались, кто брал их и пытался съесть, тот должен был рассказать забавную историю, анекдот. Таким образом создавалась непринужденная веселая обстановка за столом. Вдоль окон стоят вазы-ароматницы на золоченых гнутых ножках. Они выполнены в виде соцветий бульдонежа. Каждый цветок, причем, вылеплен вручную. Следующие залы уже предназначены для размещения гостей после обеда. Парадная, гостиная, малиновая, столбовая. Малиновая, потому что на стенах имелись выступы, где под стекло была положена малиновая фольга. Следующая гостиная уже зеленая, столбовая, с соответствующим цветом этом на стенах. В малиновой столбовой мы встречаем изящный столик с шахматной доской и изящными шахматными фигурами. Там, очевидно, можно было сыграть в эту игру. А вот в зеленой столбовой стоит клавесин. Императрица Елизавета любила музыку.
11: Мебель во дворце, стулья, кресла на изогнутых ножках, массивные, резные, золоченые, обиты белым шелком. Белый шелк и на стенах дворцовых залов. Мебель 18 века была вывезена в эвакуацию в первую очередь. Шелк современной работы. Московская фабрика «Красная роза» поставляла шелк после Великой Отечественной войны. Шелк был заказан вот уже в наше время в Италии. Фирма «Рубелли» выполнила шелк. Она выполняет ткани с 1857 года.
10: Далее нас встречает портретный зал. Здесь у нас два портрета Екатерины I и Елизаветы.
11: А в этом зале на стенах парадные портреты. Приходит в зал портрет первой хозяйки этих мест, супруги Петра I, Екатерины I. Она изображена в полный рост, в платье, сшитом из красного бархата, с лентой орденской Андрея Первозванного, голубой орденской лентой. При Екатерине I был небольшой дворец, разбит фруктовый сад. При выходе из зала парадный портрет дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны. Парадный портрет императрицы также в полный рост, с регалиями императорской власти, со скипетром и державой. Для императрицы Елизаветы Петровны этот дворец Большой Царскосельский был построен к лету 1756 года, а Екатерининским назван в начале 20 века. Ведь в ходе строительства этого дворца объем дворца Екатерины I вошел в центральный часть дворца. Отделка залов дворца удивляла гостей.
10: Следующий зал тоже весьма примечательный. Это янтарная комната. Янтарный зал.
11: За нами на стенах янтаря нет. А вот стены перед нами, три стены, украшают янтарь. Куски янтаря разной формы и цвета полностью покрывают стены зала. На стенах 8 мозаичных янтарных панно. Между янтарных панно, а они от пола до потолка, были размещены зеркальные сдвоенные пилястры. Зал украшен дополнительно деревянной золоченой резьбой. Янтарь не обработанный. Вот так он выглядит. Если его бы укрепили на стенах зала, не обработанный янтарь. Он был бы вот такой шершавый.
12: Ну, он какого цвета? Он же немножко разный бывает.
11: Янтарь, когда не обработанный, он имеет корочку такого.
12: Коричневого, темно-коричневого цвета.
11: Это корочка – результат окисления кусков янтаря. На стенах янтарь обработанный. И вот если срезать корочку янтаря, открывается очень красивый цвет. От светло-желтого, почти белого, до насыщенного медового коричневого цвета. Кусочки янтаря даже почти не отличить. Да, вот стыки. Если вот внимательно посмотреть, то стыки чувствуются. Да, между пластинами янтаря. Пластины янтаря толщиной полсантиметра с помощью специальной мастики прикрепили на деревянную основу. Так был выполнен мозаичный набор. Но стены не гладкие. На стенах есть завитки, есть овалы из орнамента. В верхней части гирлянды из цветов и фруктов. Они тоже выпуклые. На янтарных панно есть еще рамы. И в рамах мозаики из цветных камней.
10: Последняя из парадных залов, где мы побывали, это картинная галерея. Этот зал такой же по ширине, как и парадный первый зал, но в несколько раз короче. Картины в зале находятся в шпалерной развеске. Возвращаемся на парадную лестницу через анфиладу жилых покоев. Сейчас здесь проходят различные периодические выставки. Дизайн такой, пол черный, а стены синие. Мы с вами совершили путешествие по одному крылу Екатерининского дворца. Экскурсия по дворцу адаптирована для людей с нарушением зрения. Заключается это, конечно, и в умении экскурсовода описывать все, то есть вовремя давать нужные тифлокомментарии. И в всех моделях, как, например, даже для периодической выставки залотного шитья, эти модели подготовлены. Но есть и новшество. Когда мы только встретились у парадной лестницы дворца, и наше путешествие начиналось, каждому экскурсанту была вручена тактильная книжка. Книжечка небольшого размера. По мере путешествия по дворцу мы переворачивали странички этой книжечки, и на каждой страничке был либо план общего вида дворца снаружи, либо какие-то конкретные вещи, например, тот же стол в виде вензеля или еще стол в виде, фигурный стол в виде лиры. Такие вещи были модны. Изображение ваз на стенах. Так вот мы пропутешествовали по дворцу с этой книжечкой с первой до последней странички, и она, конечно, дала нам представление о многих вещах и, собственно, плане здания тоже. Очень важно, что эта книжечка была у каждого экскурсанта. А в парке мы, конечно, повторюсь, прошлись немного по парку, потому что снег и ветер нам не дали сделать больше. Но, тем не менее, в парке можно посмотреть, осмотреть тактильно скульптуры. Наш экскурсовод готова была все прокомментировать подробнейшим образом. Один из арт-объектов, недавно созданных, мы осмотрели. Это объект, созданный по мотивам ахматовских строк, посвященных Александру Пушкину. Здесь лежала его треуголка и растрепанный томик «Парни». И действительно, здесь головной упор, треуголка, томик «Парни», хотя вряд ли это соответствовало истине, потому что «Парни» считался довольно откровенным чувственным поэтом, и лицеистам вряд ли разрешалось его читать открыто. И бросать в парке этот томик было как минимум не осмотрительно. Но тем не менее, это стихи, это образ, этот образ запечатлен в арт-объекте. На скамейке лежит головной убор, томик и недоеденное яблоко. Видимо, это был полдник Александра Сергеевича в его лицейские годы. В парке много скульптур. Еще нам удалось посмотреть нимф. Две нимфы кокетливые присели в разных позах на спины дельфинам. Это было все, что позволила нам погода. Мы надеемся на новые встречи с Царским селом, и тогда расскажем вам больше. И, конечно же, мы благодарим туристическое агентство «Либерти», одной из специализаций которого является туризм для людей с различными особенностями здоровья, в том числе и для людей с нарушением зрения. Они нам предоставили любезно и автобус, и экскурсовода, и внимательнейшего водителя. Всего доброго, до новых путешествий и до новых встреч на волнах Радио ВОС в программе «Туристоскоп».
13: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
8: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
9: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
8: «Туристоскоп».
9: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
13: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песенку.
14: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Тольяттинцы шайбу в среднюю.
2: Бывает друг на друга. Антону тут пошел.
3: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать. Видимо, есть.
5: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
7: Аксиомы спорта.
8: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен очень зрелищному, красивому и азартному, а также, с моей точки зрения, совершенно фантастическому направлению спортивной активности для инвалидов по зрению – слепым гонкам. И сегодня в нашей студии родоначальник этого вида спорта в России и настоящий эксперт в этой области – председатель правления спортивно-оздоровительного клуба «Слепые гонки» Борис Вишняков. Борис, добрый день.
9: Добрый день всем.
8: Борис, я знаю, что у вас еще есть несколько должностей в этом клубе. Скажите, кто вы?
9: Ну, во-первых, автор методики, разработчик всего этого мероприятия, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре на базе РОС, русской оздоровительной системы, которую мы тоже даем своим ребятам. Вот. Ну и идейный вдохновитель, наверное.
8: Этого проекта замечательного вообще. Ну что же... Знаете, друзья, когда я готовилась к передаче, мне на глаза попалась цитата из интервью с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Знаменитый гонщик тогда сказал: «Я всегда верил в то, что никогда нельзя сдаваться. Нужно продолжать сражаться, даже если есть малейший шанс». Мне кажется, что этим жизненным постулатом руководствуются все гонщики мира, и уж тем более наши незрячие ребята, увлекающиеся гонками. Так что примем это высказывание за аксиому и поговорим о том, какое место авто и мотоспорт занимают в жизни инвалидов по зрению.

0: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
1: Разыскивая информацию о гонках, в которых могут участвовать инвалиды по зрению, я наткнулась на интересные факты. Вот, например, в Индии уже 25 лет ежегодно проводятся гонки для слепых и слабовидящих. Экипаж состоит из двух человек – зрячего водителя и незрячего штурмана. Первый не знает ничего о маршруте, а второй, не имея возможности вести машину самостоятельно, должен правильно сориентировать водителя в пространстве. Маршруты написаны шрифтом Брайля, который слабовидящие участники как раз отлично понимают. Ежегодно мероприятие собирает до 100 экипажей. Гонки длятся порядка 5-6 часов, за которые участники проезжают около 70-80 километров. А существуют ли прецеденты, где именно пилот незрячий? Когда слабовидящий или незрячий человек уверенно управляет не просто транспортным средством, а именно гоночной машиной? Борис, как бы я ни формулировала запрос в поисковике, все дороги в буквальном смысле слова ведут к вам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об авто и мотоспорте и о том, в каком виде эти спортивные дисциплины доступны для наших незрячих ребят.
2: Смотрите, на самом деле, в том формате, который у нас есть, действительно, это единственный в мире, первый в мире проект. Но в других странах есть истории, когда ребята незрячие ездили скоростные заезды по прямой. Там и в Турции, и в Британии, и в Соединенных Штатах. Но это все единичные заезды. Встал, выполнил задачу.

0: засек время. Молодец. У нас это картинговые тренировки. Картинг — это такая маленькая-маленькая машинка. Одноместная, с автоматической коробкой. Две педальки, руль, сиденье, колесики и движочек. Все простенько. Едет две машины. На передней машине едет зрячий, возможно, с поражением опорно-двигательного аппарата, штурман. У него есть два зеркала, такие лопухи от «Газели». У него есть звуковая система, такой маячок. Такого рода штуки используют люди, ходячие рекламы. С этого динамика идет звук музыки, музыкальный маяк. И диктовка штурмана, то есть, соответственно, лево-право и циферки 1, 2, 3. То есть это крутизна поворота. Пилот отслеживает звуковой маяк, отслеживает, кому вот эти вот вводные команды, какого типа поворот трассы. И дальше по звуку лидера идет в поворот, сам выбирая скоростной режим. У лидера задача только держать дистанцию. То есть если я резко нажал на тапочку на газ, то у лидера задача ускориться. Если я сбросил резко, то у лидера задача тоже сохранить дистанцию. Для лидера это очень серьезная тренировка, контраварийная подготовка. Это потому что пилот, идущий сзади, это фактически тот самый большой черный джип с нецензурной надписью на лобовом стекле, куда пойти с дороги. Пилот, который идет как лидер, да, он тренируется более быстрой оценке обстановки. А пилот, который незрячий пилот, да, у него задача запомнить трассу, слышать лидера, чувствовать машину. Причем лидеры у нас проходят штурмана, ну, подготовку в том числе и вслепую заезды. По поводу вышеупомянутой гоночной истории штурманского ралли в Индии, ну, давайте скажем так, да, в этой ситуации все-таки, да, штурман важен, но это... не совсем то.
1: Я согласна.
0: Было направление по квадроциклам, но сейчас из-за некоторых юридических моментов изменения статуса квадроцикла это направление свернуто. Вот. Хотя очень сильно нравилось ребятам. Там нету лидера, там пилот сидит незрячий за рулем, сзади сидит инструктор. С помощью систем тактильного взаимодействия помогает пилоту понять, куда ему ехать. Ну и так построена посадка, что в случае критической ситуации штурман может отстранить от управления.
1: Угу.
0: В общей сумме как-то так.
1: Здорово. Ну вот получается, вот эти правила игры, грубо говоря, придумали вы. Все
0: да.
1: Верно?
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот все-таки если сориентироваться по времени, в каком году вот можно считать, что у нас начало развиваться это направление? Когда вы создали клуб?
0: Ну, это немножко разные вещи, создание клуба и начало экспериментов, потому что эксперименты начаты были еще, скажем, в 2013, наверное, году, да, даже чуть раньше. Это были на квадроциклах какие-то истории. Была гонка «Слепая ярость» на мотоцикле с коляской, вот по тандемной схеме как раз, да, выигранная нашим экипажем с Николаем Никифоровым. Коля — это человек, с которым мы попали в ту аварию, и...
1: Ну, к этому мы вернемся немножко позже, к личным вопросам.
0: Клуб официально в 2018 году был основан. Вот нам скоро будет 6 лет.
1: Будем праздновать.
0: Автономная коммерческая организация, спортивно-оздоровительный клуб «Слепые гонки». Представили управление к вашим услугам.
1: Это здорово. Так, Борис, ну, помимо того, что, как я понимаю, у нас регулярно проходят тренировки, у нас проходят и соревнования, все верно?
0: Да, в прошлом году был проведен первый открытый турнир по картингу и квадроциклам «Слепую», «Слепые гонки 2023». Первый в мире турнир такого рода, соревнований такого рода в принципе нет. И основное отличие в том, что это маневровый пилотаж, это не по прямой. Пилот сам управляет техникой, это не как в велотандеме, где незрячий является просто силовой установкой, по сути, да? Ну и в балансе велосипеда принимает некоторое участие. Это именно слепой пилот. То есть ребята стоят на треке с тросточками, которых не очень видно, обсуждают, как они проходят повороты, комбинезонок, все. К нам подходят местные там прокатчики и обращаются, а вы вот, они понимают, что перед ними стоят незрячие ребята с собаками, дырями там и так далее.
1: И теряют дар речи.
0: Да, наверное. И просто привет, то есть что здесь происходит, да, но это,
1: да, это на
0: потрясающая
1: самом деле
0: эмоция.
1: Это фантастика, реально. Кстати, хочу сказать нашим слушателям, что Бориса я тоже знаю достаточно давно, он активно участник наших физкультурных различных мероприятий, и даже поначалу я с некоторым скепсисом отнеслась к тому, насколько вообще это действительно такая жизненная затея, насколько это возможно. Фантастика. Да, это фантастика. Немножко еще расскажите, Борис, о правилах. Вот есть же уже вот правила проведения соревнований?
0: По соревновательной части, так когда штурманов не хватает на всех пилотов, то штурманы выбираются по жеребьевке. Либо вот в прошлом году у нас было два всего штурмана активных, и, по сути, планировалось, что каждый пилот проедет с одним из двух штурманов. Вот так, в общем-то, для уравновешивания. Если штурманов равное количество будет в какой-то момент, то это будут все-таки сработанные экипажи. Это будет более, наверное, правильно. Но пока что каждый пилот учится работать с любым штурманом. Засечка идет одно из двух. Либо по лучшему кругу, либо по суммарному времени пройденных кругов. До сих пор идет спор, как лучше, да, потому что когда по суммарному времени, то ошибки не прощаются, но их можно нагнать. Когда по лучшему кругу, бывает такое, что пилот идет разогревочный, потом дает жару, так что резина горит, потом начинает уже ошибаться. Там, ну, проехал хороший круг, дальше можно заниматься ерундой. Но это не очень про стабильность, не очень про мастерство.
1: Вот, Борис, сразу вопрос. А есть ли изложенные на бумаге правила и какие-то методические пособия или рекомендации? Или пока это разработка только?
0: В группе ВКонтакте у нас есть регламенты, как и прошлых соревнований, вот, так и того, что планировалось на 2020 год, но тогда не получилось по известным причинам. И, скорее всего, по ним будет сейчас турнир делаться вот в этом году. 29 сентября будет турнир. На днях я объявлю в группе ВКонтакте проекта «Слепые гонки» о наборе на подготовку, на участие. Следите за новостями группы «Слепые гонки».
1: Подписывайтесь прежде всего.
0: Да.
1: Следите.
0: Там будет информации много.
1: Угу. И сразу такой вопрос. То есть получается, что «Слепые гонки» — это только Москва? Либо где-то в регионах уже вот за эти 6 лет подхватили люди эту идею, что это пытаются делать? Какая у вас информация?
0: Ну, смотрите, да, официально это проект только в Москве, сам по себе проект. Но география участников от Владивостока до Калининграда.
1: Но это ребята, которые приезжают в Москву,
0: да,
1: тренируются,
0: да,
1: здесь и выступают здесь. Или,
0: да,
1: же они имеют,
0: да,
1: возможность уже что-то у себя в регионе.
0: Нет, пока
1: сделать.
0: Филиалов нету. Пока филиалов нету. Есть, скажем так, параллельный проект в Питере. Мы какое-то время с ними взаимодействовали. Ну, дальше пошли разными дорогами. Они занимаются, у них там вездеходы. Вот. Интересно, но немножко про разное.
1: Немножко про разное, но лишний раз говорит о том, что незрячие мужчины, а может быть и девушки,
0: вот,
1: очень интересуются
0: сразу
1: этим.
0: Да? Хочу оговориться. Это стандартная ошибка, что это мужской вид спорта.
1: Есть девушки?
0: Есть, и они прекрасные. Один из лучших штурманов проекта, например, Элина Почуева, замдиректора по фандрайзингу Центра собаки-помощники. Да? Девчонки есть как пилоты, дающие потрясающие результаты. Там Саша Пасечник, например. Я даже не поверил, что она незрячая, когда она поехала. Девчонка вообще очень классно едет. Так что здесь, более того, как штурман, девушки даже иногда более интересны, потому что у них есть вот этот инстинкт заботы. То есть, если парень, сидящий в кресле, все-таки говорит о том, что я еду вперед, я там гонщик.
1: То есть некое соперничество все-таки есть,
0: да,
1: отчасти, да?
0: Да, да. То, когда девушка за рулем,
1: они эмпатичны и
0: лидер машины,
1: помочь,
0: да.
1: Да.
0: А здесь как бы идет больше вот такой вот синергии между пилотом и штурманом.
1: По какому адресу проходят все эти мероприятия, ваши тренировочные? Где ваш клуб базируется?
0: Ну, на данный момент мы в стадии некоторого, скажем так, раздвоение, то есть основная...
1: Реорганизация?
0: Да. То есть основная часть была в Мытищах, загородный клуб «Солярис». Сейчас мы как минимум до турнира перебазировались на Кузьминке. Там тоже с этими ребятами мы уже давно периодически взаимодействуем. Это «Карт Рейсинг Клаб». Это место, в котором мы вообще появились на свет. еще тогда, в далекие годы, когда все говорили, что вы ребята сумасшедшие.
1: Так не бывает, да.
0: Некоторые люди говорили, что вас близко к нашим трекам не будет, чур меня, чур. Наталья Александровна Апухтина сказала, что давайте попробуем.
1: Это круто. Так, ну история складывается интереснейшая и, на мой взгляд, очень перспективная и удачная. И то, что проект существует 6 лет и, как я понимаю, активно развивается, я думаю, что у него реально большое будущее, потому что, несомненно, интерес у ребят с ограничением зрения к автомотоспорту явно есть.
0: Да, интерес есть. Мы стараемся сейчас устанавливать контакты с государственными структурами и ищем финансирование всяческое, потому что это все... Большая часть сейчас на волонтерской или на частной оплате какой-то идет. То есть судьба этого проекта будет зависеть от вот этого
1: и от этого
0: фактора.
1: В том числе, конечно, как очень много в нашей жизни. Ну что же, друзья, на мой взгляд, нужно дать время нашим слушателям обдумать услышанное, и пришло время взять музыкальный тайм-аут.
2: Музыкальный тайм-аут.
1: Итак, друзья, для всех любителей высоких скоростей звучит песня.
0: Звучит одна из моих самых любимых песен из кинофильма «Большое космическое путешествие», кино нашего детства, песня «Гонщиков».
1: Наслаждаемся, друзья.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем наш рассказ о слепых гонках. Борис, а можно теперь немного личных вопросов? Ведь именно личный пример успешных спортсменов с нарушением зрения часто является тем толчком, тем мотивирующим фактором, который приводит ребят с ограниченными возможностями здоровья в спортивные секции. Если можно, расскажите, пожалуйста, о жизненном пути байкера Барса.
2: Ну, мотоциклиста Барса.
1: Хорошо, принимается.
2: Байкеры там на Западе, а вот здесь у нас мотоциклисты.
1: Что вас привело, да, к этой великолепной идее? Как так получилось, что вы вообще в этой теме?
2: Ну, идея великолепная, причина не очень. В 2011 году мы с моим напарником и на данный момент первым и, наверное, лучшим штурманом проекта Николаем Никифоровым попали в аварию, скажем так. Я башкой ударился, шлем слетел, Коля там ногу повредил, с работы вылетел. Я слеп, там таз поломал в нескольких местах.
1: Сурово.
2: Да, жестко.
1: Жестко.
2: Но с момента, когда я очнулся на асфальте, у меня была ровно одна мысль: я вернусь. Что бы как бы ни было, да, в итоге просели глаза еще на фоне всего этого. Но было понимание, что я не согласен превращаться в инвалидика. Пусть у меня и будет инвалидность, но это две разные вещи, да. Я не согласен сдаваться, я буду идти вперед. Коля помог во многом, друзья семьи помогли. Скажем так, понимая, что он в раллийных гонках, например, есть такая шутка, штурман сказал: в стену, значит, в стену.
1: Да уж.
2: Да, ну там на самом деле фишка в том, что как ты видишь картинку, тебе может казаться, что поворота нет, а он есть между щитами рекламными. Плюс я знал, что в полярной авиации там по приборам народ сажал в борты. И решил, что почему бы да. Нет ничего невозможного.
1: Да. Как бы.
2: Дед тоже из военной среды, тоже всю жизнь приучивал к этому мать, замначальник отряда геологической партии. Такой боевой дух он был всегда в семье. Зрение всегда было не очень хорошее, там один глаз практически ничего не видел. Но это не значило, что там и на роликах гонял, и...
1: То есть родители не держали в тепличных условиях?
2: Да.
1: Мама не привязывала к подолу юбки?
2: И огромное им спасибо за это, и ко всем родителям хочу обратиться, что дайте своим детям развиваться. Возможности человека практически безграничны. Есть люди, которые могут помочь вашим детям освоить новые какие-то вещи. И запомните, к сожалению, мы все здесь не навсегда. И вашим детям дальше идти вперед, идти самим. Помогите им научиться это делать, и потом, спустя годы, они скажут вам спасибо.
1: Это правда. Борь, вот с высоты прожитых вот этих моментов работы над собой, борьбы с обстоятельствами, вот такой вопрос. Зачем незрячему человеку автоспорт? Ведь есть же более доступные для освоения адаптивные, перспективные, вполне себе паралимпийские виды спорта слепых. Что такого особенного он дает незрячему человеку, вот чего нет в других видах спорта?
2: Ощущение, что ты в космосе.
1: Ого.
2: Ощущение, что возможно все. Знаете, когда мы приезжали с рассказом о проекте в первый интернат, и из зала прозвучало: «Слепые будут летать!»
1: Ух ты.
2: Я стою, у меня мороз по коже. Я это рассказываю сейчас, и у меня мороз по коже. Когда к нам пришел мальчишка, там лет 17, наверное, где-то, с матерью. Ну, такой матерью классической наседкой, к сожалению,
1: угу.
2: Да?
1: Гиперопека.
2: Мы эту матушку тут же попросили отойти, взять хронометр и засекать время. Парень проезжает несколько кругов, вылазит из карта. Я просто слышу вот эту улыбку и впервые в жизни что-то по-настоящему контролировал сам.
1: Ух ты, да.
2: Я это тоже рассказываю, я понимаю, что когда ты можешь... Вот, казалось бы, слепые гонки. Абсолютно невозможная ерунда.
1: Да.
2: Это возможно.
1: Это возможно.
2: И когда ты можешь это, ты можешь все. А для тех ребят, кто так или иначе раньше видел и ездил, для тех, в том числе ребят, которые возвращаются сейчас без глаз, а такие есть.
1: Мы говорим об СВО.
2: Из
1: да.
2: зоны боевых действий, да. Для них почувствовать себя опять в обойме, опять в работе, опять вот живыми. Как у нас один товарищ в прошлом году пришел, вот тоже из ребят с СВО. Приходит такой сгорбленный чуть-чуть, голос тихий, пришибленный. Проезжает буквально два заезда. Что называется, плечи расправил, тельняшка светится, голос командный. Он же участвовал в нашем турнире, буквально на следующей тренировке получилось это, да. и занял второе место. Зачем это нужно незрячим? Ответьте сами. Или спросите у этих ребят.
1: Да, да. Даже нет комментариев.
2: Я больше скажу, что это нужно не только незрячим. Это мощнейший тренинг контраварийной подготовки для зрячих. Мы прямо говорим, мы не слепецкий спорт, мы инклюзивный спорт.
1: Угу.
2: Каждый может, вот в этом турнире имеет право участвовать кто угодно. Вот вы можете прийти, пройти тренировки, заявиться и участвовать, просто завязав все глаза. А потом на дороге получить преимущество, умение чувствовать технику, предугадывать по другим факторам восприятия и так далее.
1: Ну вот тогда сразу такой вопрос. Вот гонки — это одна из многочисленных реабилитационных методик или это все-таки уже фактически сформировавшийся самостоятельный вид спорта? То, что это реабилитация, это
2: очевидно. И то, и то.
1: Очевидно.
2: Сейчас есть такое понятие, как любительский спорт. И вот мы скорее базируем это так, как любительский спорт. Потому что в профессиональный спорт это превращать и запрещать, например, другим нозологиям здесь заниматься я не хочу.
1: Угу.
2: Потому что у нас в том числе ребята сейчас вот на турнире будут, ребята гоняться в том числе и с ПОДА, с поражением опорно-двигательного аппарата, на картах с ручным управлением. Такое у нас тоже есть. Я не хочу ограничиваться. Это то, что может быть полезно всем. Вообще цель — это создать школу картинга для всех.
1: Ну, великолепная идея. Борис, тогда расскажите о своей тренерской работе. Как проходят тренировки? Есть ли эти секреты обучения незрячего человека вождению?
2: Ну, где
1: как
2: секреты, там они и есть.
1: Ну, немножечко, ну, по чуть-чуть.
2: Давайте так. Сам являюсь студентом 5-го курса Российского университета спорта по направлению АФК. Ну, секреты, на самом деле, главный момент в том, что, возможно, на самом деле, вот все. То есть нужно дать человеку понять это. А дальше второй секрет, наверное, такой. Литры и километры. Литры бензина, километры трассы. Упорная работа. У нас есть, например, девушка одна, которая, может быть, и не идеально едет, даже не совсем в нормативе. Но с 10 с лишним минут трека до там 2 с небольшим за полгода, когда она, скажем так, на второе занятие пришла уже со своим шлемом, и вот несмотря ни на что, ну, это вот, наверное, тоже про то преодоление, которое достойно просто вот искреннего уважения. Наташа, тебе большой привет.
1: Да, действительно так. Наташа, большой привет от всего Радио ВОС. А сколько у вас в стране вот на сегодняшний день незрячих гонщиков? Вот же есть ребята,
2: подготовленных,
1: которые спортсмены.
2: Подготовленных пилотов, готовых принимать участие в районе 15-20 человек. Там достаточно сложно понять. Сейчас вот новая трасса будет. Будет переопределение по нормативам. А так более 200 человек попробовало.
1: Ну, прямо серьезно. Есть люди, которые приходят, пробуют и уходят, или
2: да.
1: Зависают практически все у вас навсегда? Процент какой остается?
2: Давайте так. Не считали эти проценты? Ну, вон там Влад Буяльский, один из лучших пилотов, да, там человек, который и сайт наш сделал, и рекорд трассы Солярис привез мне на день рождения в 2021 году. Вот, и победил в прошлом турнире. Вот мы с ним, получается, там чудесная вещь, когда два человека занимают первое место, потому что время секунда в секунду.
1: Удивительно просто.
2: Да, парень просто вот потрясающий. И он сказал тогда в свое время фразу «Осторожно, картинг вызывает привыкание». Есть и те, кто просто приходит попробовать, сделать себе засечку вот эту вот, да, что я это смог. Это же тоже важно. Более того, я скажу так, благополучателями нашей организации являются все. Вот вы тоже, Мария.
1: Я согласна.
2: Я думаю, что более 8 миллионов человек на данный момент благополучатели нашей организации. Благодаря одному. Они знают, слышали хотя бы раз в жизни такие слова «слепые гонки». И задумывались о том, что возможно все. В свое время у меня, когда до того, что все случилось, я слышал про такого иностранного гонщика Марка Рестеря, который без ног вернулся в мотокросс.
1: Что тоже кажется фантастическим совершенно.
2: Это потрясающе совершенно. И когда все случилось, я вспомнил вот этот ролик с Марком и сказал, что я вернусь. Вопрос, являлся ли я благополучателем его деятельности? Точно так.
1: Конечно.
2: Каждый, просто у кого случается какая-то беда в жизни, плохие события, вспоминает, что есть вещи, которые ну, невозможны, но они есть. Он тут же благополучатель.
1: Вот станет ли автоспорт для незрячих, слабовидящих людей массовым? Или это все-таки элитарная дисциплина для смельчаков?
2: Давайте скажем так. Это может каждый. Весь вопрос в материально-технической составляющей.
1: Ну вот, тогда уж мы плавно переходим к следующему моему вопросу. Что посоветуете тем, кто, послушав нашу передачу, захочет прийти тренироваться? Готовить деньги, покупать экипировку? Куда вообще обращаться?
2: Ну, обращаться к нам, обращаться по телефону 8-925-575-1648. Это мой телефон. Писать на сайт слепые-гонки.рф, либо во ВКонтакте «Слепые гонки группа». По деньгам, если есть в конкретный момент группа, финансируемая там спонсорами, еще кем-то, да, то пригласим на безоплатной основе. Если нету, то это будет стоить определенных денег, не сильно больших, но не сильно маленьких, потому что техника требует обслуживания, личный состав требует пищи.
1: Ясное
2: и так
1: дело.
2: Далее.
1: Но вообще это дорогой вид спорта?
2: Ну, все очень относительно.
1: Мы можем немножко из хотя бы обозначить.
2: Из автоспорта самый недорогой.
1: Самый недорогой — это картинг.
2: Да.
1: Угу.
2: И картинг класса проката — это очень важный момент, потому что картинг класса Rotax там или что-то такое еще, что мы не используем, прокатник отличается наличием защитного контура. В Rotax'е там огромные суммы за участие в сезоне. А в карте класса прокат, и в том числе наша история, да, это самый недорогой вид спорта, авто. Но тоже стоит денег. Личного карта покупать не надо. Карта клубная. Экипировку, да, желательно у каждого, чтобы был шлем, был комбез. Но это все уже, давайте так, на момент прихода вас в проект, человека, который решил попробовать на таких прокатных условиях, да, вам все выдадут. Вам выдадут, вам и влагозащитный комбез выдадут, вам и шлем выдадут, и машинку подготовленная будет стоять. А дальше уже, когда человек заходит более профессионально, ну, тут...
1: Он же сам решает, как...
2: Тут все становится серьезнее, скажем так, да?
1: Да, я согласна. Но это нормально и естественно, учитывая, что...
2: Давайте так, это автоспорт, здесь нет инвалидов.
1: Верно.
2: Потому что, когда ты приходишь на трек, ты в первую очередь ставишь, что ты занимаешься автоспортом, а потом наличие своей инвалидности.
1: Кстати, есть ли какие-то ограничения по состоянию здоровья, когда вот вы не берете людей?
2: Наверное, давайте так... Вам как, честно?
1: Честно,
2: или...
1: у нас честная передача, как есть.
2: Я постараюсь поменьше взаимодействовать с людьми с серьезными ментальными нарушениями, только при наличии их тьютера, и скажу сразу, очень будет много индивидуального взаимодействия и решений по факту. Да?
1: Понятно. А для именно с проблемами зрения, как здесь?
2: Та же гемофилия, скорее всего, будет противопоказанием.
1: От врача вы требуете справки?
2: Давайте какие-то? Так, мы не имеем права чего-то требовать, но
1: Просите показать. Очень
2: рекомендую получить справку хотя бы там на занятие каким-нибудь экстремальным или серьезным видом спорта. Давайте честно, соврав нам, вы соврете себе.
1: Это ясное дело.
2: А, ребята, были истории, когда там недавнее оперативное вмешательство, то тоже рекомендую, давайте через полгодика придете, там пообщаемся даже, я могу даже созвониться с вашим лечащим, пообщаться, да, обсудить. Чтобы сделать все так, чтобы это было безопасно. Совершить глупость от того, что я хочу, хочу, хочу, а потом создать и себе, и людям, которые для вас это сделали, проблемы, ну, наверное, не надо так делать.
1: Ну, ясно. Ясное дело. Следующий вопрос тогда. Слепые гонки укрепляют здоровье или в них больше травмы, риска, нежели оздоровительной составляющей?
2: Давайте скажем так. Как вы подходите к этому, да? Есть известная фраза: профессиональный спорт здоровье гробит, любительский укрепляет. Если честно, статистика у нас такая, что за вот 6 лет более-менее какие-то серьезные травмы есть только у меня, как у испытателя. Там, остальное — синяки, ушибы, ссадины, но это будет в любом спорте. Даже в шахматах это можно получить,
1: да,
2: доской по голове.
1: В азарте борьбы.
2: Поэтому на самом деле плюс я как бы показываю ребятам вот как раз упражнения из русской оздоровительной системы, которые позволяют очень хорошо, скажем так. И более того, что если кому-то интересно, обращайтесь. Есть у меня и в проекте, и лично программа по дистанционному обучению этой штуке.
1: Угу.
2: Можете пробить по интернету, посмотреть, потом ко мне обратиться. Условия обсуждаемы. Вот. Потому что, конечно, нужно всегда, скажем так, свое здоровье поддерживать при занятии любой спортивной дисциплиной. Так что тут вот зависимость... Опять же, ну если вы, конечно, пришли на трассу в режиме «я тут всех уделаю, я буду тут об борта приносить время», как бы, и так далее, да, ну... Это
1: вы такие
2: выбор.
1: Вещи пресекаете сразу, я думаю, отсеиваете,
2: ну,
1: людей,
2: у нас
1: которые
2: были,
1: ведут себя неадекватно.
2: Скажу честно, у нас были парочку историй, когда человек вроде хорошо по времени едет, но на следующий трек он уже не приходит. Потому что я просто ему не сообщаю о наличии этого трека.
1: То есть дисциплина?
2: Да, дисциплина жесточайшая. Меня совершенно не интересует, кто передо мной. Нарушение указаний инструктора. Первый раз предупреждение, второй раз за борт. Заплатили вы, не заплатили, это никого не интересует. Вы нарушили правила, скажем так, всего хорошего.
1: Вы какие-то договора подписываете с ребятами, которые к вам приходят?
2: Ну, скажем так, во-первых, журнал техники безопасности все-таки стараемся вести. Во-вторых, они когда записываются, там тоже есть формочка определенная. Понимаете, договора, проблема в том, что если что-то возникнет, оно уже возникнет.
1: Друзья, все серьезно. Это не игрушки и не шутки. Это на самом деле очень серьезно. И чем больше я вас слушаю, Борис, тем больше понимаю.
2: Это абсолютно, это абсолютно безопасно. Даже детей там 6 лет в обычный картинку, по крайней мере, берут, да. Если выполнять требования инструктора и техники безопасности.
1: Вот, кстати, по возрасту. Вот по поводу возраста, если вдруг сейчас, я надеюсь, начнут звонить, задавать вопросы, кого берете?
2: Ну, давайте так. Стараемся, конечно, после 18.
1: Угу.
2: После 16 возможна история при поручительстве родителей или опекунов.
1: Угу.
2: Давайте так, это все-таки достаточно серьезно.
1: Конечно.
2: Хотел бы очень заниматься с подростками и младше, но вот когда будет серьезное юридическое прикрытие, тогда я этим буду заниматься. Мы слишком хорошо понимаем, насколько это рискованно юридически.
1: Да, это все так.
2: Если кто-то захочет в этом посодействовать, тоже будем обсуждать.
1: Ну что ж, какие планы на 2024 год? Турниры же впереди. Какие
2: да,
1: турниры?
2: 29 сентября в Кузьминках на треке Kart Racing Club состоится второй открытый турнир по инклюзивному картингу «Слепые гонки 2024». Принять участие могут как инвалиды по зрению, так и инвалиды и по опорно-двигательному аппарату. Объявление и способ записаться уже размещен в группе ВКонтакте «Слепые гонки». Также на сайте slepye-gonki.rf. Вы можете позвонить мне по вышеупомянутому телефону. Мы даже обсудим условия и количество тренировок, по которым вы сможете участвовать. А дальше я хочу сделать этот турнир ежегодным.
1: Великолепные перспективы и великолепные планы. Что тут скажешь? Искренне желаю удачи. Очень хорошо, если все это можно будет реализовать. С Божьей помощью и с помощью заинтересованных людей, которые хотят, чтобы спорт слепых он развивался, чтобы незрячие ребята себя реализовывали
2: во всех направлениях деятельности. В том числе и инклюзивный спорт. Это важно, потому что это не только спорт слепых.
1: Да, согласна абсолютно.
2: Знаете, один известный человек в незрячем мире называет те навыки, которые мы приобретаем, экстрабилити. Вот это, наверное, про это. Каждый может прийти и научиться этому. И это будет полезно для каждого, не только для слепого.
1: Борис, остается ли свободное время на другие увлечения? На общение с друзьями?
2: На гитаре я люблю поиграть. Вот только недавно относительно вернулся с обучения банному искусству.
1: Ох, банное искусство, обратите внимание.
2: Да, потому что это искусство. Да, тренер-преподаватель по русской оздоровительной системе тоже. И сам себя поддерживаю, и людям помогаю. В походы в какие-то иногда можно выбраться, да, то есть в любом случае человек должен развиваться гармонично.
1: И не концентрироваться только на чем-то одном.
2: Да, но потому что это будет плоско. Мозг должен работать, у гонщика главный орган — это мозг.
1: Верно.
2: Поэтому.
1: Верно.
2: Ну вот по передачам хожу, записываем всякие интересные.
1: Да, занимаемся полезными
2: вещами. Книгу написал,
1: вещами.
2: Премию Эдуарда Асадова получил за книгу. Сейчас еще несколько книг в работе.
1: Наше поздравление. Это вот. Здорово.
2: «Слепая сеть» называется. Вбиваем в Ютьюбе или там еще где-то.
1: Она
2: да.
1: Прям в доступе, да?
2: Да, ВКонтакте, в Тюбике там. Можно, ну, короче, много где. «Слепая сеть». Слушаем. Отличный, классный мальчишка записал. Проводник пересадочной станции у него позывной. Записал аудиоверсию. Там еще девчонка незрячая женскую роль озвучивала. В общем, классно. Будет дальше продолжение.
1: Хорошо,
2: так
1: спасибо.
2: Что творим, живем, любим
1: спасибо.
2: Друг друга, любим эту жизнь.
1: Борь,
2: спасибо, что вы есть все.
1: А есть ли у вас любимая песня, та самая, которая мотивирует на все эти подвиги и на это творчество, поднимает настроение, вдохновляет?
2: Наверное, это песня Николая Фоменко «Мой приятель, беспечный ездок». Мой приятель, беспечный ездок, в его жилах течет электрический ток.
1: Здорово. Друзья, эту песню мы сейчас поставим для вас.

И асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Прямо жалко расставаться с вами, Борис. Так все это душевно, круто и вдохновляюще. Друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта», к сожалению, подходит к концу. Мы желаем вам успехов и в тренерской работе, и личных побед. Ну и, конечно же, в удаче в продвижении этого потрясающего, фантастического проекта «Слепые гонки». Всего доброго, друзья! С вами была Мария Ильинская и Борис Вишняков. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Ключ на старт. Работаем, братья.
2: Аксиомы спорта. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено.

0: Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Да, давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье? О, как вспоминаешь! Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году зимой, незабываемый, вьюжный, стремительный год. Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Уютнейшая вещь – керосиновая лампа. Но я за электричество. И вот я увидел их вновь, наконец. Обольстительные электрические лампочки. Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями. Улица, на которой, чаруя взор, висели вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги. На перекрестке стоял милиционер. В запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом. Сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали. В будке торговали вчерашними московскими газетами. Невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация. Вавилон, Невский проспект. О больнице говорить не приходится. В ней был старший врач, три ординатора, кроме меня, фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только. Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу. Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. По вечерам я стал читать и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет. Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город.

Какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте? Кто-нибудь досидит? Молодой врач вроде меня. Ну что же, я свое высидел. А все-таки хорошо, что я пробыл на участке. Я стал отважным человеком. Я не боюсь. Чего я только не лечил. В самом деле, а? Психических болезней не лечил. Вот. Почитать надо бы психиатрию. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову? Зеленый огонь. Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь. Ну и довольно. Спать. Вот письмо с Аказией привезли. Давайте сюда. Сиделка стояла у меня в передней. На синем дешевом конверте таял снег. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка. Моей больницы. Незабываемый бланк. Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые. Ничего не понимаю. Это путанный рецепт. Что бишь тут необычайно в этом рецепте? Ах, да, 4-процентный раствор. Кто же выписывает 4-процентный раствор морфия? Зачем? Я перевернул листок. На обороте чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано 11 февраля 1918 года. Извините, что пишу на клочке, нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу на бывшем вашем участке, знаю, что вы в городе и сравнительно недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее, хоть на день, хоть на час. И если вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись. Надежда блеснет для меня. Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Мария, вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните. Хорошо. Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Ларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском, моем бывшем участке, в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас, доктор Бомгард. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте, Петров. Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. При удаче я буду в Горелове завтра ночью, думал я, лежа в постели. Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Да нет, ни тем, ни другим. Тогда бы он не написал просто. Я заболел воспалением легких. А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать. В самом деле, если ничего острого, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу от рака пищевода? Да какой там рак? Он на 2 года моложе меня, ему 25 лет. Тяжко. Саркома?

0: Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень. Что с ним такое? Надежда блеснет? В романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах. Спать, спать. Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно. Завтра. Я повернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать. Тук-тук. Бух-бух-бух. Ага, кто? Кто? Что? Ах, стучат. Ах, черт, стучат. То есть где я? Что я? В чем дело? Надо у себя в постели. Почему же меня будет? Ах, имеет право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? 1:30, ночь. Спал я, значит, только 1 час. В дверь тихо постучали. В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены. Кого привезли? Доктора с Гореловского участка, хрипло и громко ответила сиделка. Застрелился, доктор. Полякова? Не может быть. Полякова? Фамилии-то я не знаю. Вот что. Сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой. На крыльце в туче снега я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я. «Ваш Поляков?» – спросил покашливый хирург. «Ничего не пойму. Очевидно, он», – ответил я, и мы стремительно вошли в покой. С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелого, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице. «Поляков?» – спросил я. «Да», – ответила Марья Власьевна. «Такой ужас, доктор! Ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти». «Когда?» «Сегодня утром, на рассвете», – бормотала Марья Власьевна. «Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире». Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков. И с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок, у меня привычно ёкнуло сердце. Шапку с него сняли и показали слипшиеся влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул. Пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы вспрыснуть камфору. Тут раненый расклеил губы, чуть шевельнул синими губами и сухо слабо выговорил: «Бросьте камфору к черту». «Молчите», — ответил ему хирург. «Сердечная сумка, надо полагать, задета», — шепнула Марья Власьевна. Поляков вдруг шевельнул ртом криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху. А затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. «Доктора Бомгарда», — еле слышно сказал Поляков. «Я здесь», — шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ. «Тетрадь вам». Хрипло и еще слабее отозвался Поляков. Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились ввыси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу. Доктор Поляков умер. Ночь, близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и тока электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь. На столе перед воспаленными от чтения глазами лежит вскрытый конверт и листок. На нем написано: «Милый товарищ, я не буду вас дожидаться, я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю, будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте, ваш С. Поляков». Приписка крупными буквами. «В смерти моей прошу никого не винить. Лекарь Сергей Поляков. 13 февраля 1918 года». Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих в черной клеенке. Первая половина страницы из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи. В начале карандашом или чернилами, четким мелким почерком. В конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным. Почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.
1: 17-й год. 20 января. И очень рад. И слава Богу. Чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу. А здесь я никаких людей не увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не тронут мои раны. 21 января. Вьюга. Ничего. 3 февраля. Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. Аида шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко мне». У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный, дан темной душонке. Она...
0: Здесь перерыв. Вырваны две или три страницы.
1: Конечно, недостойно. Доктор Поляков, недостойно. Да и гимназически глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла. Не хочет жить, ушла. И конец. Как все просто в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла. Убить ее. Убить. Ах, как все глупо, пусто, безнадежно. Не хочу думать, не хочу. 11 февраля. Все вьюги да вьюги. Итак, 3 человека погребены здесь под снегом. Я, Анна Кирилловна, фельдшерица-акушерка, и фельдшер. Фельдшер женат. Они, фельдшерский персонал, живут во флигере, а я один. 15 февраля. Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие? Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина – сомнительная наука, должен заметить. Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего? Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим. А Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену. Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через 7 минут после укола. Впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, без мыслей о моей, обманувшей меня. 16 февраля. Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня не хмурым. «Разве я хмурый?» «Очень», – убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу. «Такой уж я человек». «Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейные драмы. Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудной костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро 1 сантиграмм. Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек. 18-го. 4 укола не страшны. 25 февраля. Чудак это, Анна Кирилловна. Точно я не врач. 1,5 шприца 15-тысячных. Да. 1 марта. Доктор Поляков, будьте осторожны. Вздор. Вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я мужчина. Анна К. стала моей тайной женою. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров. Снег изменился. Стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются. Анна К. боится. успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громаднейшей силой воли. 2 марта. Слухи о чем-то грандиозном, будто бы свергли Николая II. Я ложусь спать очень рано, 9:00, и сплю сладко. 10 марта. Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее. Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны. Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен. Так что вот, я вижу жутко освещенную лампу, из нее пышет разноцветная лента огней, а Мнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна. В нормальном? Еще вопрос. Какой сон нормальнее? Впрочем, шучу. Беззвучно. А в моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой, замечательный писатель. Вредны ли эти сны? О, нет, нет. После них я встаю сильным и бодрым и работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей. А теперь я спокоен. Я спокоен. 19 марта. Ночью у меня была ссора с Анной К. Я не буду больше приготовлять раствор. Я стал ее уговаривать. Глупости, Ануся. Ну что я, маленький, что ли? Не буду, вы погибнете. Ну, как хотите, ну поймите, что у меня боли в груди. Лечитесь. Где? Уезжайте в отпуск, морфием не лечится. Потом подумала и добавила. Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда 2-ю склянку. Да что я, морфинист, что ли? Да. Вы становитесь морфинистом. Так вы не пойдете? Нет.
2: Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав. Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню, посмотрел, на донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц, оказалось, 1/4 шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, ни одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу, ее нет. Ушла. Представьте себе, не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок на крылечко. «Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки». Она шепнула: «Не дам».
1: «Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач».
2: Вижу, в сумраке ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость. Но тут же злость опять наплыла на меня. Она: «Зачем? Зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я жалеючи вас!» И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их. Я грубо: «Дайте ключи!» И вырвал их из ее рук. И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым прыгающим мосткам. В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного вспрыскивания. Я врач, а не фельдшерица. Шел и трясся. И слышу сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я ее задушил, повернулся и, оскалившись, говорю: «Сделаете или нет?» И она взмахнула рукою, как обреченная, все равно, мол, и тихо ответила: «Давайте, сделаю». Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком. Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит: «Я не сержусь на вас. Нет, я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю, и себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам вспрыскивание». Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего же дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу. «Сколько вы сейчас впрыснули?» «Вздор! 3 шприца 1% раствора». Она сжала голову и замолчала. «Да не волнуйтесь вы!» В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, морфий – грозная штука. Привычка к нему создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм. По правде говоря, эта женщина – единственно верный, настоящий мой человек. И в сущности она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию. 8 апреля 1917 года. Это мучение. 9 апреля. Весна ужасна. 6 мая 1917 года. Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни. И у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире, если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны. Итак, если вести историю болезни, то вот. Я впрыскиваю себе морфий 2 раза в сутки. В 5 часов дня после обеда и в 12 часов ночи перед сном. Раствор 3-процентный, 2 шприца,
1: Следовательно, я получаю за один раз 0,06. Порядочно. Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями. Я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучит. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина, которого у нас сколько угодно, и говорит: 40 грамм морфия? Я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею. Он говорит: нет у нас такого количества. Граммов 10 дам. И действительно, у него нет. Но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и волнуюсь, и мучаюсь. 18 мая. Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло, бледно и тревожно. Идет гроза. Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия. Большое беспокойство, тревожное, тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова. Тоскливое состояние. Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не тоскливое состояние, а смерть, медленная смерть овладевает морфинистом. Лишь только вы на час или на два лишите его морфия. Воздух несытный, его глотать нельзя. В теле нет клеточки, которая бы не жаждала. Чего? Этого нельзя определить, не объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия! Смерть от жажды, райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги. Смерть, сухая, медленная смерть. Вот что кроется под этими профессорскими словами: тоскливое состояние. Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. Еще вздох. 3 шприца 3% раствора. Этого мне хватит до полуночи. Вздор. Эта запись вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу. А сейчас спать. Спать.
0: Далее в тетради вырезано 12 страниц.
1: Зря. Зря. Опять рвота. В 4:30. Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления. 14 ноября 1917 года. Итак, после побега из Москвы, из лечебницы доктора... Нет. Я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне. Как и я, никому не нужен в мире. Мысль бросить от лечения воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо Морфею за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что... Что вообще может испугать человека, который думает только об одном – о чудных, божественных кристаллах? Когда фельдшерица, совершенно терроризированная пушечным буханьем…
0: Здесь страница вырвана.
1: Вырвал эту страницу, чтобы никто не прочитал позорного описание того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм. Да что костюм? Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Напрасно. Ведь он психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен, болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку. Он сказал «спасибо» и добавил: «Что же вы теперь думаете делать?» Я сказал бойко. Я был в этот момент в состоянии эйфории. Я решил вернуться к себе в глушь, тем более, что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь. Я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя. Ответил он так: «Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому? Кому вы говорите? Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть. В особенности теперь, когда происходят все эти события. Меня совершенно издергала стрельба. Она кончилась». Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечебнице. Профессор побагровел. «Я не тюремный надзиратель», — не без раздражения молвил он. «Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальные 2 недели назад. А между тем...» Он выразительно повторил мой жест испуга. «Я вас не держусь».
3: «Благодарю вас, благодарю вас».
1: Затем встал, чтобы уходить, и пошел. «Доктор Поляков», — раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. «Вот что», — заговорил он, — «одумайтесь, одумайтесь.
2: Поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу. Ну, немножко попозже. И при том попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состояние полного душевного развала. Я ушел. И, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда. Почему? Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник, ты-то ведь не выдашь меня. Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм 1% раствора. Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? А по совести взломал бы. Итак, доктор Поляков – вор. Ну, эту страницу я успею вырвать. Да, почему я украл? Очень просто. Я решил, что во время боев я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке 20 граммов в кристаллах. Написал рецепт для больницы, попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин. Да в конце концов, почему я должен прятаться и бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист. Кому какое дело в конце-то концов? Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель. Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво. 18 ноября. Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом. Распад личности распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания. Да, так вот, когда стало плохо, я решил все-таки помучиться. Пусть бы полюбовался на меня профессор Н. И оттянуть укол и ушел к реке. Какая пустыня! Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней. Идут к Левковской больнице. И я ползу, опираясь на палку. Сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время. И вот вижу от речки по склону летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой-колоколом старушонка с желтыми волосами. В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно, почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке, а потом откуда старушонка? Какая? А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине. Понял, старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо, но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так испугался? Почему?
3: Я упал на одно колено, простирая руки, закрывая, чтобы не видеть ее. Потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разорвалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну и Морфию, Морфию. И я прибежал.
1: Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация. 19 ноября. Рвота. Это плохо. 27 декабря. Да, давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан. Лошади ждут. Бомгарт уехал с Гореловского участка, и меня послали замещать его. На мой участок женщина-врач. Анна здесь. Будет приезжать ко мне. Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой. Ну, прощай, Левкова. Анна, до свидания. 1918 год. Январь. Я не поехал. Во время лечения я погибну. И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно. 15 января. Рвота утром. 3 шприца 4% раствора в сумерки. 3 шприца 4% раствора ночью. 16 января. Операционный день, поэтому большое воздержание. С ночи до 6 часов вечера. В сумерки, в самое ужасное время, уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял: «Сергей Васильевич! Сергей Васильевич!» После впрыскивания все пропало сразу. 17 января. Вьюга. Нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб. Надежды нет. Шорохов пугаюсь. Люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество. Внешний вид. Худ. Бледен восковой бледностью. Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда. Теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку. Потом это прошло. 18 января была такая галлюцинация. Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог. Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно, это мучение. Мучение, а не жизнь. Гладко ли я выражаю свои мысли? По-моему, гладко. Жизнь? Смешно. 1 февраля. Анна приехала. Она желта,
2: больна. Да канна.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер,

0: она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, и каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом может быть тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет.

0: Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательное упражнение, про которое мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
4: Вы слушаете радио ВОС.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это я еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
9: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». С вами Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск посвящен певице Раисе Неменовой. Недавно ей исполнилось 85 лет. Немножко расскажу вам об этой певице, о ее творчестве, услышим несколько ее записей. Итак, Раиса Дмитриевна Неменова родилась в 1935 году в Москве. В 1959 году она окончила Московское училище имени Октябрьской революции. Педагогом ее была композитор Нина Илютович, которая помогла молодой певице обрести на сцене свою эстрадную индивидуальность. Сначала Раиса Дмитриевна работала в молдавском джазовом оркестре «Букурия». В начале 60-х годов к ней пришла известность, популярность, как хотите называйте, благодаря песне «Текстильный городок» Яна Френкеля и Михаила Танича. Песня очень быстро стала популярной. И давайте с вами сейчас эту песню и послушаем. «Текстильный городок».

1964-66 годах Раиса Неменова – солистка оркестра под управлением Олега Лундстрома. В 1968 году – солистка женского вокального ансамбля Романа Романова. И с 1968 по 1990 год она солистка Москонцерта. Тогда многие исполнители были солистами Москонцерта. В ее репертуаре все больше и больше песен известных в то время композиторов. Вот сейчас давайте с вами услышим песню «Говорил тихонечко», музыка Валентина Левашова, стихи Виктора Бокова. Напомню, что Валентин Левашов, юбиляр 2020 года. Итак, «Говорил тихонечко», поет Раиса Неменова.

осталась Зорина. Запишусь я Гарина в этот вечер полностью. Мы решили.

пластинки Раисы Неменовой были только миньоны. Грандов и гигантов не было. Также ее песни включались в сборники. Уже в 2000-е годы в серии «Золотая коллекция ретро» вышел один диск, но все песни, которые мы с вами сегодня слушаем, не были включены в этот компакт-диск. Там другие песни есть. Скажу, что на сайте «Красная книга российской эстрады» есть страничка, посвященная творчеству Раисы Неменовой. Иногда певицу приглашали петь за кадром, но надо сказать, что есть одна ошибка в интернете. Часто пишут, что песню «Любовь кольцо» в фильме «Женщины» исполнила Раиса Неменова. Это не так. В фильме песню записала Нина Бродская, а вот на грампластинку и на радио песню записала Раиса Неменова. Также Раиса Дмитриевна исполняла песни на других языках – болгарском, польском и других, что часто было в 60-е и 70-е годы. И вот сейчас прозвучит малоизвестная песня в исполнении Раисы Неменовой. Она называется «Песня не заблудится». Авторы ее Игорь Поклад и Юрий Батицкий. Песня эта исполняется на украинском языке.

сожалению, в 70-е и 80-е годы, несмотря на то, что работала в Москонцерте, Раиса Неменова стала менее востребованной. Не часто можно было ее услышать по радио, увидеть на телевидении. Пластинок сольных не было, только в сборниках, и то редко, и то последний раз в 78-м году, наверное, где-то. Тем не менее, в 1997 году ей присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». В 90-е годы она выступала в сборных ретро-концертах. В 1999 году вместе со своим сыном уехала в Израиль, где живет и сейчас. Но те, кто любит музыку прошлых лет, помнят эту певицу, слушают ее записи. В завершении нашей программы прозвучит тоже редкая песня. Она называется «Багульник». Написали ее Вадим Гамалия и Евгений Евтушенко. На пластинку песню записала Валентина Толкунова, а Раиса Неменова, видимо, записала песню на радио. Вот этот редкий вариант мы с вами сейчас в конце нашей программы и услышим. На этом мы с вами прощаемся. Программу провел Сергей Андреев. И скажу только, что в следующей нашей новогодней программе мы с вами услышим еще голос Раисы Неменовой. Желаем вам всего доброго. До новых встреч.

0: Актуальный репортаж.
1: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
2: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Но благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, пришли.
3: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
2: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смакиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
3: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
1: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смактина.
4: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
1: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
0: Регулярно ставим и пучком по нему. Регулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта
5: заворачиваете. Я пытаюсь,
0: да. И вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
5: ага,
0: перпендикулярно.
5: Да, я поняла.
0: Да, да, и просто по нему как бы ударяю.
5: Все.
0: И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
5: Ага.
0: Здорово.
5: Попробуем.
0: И опять же, сейчас объясню. Если...
6: Хорошо.
0: Если там, например, здрасте, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
6: Потому что у меня здесь не интересует.
5: Как бы отмахивая, да?
0: Ну, как бы перпендикулярно, да, вот так. Так, давай.
6: Все, начали.
0: Все, пей, дайте мяч.
1: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
7: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
1: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
7: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
1: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
8: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
9: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
10: Александр из Ессентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
5: Хотим! Ждем Марину Александровну.
10: Так, ждем.
11: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, наше поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
1: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
12: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
13: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
11: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
14: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
15: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом. Ну, а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
1: Материал подготовили Сындыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их маркграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал.
но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева и наш замечательный гость, которого представит Елена.
5: Здравствуйте, друзья! У нас в гостях сегодня основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, здравствуйте!
6: Здравствуйте!
4: Здравствуйте, Александр! Вот мне сегодня с утра прям представлялся, вспоминался мультик «Чип и Дейл» и вот этот вот Рокки, да, сыр. Тема на самом деле интересная. Давно мы очень хотели с Леной на эту тему поговорить. Для нас большая честь, что у нас сегодня в студии такой крупный специалист, как вы.
6: Спасибо. Кстати, мыши не едят и крысы сыр. Это большой миф.
4: Да вы что?
5: И усы не заворачиваются.
6: Да, и нет смысла класть там мышеловку, тоже сыр.
4: Вот вы видите, какие интересные мифы мы развеем. Да, вот про ежей, которые, кстати, яблоки тоже не едят, а на картинках рисуют яблоками. Вот, оказывается, еще так фокус такой. Про проект Лена сказала, очень интересно. Если можно, там в двух словах буквально скажите, что за проект такой и... Что называется, как вы дошли до жизни такой, да? Что такое, ну, сомелье это понятно, да, я думаю, для всех. Учились вы, не учились, как вы все это организовали?
6: Нет, я не учился, я очень долго работал в IT, но вот просто уже не мог терпеть, очень хотелось чего-то своего, и я открыл вот так первую в Москве сырную лавку, которую назвал «Сырный сомелье». Кардинально изменил свою жизнь. До этого успел немножко поездить по Европе, посмотреть, как, что лавки есть везде, поэтому захотелось чего-то такого в Москве. А в Москве о сыре, собственно, никто ничего абсолютно не знает. Для нас сыр — это то, что кладут сверху на бутерброд, и только это. Вот сейчас у нас две лавки, интернет-магазин и курсы по сырам. Мы тоже рассказываем о сыре.
4: То есть, я так понимаю, традиции российские, великие российские традиции сырные утрачены, да, пашихонские там и так далее, да, то, что вот... Мы же до революции
5: российские
4: поставляли.
5: Российские ли это традиции?
6: Ну, на самом деле, я с большим уважением отношусь вот к советским временам, когда было много качественного сыра, к дореволюционным временам тоже с большим уважением. Но вот то, что сейчас, как бы, сейчас очень грустно с сыром, его мало и мало качественного сыра.
4: И какие же сорта? Да, может быть, или какие виды сыра, откуда они к нам приходят, как это вообще сейчас обстоит?
5: Я дополню, потому что очень много сортов, и легко в них потеряться. Есть ли какая-то классификация, которая принята у экспертов, и легко запомнить нашим покупателям?
6: На самом деле, как таковой классификации нет, но вот я расскажу той, которой придерживаюсь я, потому что, на самом деле, каждая страна, она, в принципе, там как-то своя, у них есть классификация.
4: Угу.
6: Первые сыры — это сыры свежие, то есть это сыры, которые там еще вчера были молоком, и сегодня уже, да, они створожились и превратились вот что-то такое в небольшой свежий сыр. Это там стандартная вот моцарелла, да, буррата. Те сыры, которые вот, ну, нет смысла, в принципе, откуда-то завозить, их делают прекрасно у нас. Это вот номер раз. Далее идут сыры полутвердые. Это те сыры, которые вот как раз нам и привычны больше всего для нашего желудка, так сказать. Их легко погнуть, да, их легко вот там разорвать, если потянуть. То есть они именно то, что вот мы кладем обычно на бутерброд, то есть это вот то, что вот в крови у каждого, да, русского человека.
4: То есть это вот такие мягкие, да?
5: Это российский сыр к ним относится?
6: Так точно, да.
4: А гауда?
6: Да, тоже гауда. Угу. Есть выдержанные гауды, но вот в классическом понимании, да, гауда относится к ним. Это вот там пошехонский, да, и прочие угу. советские, это все вот они и есть.
4: Так, а тот, который весь из дыр?
6: Это тоже, кстати, вот есть полутвердый. То есть это сыры, которые, ну, созревание до там года, да, срок созревания их до года, то есть они до года лежат в специальных, стоят в специальных

0: приобретут свою оптимальную форму как раз. А помимо этого, есть сыры у нас с белой плесенью. Это мягкие сыры, чаще всего мягкие сыры. Например, да, классический камамбер. То есть это сыр, который вы разрезаете, и он будет такой либо пластичный, либо текучий внутри. И его корочка будет покрыта белой плесенью.
1: Угу, пробовал. Интересный, кстати, очень вкус.
0: Да-да-да, забавно. Он такой грибной. Грибной считается. Да. Вот по классике считается, что это грибной запах должен быть у правильного камамбера.
1: Угу, так. А вот дурблю, скажем.
0: Это да, это как раз сыры с голубой плесенью, с благородной плесенью. То есть это не та плесень, которая у нас заводится в холодильнике после того, как вы там оставили свой там, не знаю, кусочек сыра или там, грубо говоря, помидор оставили, да, угу. И на нем там появилась там голубая плесень. Нет, это благородная плесень. И даже если у вас в холодильнике хранится там кусок сыра с благородной плесенью, с голубой, и рядом хранится другой кусок сыра, да, не стоит думать, что вот там вот эта плесень, она перебежит на обычный кусок сыра, и он станет благородным. Нет, совсем не так. На самом деле она вот абсолютно никуда не бегает, она не заражает другие продукты. Вот та плесень, которая заведется, она будет уже совершенно другая и неполезная. Она никак не связана с этим вот сыром. От того, что он там лежит, да, второму сыру ничего не будет.
1: То есть, голубая еще и полезная, оказывается, да?
0: Абсолютно, да. И вот даже есть такой знаменитый сыр французский Рокфор с голубой плесенью, и считается, что вот он созревает в пещерах, и считается, что вот работники пещер, которые вот они за ним ухаживают, да, они никогда абсолютно не работают. Вот, не болеют. Работают, но не болеют.
2: Александр, а можно ли по запаху определить, что это сыр с плесенью нормальный?
0: Я бы сказал, да, конечно, сейчас вот очень много, да, добавляют разных добавок там и прочее, чтобы скрыть запах, да, как-то его нейтрализовать. Но если мы говорим именно про плесень, если мы говорим про белую плесень, то это, конечно, вот грибной, ореховый запах. Это вот два классических запаха, которые вам должны сказать, что все хорошо. Если вы чувствуете запах аммиака, то, скорее всего, что-то пошло не так. Либо он уже перележал, либо вот там были какие-то, не в кондиции, он лежал в более высокой температуре, или просто перезрел, поэтому не стоит такой сыр брать.
2: А это будет нормально, если я подойду к прилавку и попрошу понюхать сыр, который мне предлагают?
0: На самом деле, абсолютно нормально. Есть на прилавках завакуумированные сыры, но вот чаще всего, вот если мы говорим про сыры с белой плесенью, они чаще всего завернуты в бумагу специальную, и даже можно вот там кончик легонечко отвернуть, не повредив абсолютно упаковку, и просто понюхать, понять, что там чувствуется.
1: Я несколько раз за последнее время, причем даже не в жаркое время года, встречал такие вещи, когда берешь нарезку, приносишь домой, открываешь, вот эти ломтики, они расползаются, расплываются, они превращаются во что-то, верхние-то еще ничего, а вот нижние пласты совершенно мягкие, какие-то квелые, вялые, растекшиеся практически. Это, видимо, что со сроком годности или с технологией изготовления что-то. То есть это некачественный сыр, да?
0: Я здесь дам такой совет. Я вообще, в принципе, очень рекомендую покупать нарезку, потому что, я не буду говорить за всех, но в большинстве случаев вот нарезка подразумевает то, что туда нарезает тот сыр, который должен побыстрее продаться. И поэтому это чаще всего, да, это сыры, которые уже, либо при смерти, либо уже там умирают. Вот именно поэтому. Но в целом, вот те симптомы, которые вы описали, действительно, это не очень хорошие симптомы. Если вот сыр начинает растекаться, то, скорее всего, вот он уже перележал, да, либо он вот нарушена технология, как минимум.
1: То есть с этим нужно быть аккуратнее, да, я так понимаю.
0: Лучше вот прям попросить продавца, отрежьте мне вот кусочек, пожалуйста, и вам будет лучше. Я крайне не сторонник нарезки, в принципе, потому что вы привезете домой кусочек, вы будете от него потихоньку есть спокойно, да, и у вас будет свежее сыр, потому что, и сыр в большом куске, он сохраняется лучше, чем сыр в нарезке, да, даже в холодильнике у вас будет лучше лежать.
1: Да, кстати, еще параллельный вопрос немножко, что называется, отмотаем назад. Допустим, брынза, фета, это вот к первой категории относится, да? Это вот творожистые сыры.
0: Да. Это вот сыры быстрого созревания, то есть, которые очень-очень быстро делаются. Но вот с ними, на самом деле, очень сложно наткнуться на сыры, которые испортились, потому что они хранятся в специальных растворах, да, либо это оливковое масло, либо это там соляные растворы и прочее. Поэтому чаще всего это очень сильный консервант, и такие сыры, чаще всего можно достать хорошими.
2: Александр, когда приходишь в магазин, мы уже поняли, что стоит понюхать, лучше взять цельный кусок. Что еще стоит сделать? Спросить у продавца, чтобы понять, насколько сыр хорош или залежалый.
0: Угу.
2: Какие советы при покупке?
0: Смотрите, вот я бы еще не рекомендовал покупать сыры с добавками, как минимум,

0: это, то есть там бывают с пряными травами, там, с крапивой и прочим, потому что добавки очень сильно забивают вкус сыра, и запах сыра очень сильно забивают, и обычно в такие сыры кладут, ну, самое некачественное молоко, самый некачественный сыр, потому что конечный покупатель все равно ничего не почувствует, кроме вот этой добавки, поэтому это как рекомендация. А вот если что-то спрашивать, ну, естественно, да, нужно понять там банальные вещи, такие как срок годности, да, попытаться спросить, что написано там на этикетке, да, посмотреть как минимум на это, потому что там не должно быть консервантов, да, Е и прочее, там не должно быть сухого молока. Ну, сейчас просто производители, они периодически, есть такое понятие, как сырный продукт. Это не сыр, это где нет молочного жира, но есть растительный жир. Вот такие, да, сыры я очень не рекомендую покупать. Ну, конечно, вот мало кто пишет, да, из производителей, что вот у меня растительные жиры, потому что такой сыр никто покупать не будет.
1: Александр, а что такое колбасный сыр? Все мы помним с детства его.
2: Ой, Вологодский
1: насколько,
2: очень вкусный.
1: Насколько я понимаю, он сильно изменился, стал менее вкусным.
2: Не знаю, Вологодский не изменился. Великолепнейший,
1: да,
2: сыр,
1: но это, ну, что, это только такое в России, да, существует или нет?
0: Ну, я бы сказал, что да, это российский, но это, на мой взгляд, это вот не наш традиционный все-таки сыр. Если там говорить про наши классические сыры, то я бы, конечно, отметил это какие-то кавказские сыры, например. Вот просто скажу, чем Россия может гордиться в плане сыроделия. Это, конечно же, сулугуни, да, это вот, ну, на мой взгляд, это сыр номер один. А вот если говорить про такие, да, сыры, как вы говорите, там, вот колбасные, ну, вот они стоят, в принципе, в одном ряду с, там, с пашихонским, советским, швейцарским прочими сырами, здесь очень нужно аккуратно подходить, потому что здесь вот производителю качество вот просто колоссально меняется. Кто-то туда пихает все, что угодно, а кто-то следит за качеством, да, поэтому здесь...
1: А я слышала, что это остатки просто берут и из них делают колбасный сыр. Это все слухи?
0: Ну, тут все, конечно, от производителя,
1: ага,
0: зависит.
1: То есть,
0: да,
1: может быть такое?
0: Конечно, да, как и плавленые сыры, угу, да, считается, что их тоже делают как бы из всего, что осталось.
1: Смотрите, Александр, прочла у вас на сайте, у проекта «Сырный сомелье» есть свой собственный сайт, его легко найти, друзья. Там написано: по запаху сразу можно определить, что это Швейцария. То есть швейцарские сыры всегда очень сильно пахнут. Я даже помню, мне рассказывали, что самолеты с российскими туристами пахнут сырами, которые, туристы, которые летят из Швейцарии. Как по запаху определить, действительно ли это сыр той или иной страны? То есть Швейцария всегда пахнет?
0: На самом деле сложно сказать, что всегда, да. Ну, в большинстве случаев, да, они пахучие сыры, потому что технология созревания сыров такова, что корочку сырную омывают во время созревания. То есть ходит человек, который губкой ее протирает во время созревания сыра. И поэтому вот она начинает твердить и начинает понемногу пахнуть. Очень сложно определить страну именно по запаху какому-то конкретному. Но вот там для швейцарских сыров там, ну, классическим запахом как раз был бы как раз некие такие вот мокрые тона, вот как, не знаю, мокрый асфальт, такие запахи какие-то с какой-то свежести. И в целом, ну вот считается, что французские сыры — это самые-самые пахучие сыры. Вот там как раз можно уже почувствовать там вот разные уже там запахи, там, говорят, некоторые ногами пахнет, да, там, потом и прочее, ну, это
2: вот
0: да.
2: Это как вот про пармезан почему-то, если я правильно произношу.
0: Да.
2: Вот много слышал от людей, вот именно так и говорят, что как что-то потное такое.
0: Ну, есть такое, да, есть. Но это неплохо, то есть я здесь рекомендую вот в плане сыра, если даже запах немножко отпугивает, да, но если вот это вот аммиак, это плохой, да, признак, а вот если запах отпугивает, все равно лучше кусочек попробовать, потому что вкус зачастую прям бывает, ну, совершенно другим. Ну и, конечно, вот тем, кто не любит, да, я рекомендую есть именно центр, да. Вот для швейцарских сыров характерно то, что самый сильный запах, он скапливается у корочки. То есть просто отрезать корочку, есть центр, тогда будет намного мягче.
2: А мы, кажется, забыли вот о какой вещи. Очень много сейчас сыров в продаже, так называемых копченых, вот эти косички, копченые сыры. Это что такое? Это сыр, просто который закоптили, какой-то определенный сорт, или это разновидность сыра? Как понять, как это делают вообще? Это поливают жидким дымом или действительно держат над огнем?
0: Ну, на самом деле, не сталкивался с производством, но я искренне верю, что действительно держит над огнем. А это не сорт сыра, да, это, ну, практически всегда это либо сулугуни, либо какой-то подобный сыр, который коптится. И чаще всего это копчение, оно такое, как натуральный консервант, который позволяет, ну, сохранить, во-первых, сыр, и, во-вторых, добавить ему интересный вкус, который, вот, они считаются, как бы, классическими пивными сырами, так называемые, копченые.
2: А, кстати, хочу заметить, вот в моей практике был такой случай, когда я в ресторане, мне друг посоветовал, взял сырную тарелку. Это для меня было удивительное открытие, потому что там было очень много сыров. И я сначала, если честно, не понял, потому что кроме сыра на тарелке были орехи и мед. Я думал, как это так, сыр с медом, как-то непонятно, особенно соленый сыр, там были такие кусочки. Друзья, это потрясающе вкусно, всем очень советую попробовать с орехами и с медом сыр. Разные сыры, это великолепно просто.
0: Я вот полностью поддерживаю, потому что вот сырный, ну, голубой сыр, да, сыр с голубой плесенью и мед, это вот сочетание соленого и сладкого, это очень вкусно, очень вкусно.
1: Александр, а расскажите, для чего какой сыр лучше всего подходит?
0: Есть так называемые салатные сыры, да, это чаще всего либо козьи сыры, которые можно вот, либо ну, твердые сыры, которые можно покрошить в салат, либо, соответственно, нагреть, на сковородке нагреть сыр. Это чаще всего такие сыры, они называются бюши, это как поленца. Сыр выглядит как длинная такая колбаска небольшая, с белой плесенью по краям, а внутри это вот козий сыр полутвердый. И вот он нарезается ломтиками.
1: Корка
0: и поджаривается.
1: Остается, да?
0: Да-да-да. Угу. Он нарезается ломтиками, поджаривается и кладется сверху на салат. Это вот безумно вкусно. А большинство сыров, да, полутвердых, их можно как раз вот как нам привычно, есть с хлебом и с маслом. Но я тут, как любитель, я рекомендую именно есть без масла, рекомендую есть с багетом, чтобы он был хрустящий и, соответственно, такой прям свеженький. Это очень вкусно. Съесть с ним камамбер какой-нибудь, безумно вкусно. Хорошие сыры, выдержанные сыры, сыры с белой плесенью, сыры с голубой плесенью. Их нужно и есть в виде тарелки, да, сырной тарелки и, соответственно, с различными напитками. Уже там, начиная от вина, заканчивая кофе, чаем и прочее-прочее сочетать.
2: Вот, Александр, вы сказали, что достаточно много ездили по Европе, да, насколько я понял?
0: Да-да-да.
2: Видимо, интересовались вопросом сырным. А могли бы вы немножечко рассказать нам о сырных представителях, ну, не каждой страны, а каких-то вот основных, самых знаменитых там стран, не знаю, Франция, Италия, там, Швейцария?
0: Смотрите, ну, нужно понимать, да,
2: то есть, что... если я поеду, да, вот, допустим, в Европу будет у меня возможность, какой сыр мне стоит попробовать или купить во Франции, чтобы привезти там у гостей друзей?
1: Или, и в Голландии.
2: Там, и в Голландии, или там в Греции, я не знаю.
0: Смотрите, ну, я рекомендую, конечно, покупать те сыры, которых у нас сейчас вот не достать, да, то есть Швейцария у нас сейчас разрешена к ввозу, поэтому нет смысла ее особо увезти из-за границы. А если вы поехали во Францию, Франция — это в первую очередь классные пахучие сыры с белой корочкой, это, соответственно, различные там, и с красной корочкой у них еще есть сыры, это сыр натирается специальным алкогольным раствором, и у него не растет плесень, да, это мягкий сыр, у него не растет плесень, но образовывается красная корочка, и, соответственно, вот она пахнет очень сильно. То есть Франция — это однозначно это козьи, мягкие сыры, и сыры вот только вот такие, которые созревают от месяца. Да? Если вы едете, допустим, в Англию, то это однозначно чеддеры. Это зрелые чеддеры. То есть это уже такие практически экстратвердые сыры, которые зреют, но тем не менее, как только вы кладете кусочек сыра чеддера в рот, он сразу же растаивает, потому что там специальная технология их создания используется, где там очень мелко нарезается сыр в процессе созревания, и поэтому он прям сразу же рассыпается. Если мы говорим там про Испанию, это козьи и овечьи сыры, потому что Испания, она вот там есть манчего, это очень знаменитый овечий сыр, и то есть там только такие. Италия — это, конечно, ну, выдержанные сыры, это пармиджано, грано-падано, отличные овечьи сыры а-ля пекарино, и, конечно же, вот супер-классные сыры — это свежие, там, единственная страна, где можно попробовать там буйволиную моцареллу, то есть моцарелла не из молока коров, а буйволов.
2: Ну вот, да, в основном. А Норвегия что-нибудь делает там по этому поводу?
0: Есть прекрасный норвежский сыр, называется он брюност. Это, если так по-простому объяснить, то это переваренная сгущенка. То есть сыр варится там порядка 12 часов, и он карамелизуется за это время и становится он коричневого цвета, очень странный по вкусу, скорее сладковатый. В Норвегии даже, я видел, делают из него мороженое, потому что он ну, не похож на сыр, он похож больше на десерт, на что-то сладкое.
2: Необычно.
1: А в Японии, Китае
2: делают
1: сыры?
2: Да, вот Восток, интересно.
0: Ну, насколько я знаю, там на самом деле вот безмолочные сыры, да, соевые сыры различные. Но вот как таковых я бы не сказал, там что-то вот прям есть чем гордиться, на мой взгляд.
2: Давайте остановимся пока на этом и вернемся в студию через несколько секунд.
3: Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
2: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». Сегодня в студии Максим Петров, Елена Колосенцева и наш замечательный гость Александр Купецков. А говорим мы сегодня о сыре. Вы дали нам такую интересную классификацию. А могли бы вы, Александр, назвать представителей каждого вида, сырных представителей, опять же, каждого вида, что у нас здесь можно купить? Вот в России я пойду в магазин, и я хочу экстра твердый сыр или, допустим, сыр такой не очень твердый. Как мне разобраться, да, что здесь можно на прилавках найти?
0: Если начинать с молодых сыров, да, это сыры, которые, как я говорил, вчера еще были молоком. Конечно же, это, во-первых, ну, самое простое, что приходит в голову, это моцарелла. Ее встретить можно абсолютно везде, и особого смысла там, да, привозить ее из Италии тоже нет, потому что это сыр, созревающий очень быстро, и он вкусен там, где он произведен. То есть однозначно нужно покупать моцареллу, только русскую моцареллу искать.
1: Она и дешевле будет.
0: Да, и дешевле, так точно.
2: Угу, так.
0: А если мы говорим про полутвердые сыры, то это самая-самая большая категория сыров. Буквально там, наверное, процентов 90 ассортимента любого супермаркета это как раз и есть полутвердые сыры. Я рекомендую смотреть на... хотя бы оценивать немножко по стоимости, потому что вот все сыры, которые дешевле там 600 примерно рублей за килограмм, скорее всего, они содержат не только молочные жиры, то есть они сделаны не из натурального молока, потому что вот средняя цена на хорошее молоко сейчас — это примерно 50 рублей за литр, а для того, чтобы получить 1 килограмм хорошего сыра, нужно примерно 10 литров молока. Поэтому 500 рублей — это примерная вот себестоимость у фермера, который у него уходит именно. Да, ну, здесь на прилавках вам просто вот выбирай все, что хочешь, да, ну, рекомендовал немножко бы смотреть на цену. Конечно, это не показатель, но, тем не менее, это хоть отсечет каких-то, да, плохих производителей.
1: А чем больше дырок, тем лучше сыр?
2: А вообще как-нибудь там появляются. Откройте нам секрет вот тоже.
0: На самом деле, ну, это, конечно, не зависит. И разных сортов есть разное количество, да, дырок. Какие-то сорта подразумевают дырки, какие-то нет. А появляются они очень просто. Сыр во время созревания, он обычно созревает при определенной температуре, каждый сыр. А для того, чтобы появились там дырки, он кладется в более повышенную температуру, да, по технологии своего созревания. И вот бактерии начинают активнее работать, и, соответственно, появляются вот небольшие дырки. Такие. И после этого сыр дальше уже убирается, ну, на обычные полки для созревания.
2: Ну, давайте продолжим. Да. Вот, да? Угу. А, вот полутвердые сыры, а дальше.
0: Экстра-твердые. Смотрите,
1: далее.
0: С экстра-твердыми вот нашими очень, да, большая проблема, потому что вот там еще 2 года назад, в принципе, они не производились, а сейчас их начали уже закладывать в связи с этой вот ситуацией, что из Европы сыр запрещен. И, ну, вот сейчас нет хороших, я вот лично не знаю хороших производителей, поэтому здесь я рекомендую смотреть в сторону Швейцарии. Она дороже, но, тем не менее, это классные сыры. И самый такой классический представитель называется сыр Сбринц. Он очень распространенный, и вот этот сыр зреет примерно от года до полутора, и вот, ну, это то, что вот прям, чтобы понять, что такое экстратвердые сыры, достаточно его купить. Вы его очень сложно нарезать, его проще наколоть. Он такой сладко-соленый по вкусу. Ну, тоже очень я его люблю.
2: То есть даже колется, да? Удивительно.
0: Да. А еще у этих сыров вот, есть отличительная такая особенность, что у них встречаются такие небольшие крупинки. Некоторые люди за это любят сыр. То есть вы едите сыр, и он начинает немножко хрустеть на зубах. Кажется, что вы какой-то там песок, возможно, или что-то. На самом деле это у зрелых сыров. Вот это сахар, это лактоза, она скапливается вот такие крупинки и приятно хрустит. То есть, допустим, я вот за это обожаю экстратвердые сыры, но есть люди, которым вот это неприятно, вот это хруст на зубах, кажется, что-то не то.
2: Слушайте, вообще я просто в шоке. Мне просто настолько удивительно. Я никогда не знал, что такое может быть.
1: У меня вопрос. Если я ем сыр и понимаю, что там есть какая-то жидкость, да, это только к свежим сырам относится? Если у полутвердого жидкость, это значит, что не свежий или что-то не то, да?
0: Ну, да, это очень странно, потому что вот, ну, полутвердый сыр, он должен быть однородным по массе. И вот здесь вот, для меня такой показатель есть, это когда вы смотрите на кусочек сыра, вы видите, что у него края, они немножко такие поплавящиеся, кажется. Ну, кажется, что они вот немножко потекли. Чаще всего это говорит о том, что ну, сыр зрел в неправильных условиях. И это плохой показатель. Но вот а жидкость — это вообще страшно.
2: То есть из ряда вон что-то, да? Много кто ко мне приставал. И родители. И, в общем, как-то повелось. Сними воск, да? Вот на сыр иногда убирают воск. То есть кроме пленки еще есть такая, так сказать, восковая основа. Ну, вы знаете, наверное, о чем я говорю, да? На всех ли сырах это есть? Зачем это вообще делать? Ну, понятно, видимо, для сохранности, да, то есть это более-менее очевидно. А на всех ли сырах это есть или нет? Просто у меня почему-то дома считают, что есть на всех сырах. Мне так не кажется.
0: Нет, конечно, воск есть не на всех сырах. И, как вы правильно отметили, действительно, это делается для того, чтобы ничего не попало на корочку сыра, только чтобы его сохранить, и он спокойно зрел. На мой взгляд, вот сейчас воск — это даже такая, ну, вот он довольно редко встречается. То есть у большинства российских сыров они просто упакованы в упаковку, да, это в целлофан в какой-то, где вот вы... И у этих сыров, в принципе, даже нет никакой корочки. А вот у самых интересных, да, так называемых элитных сыров, у них чаще всего есть корочка. То есть вот там практически у всех швейцарских сыров у них есть корочка, которую не то что... Ну вот если воск мы, в принципе, не, там здоровый человек не будет есть, даже пробовать его не будет, то вот такую корочку у швейцарских сыров я искренне рекомендую как минимум попробовать. Потому что она чаще всего там самый яркий запах и яркий самый вкус. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится, но попробовать стоит.
2: А, еще вопрос такой. Вспомнил я, опять же, факты своей жизни. В одном месте интересном, которого уже нет, поэтому могу назвать, тратория терраса, заказывали пиццу. Это была сладкая пицца там, с клубникой, с ананасами. То есть наполнитель был исключительно ягодный и сладкий, и там карамель, по-моему, была. А вот сыр там был маскарпоне, если я не ошибаюсь. Что это за сыр такой? Он действительно же, по-моему, сладкий, да? По-моему, его еще используют в чизкейках.
0: Да, тирамису делают из него. А, да, это сыр с добавлением сливок, поэтому он такой довольно жирный, да, и тем не менее он такой, ну, сливочный. Он безумно сливочный. Это крем-сыр, который можно намазывать на что-то и либо использовать в готовке. Поэтому он такой считается более десертным сыром. Вот. Но сейчас в России тоже его делают. То есть этот, ну, маскарпоне — это традиционный итальянский сыр, но в России делают сейчас достойные сыры, поэтому тоже рекомендую здесь брать наш.
2: Такого же плана, да? Тоже крем-сыр. И, ну, думаю, что практически, так сказать, подходя к завершению нашего разговора, расскажите нам, пожалуйста, Александр, о хранении. Какие есть хитрости и способы для того, чтобы сыр сохранить как можно дольше?
0: А здесь я рекомендую, конечно, использовать специализированную бумагу, но если вы покупаете сыр там не в наших лавках, где мы там дают бумагу, этот, а в супермаркете, то, конечно же, лучше всего есть такие так называемые сырницы. Они выглядят как дощечка, на нее ставится колпак, и под этот колпак можно положить какой-то сыр.
1: Как
0: да.
1: Масленка тоже.
0: Да, вот именно она. Это оптимальная вот, для сыра среда. А как вариант еще можно убирать его в целлофановый пакет. Это тоже очень хорошо. Но не завязывать его плотно. То есть сыр должен дышать. Если у вас масленка, то вы ее как минимум раз в день должны открывать, чтобы он немножко подышал. И дальше, соответственно, его накрывать. Если у вас сыр с голубой плесенью, то я рекомендую использовать фольгу. Потому что считается, что вот, ну, в принципе, заводская упаковка практически для всех сыров с голубой плесенью — это и есть фольга. То есть в ней плесень, она не так сильно развивается, и сыр, ну, вот он остается в хорошем состоянии дольше.
1: Александр, а какие есть устройства для того, чтобы нарезать сыр?
0: Здесь есть, да, промышленные там слайсеры, но если мы говорим про домашние условия, то, конечно же, это нож. При этом нож должен быть, ну, по классике у него должно быть не одно лезвие, а как бы два параллельных лезвия идущих, и между ними должна быть такая небольшая дырочка. Это сделано для того, чтобы, когда вы нарезаете сыр, он не прилипал к ножу. Если вы берете обычный нож, то сыр прилипнет и может просто сломаться. А вот если у вас между лезвиями в ножа есть дырочка, то, соответственно, он будет более приятно, да, там, ну, будет более тонко нарезан. Ну, конечно же, есть еще и терки, да, терки, если вы там едите экстратвердый сыр, то у вас, скорее всего, останется корочка. И что-то с ней сделать, ну, вот, и съесть ее вам просто не позволят зубы, потому что зубы могут поломаться, если есть корочку для экстратвердых сыров. Поэтому здесь я рекомендую, конечно, вот на терке корочку тереть, и после этого как раз можно из нее делать суп, вот прекрасный получается суп, либо просто где-то зажарить эту вот корочку, и она тоже вам пригодится, не пропадет.
1: Слышала, совет давали нагреть нож, например, в теплой воде, и потом резать сыр, чтобы он не прилипал.
0: Да,
1: ну,
0: кстати, хорошая идея.
1: Если у нас сырного ножа нет, да?
0: Да, это можно. Вот отличная идея. Я даже знаю, что вот там большие головки сыра, которые по 30 килограмм, там, я не знаю, по полметра в диаметре, их часто режут, да, вот такие, их режут как раз нагретыми ножами для того, чтобы ничего не обвалилось. То есть, когда вы проводите, да, там сыр немножко запекается посередине, но тем не менее, да, ничего у вас никуда не пропадает, и сыр остается в той же форме.
2: Кстати, есть еще такие примитивные китайские штуки. Это, ну, как нож, да, только параллельно лезвию, но это не совсем лезвие, идет очень тонкая-тонкая струна такая, леска или как вот гитарная струна. Считается, что удобно нарезать таким устройством сыр, ну, чтобы это было тонко, чтобы тонкие ломтики получались.
0: Так точно, да, есть струны, но, на мой взгляд, это уже такое профессиональное оборудование. Действительно, можно и вдоль нарезать сыр этой струной. Здесь нужно такое вот серьезные мышцы для того, чтобы, потому что вот, ну, хрупкая дама не справится с тем, чтобы струной прорезать твердый сыр.
2: Большое спасибо, Александр, за то, что вы к нам пришли, за то, что сделали нашу передачу такой удивительно интересной. Я действительно в шоке как автор. Я очень много сегодня узнал. Я думаю, что наши радиослушатели тоже почерпнули много интересного. Еще раз вам большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, предложения, замечания, как всегда, присылайте нам их на адрес radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
1: С вами были Максим Петров, Елена Колосенцева и у нас в гостях основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, до свидания.
0: Да, всего доброго.
4: Бытовой вопрос. Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
6: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтис». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
5: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
6: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста, то есть это женщины, девушки, можно сказать, да и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, и останутся такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
5: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
6: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
5: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
6: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, И вот материалы, ну, что ли, просветительские.
5: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
6: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
5: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
6: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
5: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
6: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в Белтис. Я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
5: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у центрального управления «Балтис» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
6: Вы знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот, это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
5: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
6: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
5: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
6: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».
4: Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.
7: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
7: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
7: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.
2: Писатель Федор Абрамов. Самородок северной деревни. В Пинежском районе Архангельской области родилось и выросло много интересных людей, известных не только в России, но и в мире. Например, деревня Веркало – родина святого праведного Артемия Веркальского. В этом старинном поселении родился и вырос известный писатель с мировым именем Федор Абрамов, а также дважды лауреат Государственной премии СССР, один из изобретателей электропилы «Дружба» Константин Вороницын. Село Сура – родина всероссийского батюшки святого праведного Иоанна Кронштадтского и первого мастера колокольных звонов Ивана Данилова. В поселке Пинега, который раньше был городом, в 19-м, начале 20 века жили купцы Володины. В разное время в тех местах отбывали ссылку фаворит царицы Софьи князь Василий Голицын, писатель Александр Грин, один из первых маршалов Советского Союза Климент Ворошилов и другие. А с пинежской деревней Кеврола связывают имена царя Алексея Михайловича и Петра I, а также воевод. Один из них – отец Феодосии Морозовой, больше известный по картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова». Жители Пинежского края знают и охотно рассказывают об известных своих современниках, прежде всего о тех, с кем удалось пообщаться лично. К этой категории относится представитель деревенской прозы, известный северный писатель Федор Абрамов. 29 февраля 2020 года отмечалось столетие со дня его рождения. Стоит отметить, что прошло уже много времени, но односельчане хорошо помнят этого человека и охотно делились своими воспоминаниями. Писателя не стало 14 мая 1983 года. Интервью с жителями Пинежского района предлагаем вашему вниманию. Все наши рассказчики связаны с этим краем. Одни здесь родились и выросли, другие приехали и остались навсегда. У каждого из этих людей свои воспоминания о писателе. У кого-то детские и юношеские, пронесенные через всю жизнь. А у кого-то из более старшего возраста. Быть может, кто-то из слушателей, познакомившись с этими историями, захочет посетить Пинежье и деревню Веркало. Ведь жители тех мест всегда отличались гостеприимством и добротой. Александра Сосновская, 1934 года рождения. Родилась и выросла в Веркале. Сейчас проживает в городе Гдов Псковской области.
3: Вот у меня ваше сочинение в портфеле. Прекрасное сочинение, 5 вам. Но я его отложил, потому что вы землячка Федора Абрамова. Он, Федор Абрамов, хочет с вами встретиться.
2: О Федоре Александровиче я знала с самого детства, еще когда жила в Веркале. Он старше меня лет на 12-14, но в деревне его не встречала. Первая встреча состоялась в 1952 году, когда я поступала в Ленинградский ордена Ленина Государственный университет. Федор Абрамов там работал, но он филолог, а я поступала на математический факультет. В том году он был ответственным секретарем приемной комиссии университета. Об этом я поначалу не знала. Первый экзамен, который мы сдавали – сочинение по-русскому. Его результаты должны были сказать завтра. Мы пришли смотреть. Моей фамилии в списках нет. Я, конечно, очень расстроилась. Посоветовавшись с подружками, решила обратиться к председателю комиссии нашего факультета. Кудрявцев такой был. Говорю, так и так, писали сочинение, а моей фамилии в списках нет. Подождите, ваше сочинение у меня в портфеле. Прекрасное сочинение, у вас 5. Но я его отложил, потому что вы землячка Федора Абрамова. Он хочет с вами встретиться. Как это встретиться? Он уже преподаватель университета, а я из деревни, сельская девчонка. Приехала с косичками, в ситцевом платье, жакетке и мальчишеских полуботиночках. Ну как я пойду в таком виде? Я даже не знала, какая у него должность. Оказалось, он доцент, заведующий кафедрой советской литературы. Кудрявцев мне рассказал и показал, где Абрамов живет. Сказал, что писатель ждет встречи. Я засмущалась и не пошла. Следующая встреча была тоже в университете, когда у нас закончились все экзамены. Я сдала хорошо, только 2 четверки, а мы сдавали 7 вступительных экзаменов. И когда мы пришли получать экзаменационный лист, Кудрявцев сказал: «Вы так и не сходили к Федору Александровичу. Сейчас я вас не отпускаю, отведу к нему». И он меня повел. Подходим к кабинету. Длиннющая очередь абитуриентов. Экзамены закончились, многие не прошли по конкурсу и стояли в очередь к ответственному секретарю приемной комиссии Федору Александровичу Абрамову. Кудрявцев мимо очереди меня ведет, завел в кабинет. Длинный кабинет. Я впервые такое увидела. Красная дорожка. И там вдалеке сидит Федор Александрович. Кудрявцев меня затолкнул в кабинет и сам удалился. Мне ничего не оставалось делать. Я шла по этой дорожке. Подошла, представилась, показала экзаменационный лист. Федор Абрамов меня похвалил за хорошие результаты. Сказал: «Сейчас вы видите очень много народу. Вы ко мне заходите». Он жил во дворе университета. Показал дом, в котором живет, номер квартиры. «Хорошо, спасибо», — сказала я ему. Но, конечно, я опять не пошла. Я очень смущалась, кто я и кто он. Я такая робкая деревенская девчонка, а он уже давно преподает в университете. Такая личность. Потом мы уже встретились через год летом в Веркале. Я любила бегать на танцы. И как-то на танцах гляжу: «Федор Александрович». Я подошла, немного поговорили. Писатель жил посреди деревни, а я дальше, на Хярье. Уже потом в Веркале встречала его, но разговаривать не приходилось. Он каждое лето приезжал, и я приезжала на каникулы. Слышала от людей, что Абрамов здесь, и, проходя мимо его дома, видела, что он на улице стругает, строит, часто видела. Я всегда покупала его книги. Знала, что произведения нашего писателя ставят в Малом драматическом театре в Петербурге. Однажды приезжала в командировку и пошла в театр. Билетов, конечно, не достать. Зашла в администрацию, сказала, что землячка Федора Абрамова. А мне они ответили: «Вас столько тут земляков, что вы целый театр заполните». Тем не менее, выписали билетик. По телевизору, когда показывают какие-то передачи про Абрамова и про Веркалу, и об этом знают мои друзья и подруги, то они мне звонят: «Включай такой-то канал. У меня все произведения Федора Александровича есть». Перечитываю иногда. Галина Гусева, 1944 года рождения. Проживает в районном центре Пинежского района, селе Карпогоры.
1: Это было лето. И вот я запомнила, как он останавливал машину, выходил на берег Пинеги и любовался красотой нашего Пинежья. И мы часто останавливались, и он вот наблюдал. Мы сидели в машине с водителем.
2: Моя первая встреча с писателем состоялась в деревне Веркале, на его родине и родине моей мамы. Она была чуть-чуть моложе Федора Александровича. Его хорошо помнила, рассказывала о нем. Однажды я была в гостях у бабушки, и мне надо было уехать в Карпогоры. Тетя Нюра не знала, с кем меня отправить. Ей подсказали, что едет Федор Абрамов в Карпогоры. Будет машина от райкома партии, УАЗик. Сходи, попроси, чтобы забрал. Он разрешил. Что я запомнила? Он ехал и молча о чем-то думал. А когда едешь в Карпогоры, там Хорса. Красивые места очень. В те времена там росла черемуха и кусты рябины. Я запомнила, как он несколько раз останавливал машину, выходил на берег Пиниги, чтобы полюбоваться красотой нашего края. А мы сидели в машине с водителем. Я подумала, как он любит нашу природу. Это было в 1957-59 года

0: Григорий Захарко, 1949 года рождения, родом из Молдавии, проживает в поселке Новолавило Пинежского района.
1: Все, как говорится, поняли. Вот у нас писатель приехал, так говорит, что-нибудь, говорит, опять подналадится в деревне.
0: Ехали мы из Архангельска в Труфановое, остановились, чтобы чаю попить. У Саши Мелехова там родственник был, директором совхоза. Мы приехали, у него там первый секретарь райкома КПСС Поздеев тогда был. Они после бани, стол накрыт, мы попали в компанию. И за разговором Поздеев говорил, что наш писатель достает их. Спрашиваю, в каком смысле? Пишет и требует, надо до деревни дороги сделать. Абрамов старался, выезжал, как рассказывал первый секретарь. Приезжал и просил, надо так и так. А у них бюджетные деньги были уже распределены, и приходилось им перераспределять, у области просить, распределять, у области просить. А вообще, Абрамов мужик так-то

0: пожалуйста, Федор Абрамов, нет. Ну что, похоже, похоже на Петровну-то. А пожелаю, говорит тебе, быть хорошим учителем, хорошим человеком.
1: Мы встретились с Федором Абрамовым в педагогическом институте в Архангельске. Я студенткой была. В актовом зале тогда собралось много народа. Я училась на историко-филологическом факультете, была секретарем комитета комсомола и проводила эту встречу писателя с молодежью. Мы не знали его произведений в то время. Нам было стыдно, что мы подробно не читали его. Только так, бегло. Преподаватели наши задавали вопросы по его произведениям, по его биографии. Меня с ним близко познакомила наш педагог Людмила Сергеевна Скепнер. Она сказала, что я дочка Таисии Петровны Панфиловой, которая стала прототипом Анфисы Петровны в романе писателя «Две зимы и три лета». Федор Александрович сказал такие слова, которые я запомнила навсегда. «Ну что, похоже на Петровну-то! Желаю тебе стать хорошим учителем, хорошим человеком!» Моя мама во время войны работала зоотехником в Веркале, а он после ранения приехал туда, собирал материал для романа. Народ же у нас стеснительный. В нашей семье об этом и не знали, пока не приехал Федор Абрамов в Суру. Мне рассказали, что он с сельчанами встречался. И сказал собравшимся, что прообраз Анфисы Петровны сидит в зале. Это Таисия Петровна Панфилова. И все загудели. Все документы мамы находятся в музее Федора Абрамова в Веркале. Там же и книги, которые он ей подписывал. Когда я приехала в Венгрию, была направлена военкоматом учить детей военных, в русской школе преподавала. Мы встречались с преподавателями русского языка венграми. Они узнали, что я из Северного края, с Пинежья, откуда Федор Абрамов. Это уже был 1985 год. Они попросили организовать встречу и рассказать о писателе. Глубоко мы тогда тоже еще не изучали творчество Федора Александровича. Иностранцы спрашивали, что это за край такой Пинежье и где это. У нас своя говоря. Дома стоят вдоль берега реки Пинеги. Пинежанами нас зовут. Помню, что говорила. Дайте я надену платок, и вы увидите одну из героинь Федора Абрамова, кого он описывал. Я надела беленький платочек, как на сенокос. Говорю, а теперь буду говорить на нашем языке. Коль могла я-ка-то что-то сказала бы ват.

0: Владимир Трубкин, 1954 года рождения. Проживает в селе Сура Пинежского района.
1: Все дома обошел, от него завязки нету. Я иду мимо его дома, он сидит там под навесом, человек пишет в тетрадях или ходит по огороду. Вот год, два, три идет, и все, завязки нету. Но я-то думал, что у него телевизор-то японский какой-нибудь или корейский. Они же не ломаются. Все, у него просто телевизора не было.
0: Был у Абрамова дома, ремонтировал телевизор. Я тогда работал телемастером. И поступила заявка в мастерскую. Деревня Веркало, Федор Абрамов, не работает телевизор. Это был 1980 год. Мы приехали к писателю в начале июля, а в конце месяца в Москве проходили летние Олимпийские игры. Федор Абрамов сказал, что телевизор дома такой лентяй, ему и не нужен был. Купил его в магазине в Веркале, чтобы Олимпиаду посмотреть. А дорога до деревни дальняя, видимо, пока везли из города, растрясло. Домой телевизор привезли, поставили, он сразу отказал. Черно-белый рекорд, самый-самый простейший. Кроме ремонта телевизора, ставили антенну на дом. А после мы беседовали обо всем, о природе, о поэзии. Он нам весь дом показал, и даже баню, которой он гордился. Она была новенькая, еще даже стружка лежала. Ходили по угору, там стояли долго. Он рукой

0: махнул в сторону монастыря, говорит: «Вот что сотворили, монастырь разрушили, имелось в виду. Такая была красота, такой монастырь разрушили». Тогда все было разрушено. Все деревья показал, кустики, которые у него росли. По всему огороду прошли. Показал большую лиственничную чурку, привезенную из Суры. Я ждал этой встречи, наверное, года 3. Телевидение появилось, а заявки от Федора Абрамова не было. В деревне все дома обошел. Сколько раз проходил мимо его дома. Он сидел под навесом, что-то писал в тетрадях. А заявки все нету. Год, два, три идет. Думал, у него телевизор японский или корейский. Они не ломаются. А у него просто телевизора не было. Наталья Богданова, 1962 года рождения. Проживает в поселке Новолавило Пинежского района.
1: В наш огород зашли, и Федор Александрович подсел на скамейку рядом с моей тетей Екатериной. А у него были одеты очки от солнца, солнцезащитные. Она у него очки-то попросила, говорит: «Дай-ка мне, я тоже посмотрю». Одела, он говорит: «У меня тут еще немножко, они чуть-чуть сломаны, душка». И она одела: «О, как хорошо, на солнце можно смотреть, и не меша солнце».
0: После окончания 8 класса мы с моей старшей сестрой Валентиной и племянником Вовкой ездили в гости к тете Катерине в Верклу. Дело было летом. Сидим мы на улице, отдыхаем. И мимо проходит Федор Абрамов и его жена Людмила. Они заглянули в наш огород. Писатель сел на скамейку рядом с нашей тетей Катериной. На нем были солнцезащитные очки. Она у него их попросила, чтобы на солнце посмотреть. Он дал ей, сказал, что очки чуть-чуть сломаны в том месте, где душка. Она надела: «Как хорошо, на солнце можно смотреть». Тогда в районе его уже не считали простым человеком. Рассказывали, как он заболел. Они тогда рыбу ловили. И для него специально вертолет вызывали. Это 70-е годы. Слышала, что благодаря Абрамову построили дорогу в Верколу. И сейчас будут делать благодаря ему. В деревне не все женки были довольны. В магазине ему выговаривали: «Почему про нас пишешь-то?» А он говорил им, что это не конкретно про вас. Он только образы брал с конкретных людей. Я считаю, что он все равно додумывал. Если писать по-настоящему, то будет не особо интересно. А тетка Катерина потом жила в Северодвинске у дочери, которая на заводе работала. И когда она там рассказала, что знала Абрамова лично, то ее пригласили на встречу на завод. Тогда Федора Александровича уже в живых не было. Она делилась воспоминаниями. Ей в зале работники аплодировали.

0: Виктор Фофанов, 1961 года рождения. Проживает в селе Сура Пинежского района.
1: Вот он рассказывал, что в свое время он работал в дорожном, только жил в Карпогорах и прочее, в Беркову приехали чистить дорогу. И вот эта техника что-то поломалась еще лет, значит. Вот Абрамов-то подошел к ним, так разговор завел. Кто-то Верховский объяснил, что вот это Федор Абрамов, писатель наш. С Абрамовым знаком был близко, с Федором Абрамовым. Даже ключи подавал в свое время.
0: Это случилось в 70-х годах, в школьные годы. Нам было тогда лет по 12-14. Летом мы жили и работали в трудовом лагере, где Троицкий скит, Сурской и Ановской женской обители, в 18 километрах от села. Там помогали совхозы.

0: колхозу в заготовке кормов. Федора Абрамова, директор совхоза Иван Александрович Галышев, привез в рощу на экскурсию. И по пути решили заехать и проверить, как ребята работают, пообщаться. Они появились около обеда. Мы в тот момент расположились на пожне, нас кормили. Они с нами перекусили, им супа налили и чаю. Иван Александрович представил Федора Абрамова как нашего северного писателя. «Помню, такого небольшого роста мужичок, в костюме и в куртке, в резиновых сапогах. Дорога там не ах. По роще они походили, где скит был. В то время там кресты стояли». Жил в Суре Евгений Алексеевич Ерунов. Он рассказывал, что в свое время работал трактористом в дорожном управлении. В Веркалу приехал чистить дорогу, возится с техникой. Автогрейдер сломался. Федор Абрамов подошел к нему и разговор завел. Думал, что какие-то байки мужики знают. Потом Ерунов вспоминал, что поначалу не знал, что это писатель. Думал, кто это такой любопытный. Кто-то из веркальцев объяснил, что это Федор Абрамов, писатель наш. Ерунов потом рассказывал, что с ним лично знаком. Когда трактор ремонтировал, сам Абрамов ключи подавал. Он гордился. Галина Антропова, 1955 года рождения. Проживает в селе Сура Пинежского района.
1: Какое-то значение он для Суры-то, наверное, тоже имеет. И мы даже в какой-то степени, вот сейчас юбилейное мероприятие, обижены, что Суру в план мероприятий даже не включили. Хотя мы считаем, что мы чем-то обязаны Абрамову.
0: В Суре Федор Абрамов бывал часто, потому что был в дружеских отношениях с директором нашего совхоза «Сурский» Иваном Александровичем Галышевым. Он заезжал к нему в гости, бывал в нашем клубе, на проводах зимы даже, по-моему, с первым секретарем райкома партии Поздеевым. Их общая фотография есть в интернете, но я лично с ним не общалась. Наверное, какое-то значение для Суры Абрамов тоже имеет. И мы даже огорчились, что вот сейчас юбилейные мероприятия проходят, а Суру в них не включили. Хотя мы считаем, что чем-то ему обязаны. Ведь если он приезжал, то какая-то подготовка на селе шла. Раньше приезжал первый секретарь, готовились все, от мала до велика. Галышев любил порядок. Определенное значение для развития села такие приезды имели. Федор Александрович, когда приезжал, встречался с народом, в толпе общался, со всеми здоровался. Не было ощущения, что начальник приехал недосягаемый. Не было заносчивости и гордости. Он просто разговаривал, кто к нему подходил. Мы знали, что он писатель. Но тогда еще книги Абрамова было непросто приобрести.

0: Петр Богданов, 1960 года рождения. Проживает в поселке Новолавило Пинежского района.
1: Знакомлялся по местам, вот ходил, да? А мы как раз в монастыре тут работали на лугу. Ну все, расспрашивал, как живем там вот. О делах, короче, о этих всех домашних, как все, на кого, как заготовляете, успеваем ли мы все это делать. Потом бригадир говорит, это вот, говорит, Абрамов, который все что-то записывал, вот говорили.
0: Видел его однажды у Веркальского монастыря, когда был на сенокосе в Литопольской бригаде. Пришла целая комиссия к нам, человек 10. Много было начальников. Абрамов с ними просто ходил по местам, знакомился. Спрашивал, как живем, как сено ставим, успеваем ли. На встречу с нами пришли мужчины в костюмах и при галстуках, а Абрамов по-простому. Бригадир представил нам его. Это Федор Абрамов. А потом я видел его в Летополе. Он в гости заходил ко многим. Дома у нас тоже бывал. Ездил с отцом на рыбалку. Один раз дядька Гришка пришел на рыбалку, его не взяли мужики, взяли Абрамова, потому как лодки небольшие для рыбалки. Но Абрамов ездил не ради улова. Он все записывал. Написал, жила-была Семушка. Благодаря Абрамову сделали дорогу в Веркалу. Ленинскую премию ему дали, и он вложил эти деньги в строительство дороги. Анастасия Заварзина, 1939 года рождения. Проживает в деревне Веркало Пинежского района.
2: Так, мне 80 годов, так я помню его. Он приезжал, жил тут у брата, потом жил вот у Павла Дмитриевича, жил у Александра Андреевны Плащниковой. Своего пока домика не было. И он еще ходил по деревне, у всех все спрашивал, все записывал.
0: Мне тогда было 15 лет. Федор Абрамов жил в Ленинграде после войны уже. Когда в Веркалу приезжал, жил у брата, потом у Павла Дмитриевича, Александры Андреевны Постниковой. Это пока своего дома не было. Потом купил у Таисии Михайловны, которая была в Лавеле директором школы. Но весь его переделал. Абрамов все лето в Веркале жил, а зимой приезжал недели на 2-3. Ходил по деревне, всех расспрашивал, записывал. Говорил, что пишет книги. Он и на сенокос ездил для того, чтобы книги писать. На сенокосе «Перекур» Федор Александрович записывал все в блокнотик. Помню, как в первый раз жену в Веркалу привез. В деревне все на улицу вышли. Интересно же, было любопытно. Она была в белом костюме. И потом я с Людмилой Владимировной общалась. Житник пекла, приносила ей.

«Следующие воспоминания. Архивные записи 2010 года». Владимир Тихонов, 1955 года рождения. Проживает в поселке Новолавило Пинежского района. «Наши мужики на сплаве жили. Федор Абрамов с записной книжкой приходил, расспрашивал их. Это я со стороны наблюдал. И сплавщики к нему приходили. Витька даже у него денег просил, трешник, на вино. Абрамов ему дал. Конечно, он был известный человек. Уже в то время говорили, что благодаря писателю в Веркалу дорогу построили. Считается, что благодаря ему. Ведь к нему ездили известные люди. И чтобы они не тряслись 6 часов, дорогу до деревни сделали еще при жизни Федора Абрамова. Он же в герои брал земляков. Говорили, что на него обижались. Ты почто меня эко-то прописал, говорили односельчане. Бабы к нему приходили. Люди же узнавали себя в произведениях. Не помню, какая повесть, но в одной из них был Колька Руль. А в Веркале его звали Колька Клюв. Он не работал, ну и Федор Абрамов его описал. А потом, когда Абрамова уже не было, приезжали снимать фильм про деревню. И вот пошли по абрамовским героям. Ну вот Колька. Абрамов его описывал, что тот нигде не работает. И вот его спрашивают: «Вы до сих пор не работаете?» У него лицо во весь экран такое: «Не робил, не роблю и робить не буду». Это он заявил телевизионщикам. Зоя Бутюкова, 1938 года рождения. Проживает в районном центре Пинежского района, селе Карпогоры. В Веркале Федора Абрамова знали. Особенно у пожилых людей к нему отношение было очень хорошее. Некоторые жители его побаивались. Вдруг где-то пропишет. Например, он повесть написал «Пелагея». Там Макаровна Пикариха. Эта женщина веркальская, она очень была обижена, что так писатель изобразил Пелагею. Она восприняла это буквально на свой счет.

0: Галина Волкова. Годы жизни. 1938-2019. Проживала в деревне Занаволок Пинежского района. Приезжал к нам в Лавельское отделение Сурского совхоза. Я была в нем управляющей. Федор Абрамов – северный мужик. Очень любил землю. Вместе мы поехали в Сурский совхоз. Там собрали всех руководителей. Разговаривал с нами сначала Галышев, а потом Абрамов. Писатель сказал: «Самая лучшая работа связана с землей. На земле рождаемся, она нас кормит, потом прибирает, так что землю надо беречь». А теперь что делается? Вот разводили бы коров у нас в районе, все запустили. Федор Абрамов, если бы живой был, то обязательно написал бы про это безобразие. Еще такую же книгу написал, как «Пелагея» и «Алька». Абрамов спросил у меня о предках, их раскулачили. Он приехал в простой рубахе и сапогах. В общем, писатель действительно был северный мужик. После собрания он поехал в Литовскую рощу, и после этого я его больше не видела. Наблюдения местных жителей о северном писателе Федоре Абрамове, тех, кто видел его или общался с ним, записаны автором программы Анастасией Худяковой. Звукорежиссеры Дарья Ефремова и Олеся Синяк. В материале прозвучали фрагменты песен в исполнении Веркальского народного хора, взятые из группы в социальной сети ВКонтакте. Этот хор был создан в 1975 году на родине Федора Абрамова. Коллектив сохраняет традиционное пинежское пение. Самодеятельные артисты перенимали опыт у именитых фольклорных коллективов. Веркальский народный хор – постоянный участник районных мероприятий и международных фестивалей. В 1997 году он был удостоен звания «Народный самодеятельный коллектив». В этом году хор отмечает 45-летие. В материале также использованы инструментальные композиции Игоря Гаранина, Сергея Сметанина и Сергея Привалова.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много. вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
6: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
5: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне, вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли. И в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием. И главное, наверное, с инклюзивностью, понимаете? Все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
7: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика мешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
4: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
7: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
4: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
8: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров, слева.
8: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
8: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
8: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Я вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас долгожданный гость из Туркменистана, Эльчин Гуламов. Добрый день, Эльчин. Ассаламу алейкум.
7: Ассаламу алейкум и добрый день, Виктор. И тем слушателям радио ВОС отдельный привет от нас, можно сказать, солнечного Туркменистана.
6: Наши народы всегда были и будут братскими. Хоть нас разделяют границы, но культурное такое и постсоветское пространство, как говорят, да, оно все равно какой-то обладает братской такой общей дружбой.
7: Вот совершенно с вами согласен. Вот даже я, когда слышу, например, для россияне, белорусы, как бы я говорю, ну, наши, да, вот так называемые,
6: да,
7: как бы,
6: да.
7: Идут вот с поколения веков, да, наши ребята выиграли, там футбол, там проиграли. Вот так.
6: Да. Эльчин является музыкальным руководителем и общество слепых, и общество глухих одновременно, музыкальным руководителем. Расскажи, пожалуйста, как правильно называется ваша организация?
7: Раньше называлось наше общество ТОС и ТОГ, что обозначало Туркменское общество слепых и Туркменское общество глухих. Но относительно недавно, ну как недавно, уже как, наверное, лет 10, может быть, чуть больше, немного переименовали. Теперь это называется ОСГТ, Общество слепых, глухих Туркменистана.
6: И ты, вот получается, музыкальный руководитель всего этого объединения такого, да?
7: Да, у нас есть там клуб, мы его так называем, куда ходят...
6: Незрячие люди, да, или с людьми, да, зрячие, с проблемами, да, зрения.
7: Вот, с проблемами зрения, которые поют, и с проблемами слуха, которые танцуют или жестовые переводы делают песен.
6: Я хотел бы сейчас, прежде чем мы продолжим наше общение, послушать первую песню в твоем исполнении. Объяви, пожалуйста, как она называется.
7: Эта песня будет, ну, можно сказать, что одна из первых. Я тогда только начинал. Ну, и она, конечно, начал-то я давно, но первый раз я пошел в студию. Это уже, да, это была, если точнее, по-моему, вторая песня даже, вторая, да. Уже так, более-менее, я научился петь, можно сказать, в студии, потому что для меня это было неудобно, я в наушнике не мог петь, мне было комфортно петь в обычный микрофон. И тут был такой небольшой дискомфорт. Вот, эта песня называется «Сен Оводон». В общем, «Ты красиво» переводится.
6: Лирическая песня, в общем, о любви.
7: Да, это, ну, там такой ритм, можно сказать, это лирическое, но ритм такой немножко вроде попсовый,
6: ну,
7: так называемый.
6: Ну и хорошо, да.
7: Да, эту песню мне помогал создавать мой друг Тимур Мамедов. Вот, у нас была раньше своя группа, он был барабанщиком, у нас так, да, начинался, он был барабанщиком, я играл на гитаре и... пел вокал. Вот эта песня называется «Сен Оводон». Вот, мне, получается, Тимур создал музыку. Тимур создал музыку.
6: Аранжировку сделал, да.
7: Да, аранжировку, да. И мой двоюродный брат,

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, все мы убедились, что у Альчина прекрасный голос, хорошая песня. Хочется еще раз вот сказать о том, что как приятно связываться с нашими братскими соседями, нашими государствами, нашими народами. Вот. Скажи, пожалуйста, как вообще, вот ты говоришь, солнечная Туркмения, да, как сегодня вообще и погода, и как настроение у людей сегодня?
1: О, у нас погода, конечно, как обычно, жаркая, летом особенно, да? Жаркая, да, плюс 43. Можно сказать, это лучше или худший случай, я не знаю, как именно теперь назвать. 43, да. 44 порой доходит. Вот. Но благо последние 2-3 дня немножко эта температура спала до 39, до 40. И мы уже довольны, хотя бы, думаем, о, хотя бы 40.

0: 39, куда ни шло, да.
1: Да. А теперь я хочу такой вопрос задать. Вот скажи, пожалуйста, как получилось так, что... Это банальный, конечно, вопрос, очень простой такой, который всем задаю. А с какого возраста ты начал петь? Как у тебя появилось вот это желание, тяга к пению? Наверное, с детства, да?
0: Ну, как вам сказать? Нет, не совсем уж с детства. Ну, по идее, можно сказать, что... Да, я увлекался просто петь. Ну, это было просто баловство. Вот. Я начинал с 12 лет, наверное. Да, в 12 лет. Так получилось, что моя двоюродная сестра увидела, в общем, одного парня, который занимается музыкой. Он играет на барабане. У нас есть восточные наши барабаны, называется нагара.
1: Mm-hmm.
0: Это вот такой, в основном на наших... На туркменских, на азербайджанских свадьбах, на узбекских, мне кажется,
1: ну, вот таких вот восточных, да, тюркоязычных, да, народов, вот, да?
0: Да, тоже. Вот они играют на свадьбах на этом инструменте часто. Вот. Она увидела, говорит, ой, Эльчин, я думаю, говорит, тебе подойдет. Там, говорит, ничего не надо, короче, вроде. Ну, по ее мнению, показал, что я справлюсь с этим. Я говорю, хорошо. Она договорилась с этим парнем, в общем... Я на тот момент начинал вот на барабане этом, да, играть. Но проходит время, я, конечно, барабан бросил, понял, что как бы, ну, дальше некуда мне двигаться на нем.
1: То есть ты уже овладел совершенством, можно сказать. Там,
0: да,
1: что,
0: я
1: ритм...
0: овладел. Ну, я думаю, в детстве, мне кажется, любой ребенок, ну, в 12 лет, это же самый такой возраст.
1: Да, когда хочется как... постучать, поиграть.
0: Вот, именно. И как раз я постучал, и вот ритм, я понимать начал ритм тогда, на тот момент.
1: А это все тоже очень важно, когда ты вот в детстве именно понимаешь, что такое ритм, да?
0: Да.
1: Тем более, я что думаю, ритмы там, они такие непростые, а такие...
0: Там, да, да, есть такие ритмы, как 6 восьмых, там, я не знаю, 3 четверти.
1: Да, да.
0: Да, и вот эти моменты как бы изучил.
1: Давай сейчас доберемся до того, как же ты все-таки решил петь, когда это появилось?
0: Да, вот, теперь у нас идет дальше. Проходит, ну, я барабан через... Занимался до 15, может, лет до 16, потом бросил, мне почему-то стало скучно. Ну, как скучно, как бы парень вроде занимается, а... Ну, у меня была цель основная — работать.
1: Угу.
0: Я думал, сейчас буду там, постучу, заработаю. Но получилось, что немножко, что это не так. Вот, потом
1: конкуренция большая, наверное, конкуренция и невостребованная.
0: Ну, конкуренция большая, да. Да, потому что, например, на наших свадьбах, если ты играешь на вот этом барабане, гельналджи называется,
1: угу,
0: типа когда собирают невесту из дома, угу, например, пришли, жениха сторона, короче, на этом барабане, ну, музыкант играет, угу, на этом барабане, кларнет, там три музыканта идут в основном, барабан, кларнет и аккордеон.
1: Угу.
0: Вот. И получается так, что я понимаю, что, ну, уже человек вырос, правильно, 16 лет, уже все-таки это не 12,
1: ну,
0: уже,
1: конечно,
0: понимаю,
1: да,
0: что
1: да,
0: я там справлюсь. Я не смогу ходить вместе с музыкантами и играть. Это мне нужен еще один дополнительный со мной рядом, который будет мне указывать дорогу, куда же мне идти.
1: Да, да.
0: Да, я вот потом бросил это дело. 18 лет я попадаю в спортзал. Вот после чего мне начинается меняться жизнь. Вот. Это наш реабилитационно-восстановительный центр, по-моему, называется правильно. Вот. В этом спортзале я познакомился со своим другом, вот, Тимуром, Тимур Мамедов.
1: Угу.
0: Он так получил, что он клавишник. Я говорю, ух ты, Игорь, как интересно. У меня реально в детстве была мечта больше играть на пианине, нежели на барабане.
1: Угу.
0: Вот, у меня была такая мечта, но, к сожалению, на тот момент не смогли реализовать эту мечту мою. Но на барабаны меня, можно сказать, что... отдали, или как это назвать. Я занимался барабанами, так как это было более проще. Был человек, который приходил, занимался, все. На фортепиано не смогли меня дать в школу. Я помню даже...
1: Познакомился
0: момент,
1: ты, значит, с Мамедовым, этим,
0: да,
1: Русланом,
0: да, да.
1: И вот он начал что, тебе давать уроки?
0: Нет, он еще ничего не давал. Он, как бы мы с ним начали общаться насчет музыки, он говорит, ой, я там клавишный, грув, ты... Ну, у меня как раз была немного тяга к пению. Я говорю, ты,
1: да,
0: давай,
1: да,
0: тогда я буду петь. Он говорит, давай, попробуем. В общем, и мы так начали заниматься. Потом проходит время, он покупает барабаны электронные. Я покупаю гитару. и начинаю учиться уже на гитаре играть. На тот момент он мне помог даже купить гитару, как помню.
1: Это гитара акустическая там... была, да, или электро?
0: Это была электрогитара. Угу. Вот я даже начал неправильно называется, как мне сказали все. Ты, говорит, не с той гитары, говорит, начал. Надо было начинать с гитары. Но я начал с электро. Я подумал, о, она проще. Там и звук такой можно вытащить, да, дисторшн, типа извлечь.
1: Ну, да, да, да, конечно.
0: Вот, и мы начали заниматься музыкой уже более серьезно. Репетировать начали в этом же спортзале. У нас там, можно сказать, была база. Мы туда колонки приобрели, пульт, все необходимое, барабан установили, гитару я проносил, и уже в микрофон начал петь, заниматься уже реально, да, уже более серьезно. Вот это было, наверное, с 13-го, то ли с 12-го года.
1: Ясно. Ильчин, я давай еще раз прервемся и послушаем следующую песню в твоем исполнении. Давай тоже на туркменском языке, если можно, объяви, как она называется, и послушаем.
0: Она называется... Эта песня мне очень понравилась. Она, можно сказать, что...
1: Визитная карточка твоя, да?
0: Да, она, эта песня прям, ну, мне лично нравится. Надеюсь, и нашим слушателям тоже понравится.
1: Конечно, я уверен.
0: Там я сам сыграл на гитаре соло партию. И вот Тимур тоже помог мне создать музыку. Называется песня... Сенин Бакашин. Да, твой взгляд.
1: Слушаем эту песню на волнах радио.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, сегодняшний наш гость из Туркменистана Эльчин Гуламов. Я хочу спросить тебя о том, что вот когда вы начали уже вместе играть с Тимуром, да, создали такой небольшой ансамбль, вы где-то начали уже выступать, наверное, да, на каких-то мероприятиях, на каких-то концертах?
1: Да, мы начали выступать на небольших мероприятиях. Вот у нас было в группе 3 человека, это я, мой друг Тимур и еще один наш друг Юра, тоже незрячий. Вот мы втроем. И все трое мы ходим, получается, и один зал, и занимаемся одним тем же делом, да, можно сказать. Вот, да,
0: хорошо,
1: мы ходили на
0: хорошо,
1: небольшой
0: когда
1: концерт.
0: Такие единомышленники. А вот участвовали, может быть, в каких-то конкурсах, куда-то песни отправляли, вот какие-то дипломы, может, получали. Вот расскажи об этом.
1: Нет, мы в таких конкурсах особенно не участвовали, ни в каких-то таких.
0: Просто на праздниках, да, где-то играли?
1: Да. В основном мы играли на наших праздниках. Вот, например, у нас у спортзала тоже есть, получается, как свое общество.
0: Угу.
1: Как еще, да, есть одно дополнительное. Вот. Мы туда пойдем сыграем. В нашем, где слепые и глухие, там сыграем. День рождения могут нас позвать, пригласить, вот так.
0: И сколько в вашем репертуаре было на тот момент песен? Сколько вы играли приблизительно?
1: Ну, мы в основном, конечно, у нас было авторских мало. На тот момент... толком не было песен авторских, я в основном старался петь
0: каверы,
1: ну, то, что
0: пели,
1: нравится,
0: да,
1: мне.
0: Да,
1: да, кавер, да, вот, у нас было.
0: А что тебе нравится, бэнд. Расскажи, вот, что тебе нравится, какие исполнители, какая музыка?
1: Мне нравится в основном это лирические песни. Я на тот момент очень слушал Диму Билана, да, потом Денис Клявер, он тоже такие песни пел, слащавый, да, можно сказать. Ну, все такое, да, медленное.
0: Угу. В общем, ты любитель такой любовной лирики, я бы сказал, такой светлой,
1: да,
0: музыки.
1: Да, да. Вот. Все романтическое мне как бы по душе.
0: И что тебя сподвигло вот поехать в Белоруссию и поступить, учиться дальше? Как это произошло? Такая мысль у тебя появилась. Расскажи о том, как ты и где учился в Беларуси.
1: Я учился в Минске, в университете, называется БГПУ, Белорусский педагогический университет. Вот, я учился в институте психологии. Это, получается, институт при этом университете имени Максима Танка. Да, где-то в 2018 году я поступил туда. Просто была такая проблема небольшая. Просто я у нас в городе не мог поступить вот, в университет. Ну, здесь немножко, да, было посложнее. Вот там я, слава богу, поступил и вот в этом году закончил.
0: С чем я тебя и поздравляю от всей души, потому что это действительно очень важно получить такое высшее образование, хорошее. А сложно было учиться, скажи?
1: Немного было сложно, да. Так как я учился заочно, получается, как бы, ну, пару месяцев ты проводишь в своем обычном состоянии, и потом, оп, резко выходишь из этого состояния и едешь учиться.
0: Yes.
1: Да, немного сложно. Материал добывать, и плюс, в основном же все-таки это было не специализированное училище было.
0: То есть это
1: да,
0: для
1: ну.
0: обыкновенных людей, да? То есть не специально,
1: да,
0: не зрячки, я понял. Тогда, конечно, особенно даже тяжело. Трудности ты немалые преодолел. Но это тебя сделало сильнее, мне кажется. Ты больше поверил в себя где-то, да?
1: Ну да, это меня сделало. И плюс вот пообщался еще больше, получается. Ну, оставили меня вот со зрячими. Там немножко, конечно, первоначально чувствовал себя вообще некомфортно, не в своей тарелке. Думаю, что я один такой.
0: А потом подружился, наверное, да, с теми, кто там учится?
1: Да, да. Да.
0: Вообще,
1: потом
0: как,
1: вроде все
0: как
1: нормально.
0: В Белоруссии? Нормально же относятся тоже к нашим туркменским братьям?
1: Да. Там неплохо, реально там хорошо относятся к нам. Вроде народ тоже дружелюбный, где надо помогут. Например, даже я вот только спускался в метро, тут же ребята подбегали, спрашивали, к вам помочь, куда проводить. Значит, это молодцы они реально, они помогали.
0: Да, это очень важно. Очень важно, когда, вот, знаешь, есть часто многие средства реабилитации, как сегодня говорят, да, там говорящие компьютеры, телефоны, и есть всякие службы сопровождения. Но когда реально вот сами люди помогают, когда люди идут навстречу, это очень важно, потому что каждый должен понимать, что сегодня мы здоровые, все хорошо, а завтра может с каждым беда случиться, да, и каждый может потерять и зрение, и что угодно может случиться.
1: Как, а, да.
0: Как это говорят на вот везде на Востоке, наверное, иншаллах, что Бог пошлет нам, да, не знаем, какие испытания.
1: Да. Ну, надеюсь, что все будет хорошо.
0: Да, конечно. Обязательно. И я знаю, что в твоем репертуаре есть еще песня на турецком языке. Как ты к этому пришел? Вот как ты решил? Тебе понравилась песня, ты услышал, да? И как эту песню ты записал? Скажи.
1: Эта песня тоже авторская. И опять-таки мне помог твой брат. Он владел турецким. Вот. И говорит, ну, я вообще-то сам азербайджанец.
0: Uh-huh.
1: Вот. Он говорит, ой, ну, так как азербайджанец, акцент-то очень похож. Если поешь, например, турецкие песни, так как я азербайджанец, мне подходит, в общем, можно сказать.
0: Ну,
1: вот
0: конечно,
1: так.
0: Это говорит, много общего. Язык похож, да.
1: Вот. Вот, вот он говорит, ой, как тебе подходит, короче, я вот написал текст, давай попробуем сделать музыку. Я говорю, хорошо. Вот, мы посидели, подумали, я сначала на гитаре на аккорды, ну, подобрал, думаю, ой, все нормально, и потом аранжировку создали. Вроде нормально получилось.
0: Давай послушаем эту песню, как она называется, объяви, пожалуйста.
1: Она называется «Ben aşık oldum», «Я влюбился», переводится.
0: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, вот приятно, когда гость вот такой разносторонний. И на туркменском языке, и вот уже сейчас я выяснил только, у нас просто не было возможности, так получилось, что не было возможности пообщаться заранее, что, оказывается, ты азербайджанец по национальности. Вот. И в то же время еще и на турецком языке поет. И самое главное, что он любит и нашу российскую эстраду, и поет еще на русском, да, языке?
2: Да. Я очень много песен пою на русском. У меня в основном, можно сказать, мой репертуар состоит на 80% из русских песен.
1: Угу.
2: Потому что мне этот язык, ну, я думаю, на русском, на самом деле.
1: Вот. Ну, дело в том, что так было всегда, как бы вот у нас такой международный был язык, да, долгое время на постсоветском пространстве, русский язык, поэтому... Там, наверное, тоже и в Туркмении тоже часто многие люди на русском языке тоже общаются между собой, да?
2: Да. У нас здесь молодежь знает на русском. Они реально неплохо все разговаривают на русском. И почему-то, ну, я не знаю, может быть, мне так кажется, что даже здесь, в Туркменистане, почему-то, может быть, я ошибаюсь, что акцента даже меньше, нежели у других стран, например, как таджики, когда разговаривают, или узбеки, у них сразу видно, почему тут акцент. Да, думаешь, а, там кавказец какой-то, да, например, или азербайджанец, или грузин.
1: А вот скажи, в школах вы изучаете русский язык или нет?
2: Да. Я, кстати, закончил школу-интернат для слепых и слабовидящих имени Ярошенко. Вот. Мы учили русский язык, у нас был основной был русский.
1: Ну вот если, так, потом, если так с тобой пообщаться, то я бы никогда не подумал, что ну, вот у тебя очень мало акцента, и я бы не сказал, что ты прям, как сказать, азербайджанец или еще что-то. То есть ты очень хорошо говоришь по-русски.
2: Ну, может быть, потому что
1: и поешь,
2: ну, как основной
1: да.
2: язык у меня все-таки русский. Да. У нас в семье тоже все разговаривают на русском.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, азербайджанский язык, вот дома почему не говорите по-азербайджански, если...
2: У нас на нем разговаривает отец. Я тоже, да, владею им, но у нас в основном отец или там мать может разговаривать, там бабушка.
1: Угу.
2: Я там разговариваю. Да, я разговариваю на нем, если мне, если необходимо. Но так в целом я на русском разговариваю, и, потому что и даже телевидение, да, мы смотрим больше российское.
1: Ясно. Вот. После этого хотелось бы сразу перейти к тому, что ты сказал 80% русских песен. Давай послушаем теперь в твоем исполнении какую-то песню на русском языке.
2: На русском языке у нас есть авторская песня. Это я написал с другом текст. Но музыку, правда, мы нашли, может сказать, что готовы, но немного переделали. Вот. Называется... «Там на краю».
1: Угу. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах Радио ВОС. So deep.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Эльчин, хочу еще один вопрос тебе такой задать. Вот помимо того, что ты поешь, руководитель целого отдела музыкального, да, такого, в чем заключается твоя профессия? У вас какой-то хор, ансамбль, вот чем ты руководишь?
2: Я сейчас объясню. Получается, я собираю ребят, кто любит петь, например, или играть на каком-либо инструменте. Но у нас пока только все учатся, да, можно сказать, потому что я туда недавно только...
1: Ну, ты только закончил институт, да.
2: Да, да, да.
1: Университет, вот. Точнее.
2: Вот. Наши ребята поют. Моя задача им создать музыку, ну, сделать минусы, так называемые, теперь у нас это называют. Да, и чтобы они могли петь, настроить микрофон, объяснить, как им петь. Если не получается, попробовать поработать с этим человеком.
1: То есть ты помогаешь работать над вокалом, над манерой пения, над исполнением. То есть ты как вот такой наставник, да?
2: Да, да. Да. Потому что все-таки человеку, если петь просто так, я думаю, тоже не пойдет петь. Им немножко все-таки же надо позаниматься вокалом. Так что я думаю, это как бы немного необходимо уметь хотя бы правильно дышать.
1: Да-да. Еще, наверное, каждому надо подобрать свой репертуар по его возможностям, да, по его диапазону.
2: Да. Я стараюсь, ребята, если есть свои любимые песни, чтобы, ну, мне пусть назовут песню или принесут мне готовую песню, чтобы я им такую же сделал. У нас там есть синтезатор. Вот. Я либо на нем создам музыку, если мне, например, неудобно, то я могу дома на компьютере создать, потому что я пользуюсь программами, такими как Sonar, FL Studio, создаю музыку. Ты недавно, да, начал заниматься этим, как пару лет назад?
1: Ну, это очень интересное тоже занятие и требует очень много, наверное, и времени, и творческих таких усилий, душевных усилий, потому что сделать хорошую аранжировку, это тоже надо обладать большим талантом, который у тебя есть. А вот ты там обмолвился, что ты психолог, да? То есть ты еще, наверное, помогаешь людям, которые... Вот бывает же так, что человек потерял зрение, ну вот не сразу с детства, да, а потом потерял зрение, и он сталкивается с такими проблемами, что как ему дальше жить? Человеку тяжело, да? Ты его, наверное, тоже можешь поддержать как-то, объяснить ему, что жизнь продолжается. В этом смысле ты тоже, наверное, работаешь, да?
2: Собираюсь только этим заняться. У нас как бы еще такого штата раньше, говорит, не было. Этим мы не занимались. И я первый человек, который будет этим заниматься у нас в обществе. У нас потому что не было такого вообще.
1: Ну, здорово, что вот ты именно первый такой, как бы сказать, как пионер, да, первый в своем роде психолог. Ну, тем более своим примером жизненным ты очень многое добился, да, и в Белоруссии учился, и вернулся на родину, уже получил такую хорошую должность и так далее. И тем более ты хорошо поешь, я думаю, что у тебя будет хорошее, светлое будущее. Я задам сейчас тебе такой вопрос. А скажи, пожалуйста, вот всегда все равно вот как бы... Я называю людей, вот, которые здоровы, да, ну, условно здоровы, потому что, как сказать, полностью здоровых нет людей. У кого-то что-то болит обязательно, у кого-то смотришь, вроде бы нормальный человек, а он где-то, как тебе сказать, психологически зажат, да, то есть немножко вот у него проблемы такие в общении с людьми и так далее. Скажи, пожалуйста, несмотря на то, что ты незрячий человек, ты чувствуешь себя счастливым человеком?
2: Да. Как бы человек, когда не болеет, да, даже если, например, у меня там зрения нету, но так или иначе, мне Бог дал возможность, правильно? Если человек жив, например, пока он живой, значит, есть возможность что-то делать. Например, в моем случае я имею тоже, так сказать, богатство, правильно? Я могу ходить, слава Богу, руки вроде работают, слава Богу, голова на месте. А потеря зрения, как бы, можно сказать, что могло бы быть и хуже.
1: Да, да.
2: Зрение лишь это, можно сказать, что это мелочь, да, по сравнению с тем, что можно было потерять.
1: Тем более, что, я вот так считаю. Да, тем более, я думаю, что у тебя есть какое-то такое духовное зрение. Раз ты еще психолог, ты чувствуешь, наверное, людей, какие они, ты видишь и чувствуешь мир, какой он по-своему, да, у тебя свое какое-то мировоззрение есть, восприятие мира.
2: Я думаю, наши многие незрячие могут определять по голосу. Ну, мы как бы слышим человека, мы же сразу понимаем, а он такой скользкий немножко, там, этот хитроватый. Там. Ну, я думаю, по голосу наши незрячие могут это определить.
1: Вот, или вот человек... ты правильные вещи говоришь, правильно. Я тоже считаю, что, говорят, есть такая вот на русском языке такая как бы, ну, не пословица, не поговорка, а такое выражение, что глаза — зеркало души, да? То же самое мы на самом деле можем воспринимать и по звуку, какой человек. То есть человек немножко поговорит, и мы начинаем понимать, какой он на самом деле. То есть через Конечно. Голос тоже открывается какой-то его внутренний мир обязательно.
2: Обязательно. Просто зрячие люди в основном опираются только на свое зрение. Все. Мы как бы, не имея того, у нас все ушло на другое.
1: И знаешь, вот часто, наверное, люди зрячие, их отвлекают всякие такие посторонние предметы. Ну, к примеру, мы бы пошли куда-то в кафе или ресторан, или какое-то красивое место, да, у них внимание рассеивается, да. А мы, когда общаемся, мы как бы видим человеческий внутренний мир сразу, с нескольких первых слов общения мы понимаем, какой человек. И я очень рад, что ты сегодня стал гостем нашей программы, героем нашей программы, вот, нашел время. Ты знаешь, я хочу тебе пожелать, чтобы в твоем будущем все планы твои, мечты обязательно сбылись, осуществились, чтобы ты реализовал себя в полной мере. И самое главное, что ты не только развиваешься сам, но и помогаешь таким же, как ты, людям, попавшим в такую трудную жизненную ситуацию. Я думаю, что ты поможешь очень многим людям. И я хотел бы сейчас, чтобы ты пожелал что-то радиослушателям, нам, да. А вот сейчас непростое время, когда, знаешь, вот эти всякие там вирусы, может быть, пандемии, там какие-то происходят конфликты там и так далее. Ну, на самом деле, история-то, она всегда полна, никогда все в порядке не было. Как нам быть уверенными в завтрашнем дне, да? Вот расскажи, пожалуйста, твое мнение. И потом мы попрощаемся и послушаем еще песню в завершении.
2: Слушателям хочу пожелать, конечно, здоровья, ну, так как нам без этого нельзя. Не отчаиваться, если есть какие-то проблемы. Без них было бы жизнь, может быть, сказать, ну, скучная. Стремитесь что-то, чем-то заниматься, идти вперед. Если хотите чего-то нового, я думаю, лучше занимайтесь этим. И просто не нужно, да, например, ждать чего-то нового. Нужно двигаться, пытаться. Как бы, как говорится, есть такая притча, да, ну, сидящие на берегу не научатся плавать. Вот. Я думаю, точно. Так что, если что-то хотите начинать, пытайтесь начинать, не бойтесь. Если пока не начнете, не споткнетесь, не станете. Дети тоже, правильно, начинают ходить, учиться, падают, но, тем не менее, и встают, и еще лучше начинают ходить, чем до этого, чем прежде. Так что, ребята, старайтесь видеть лучше. Да, иногда бывает, конечно, очень все грустно, что такие моменты, что нам плохо. Бывают, да, такие самые грустные моменты. Эти моменты пройдут. Вы лишь постарайтесь пережить и думать о чем-то лучшем. Не зацикливаться на этих моментах.
1: Очень правильные, да, очень правильные слова. Я бы хотел, чтобы ты, может быть, на туркменском языке или азербайджанском языке, может быть, на каком угодно пожелал тоже тем, кто нас слушает. Вот, может быть, в Туркмении лучше, если получится у тебя, может, на туркменском языке что-то пожелать людям.
2: Передам привет, наверное, на туркменском скажу. Мяңізді салам. Іштеріңізді руваш болсын. Жаныңыз сау болсын. Вот, я пожелал им всем здоровья и успеха в работе, в делах.
1: Я тоже желаю всему туркменскому народу здоровья, процветания, чтобы мы всегда шли рядом, наши страны, взаимодействовали, как это происходит сегодня, и даже больше. Вот, я благодарю тебя за то, что ты сегодня виртуально присутствовал на Радио ВОС. Желаю тебе еще раз творческих успехов, успехов также как преподавателя, педагога, наставника, чтобы ты реализовал себя Спасибо. В том ключе, в котором ты больше хочешь. Вот. Объяви, пожалуйста, еще песню в конце, которую мы сейчас послушаем.
2: Это тоже второй дуэт. Это уже кавер. Я пел с нашей тоже девочкой незрячей, зовут ее Юля. Вот. Песня называется «Аваза». Ну, это кавер, мы немного переделали, mm-hmm. она называлась «Баку», но мы ее сделали «Аваза». Вот.
1: Я хочу сказать, что это был наш гость из Туркмении, Эльчин Гуламов. Я благодарю тебя и всему вашему народу еще раз желаю счастья, света, добра и мира, самое главное. И слушаем ваш дуэт на волнах Радио ВОС. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели. И если вы слышите мой голос, это значит, что вы на волнах Радио ВОС. Меня зовут Ольга Хасид, и в эфире выпуск программы «Необыкновенные истории», в котором я расскажу вам, почему майского жука называют майским и когда празднуется Международный день музеев. Майский жук – ностальгическое словосочетание из детства. Многие из нас, зная, что это насекомое абсолютно безвредно, ловили его и сажали в спичечные коробки или привязывали за нитку, чтобы запустить летуна на поводке. Интересно, а почему майского жука называют майским? Все на самом деле очень просто. В мае они просыпаются после зимнего покоя, из личинок выводятся взрослые жуки и начинают свою активную деятельность. В общем, раньше мая этого жука не встретишь. Майский жук, он же майский хрущ, обитает и в Европе, и в Азии. Насекомое, на удивление, живучее и абсолютно неграциозное. Это как раз про него. Упал и встать не может. А падает он часто, причем почти всегда из-за своей неуклюжести. При этом природа постаралась в создании хруща. Строение его глаз, лапок, тела, умение летать чудесны. Так уж сложилось, но самый что ни есть весенний жук своим появлением радует только детвору, да, пожалуй, домашних кошек. Неповоротливый, он напоминает им о том, что вообще-то они хищники и в состоянии поймать дичь. Больше всего появление жука огорчает, конечно, дачников. Он относится к пластинчатоусам, семейству жуков с особой формой усиков. Они состоят из нескольких пластинок. В покое усики сложены, но перед взлетом жук распушает их веером. Кстати, у жуков-барышень усы короче. Это очень простой способ установить, какого пола насекомое. Длина жука 23-32 мм. Выглядит он крупным, но весит совсем немного. Внутри у него полости для воздуха. Жук набирает воздух в тело через особые отверстия – дыхальца. Затем он поступает в трахеи. Ими окутаны все его внутренние органы. Подсемейство хрущи огромное, более 5000 видов. Каких только окрасок и размеров хрущей не бывает. В наших краях тот самый майский жук встречается двух видов. Западный и восточный. По классификации дворовой ребятни, обычный и королевский. Путь от яйца к полноценному жуку долгий. Жизненный цикл майского жука в среднем 4 года. После того, как жук продолжит род, он, к сожалению, гибнет. Тело хруща делится на три отдела – голова, грудь и брюшко. Лапки, их три пары, крепятся к груди. На каждой лапке есть маленькие цепкие коготки, и благодаря им жук прекрасно карабкается по деревьям и роет землю. Тельце насекомого покрыто маленькими волосками, и если присмотреться, то майский жук как будто бы в жилетке. У него хорошее обоняние, благодаря этому он всегда найдет себе пропитание. Говорят, что в поисках лакомого дерева хрущ может пролететь больше километра. Жук устроен невероятно хитро. У него есть твердые верхние надкрылья, их цвет зависит от вида жука, пара больших полупрозрачных летательных крыльев, и как раз с помощью последних он и летит. Летают жуки в основном по вечерам, при особом желании развивают скорость до 10 км в час. Наверняка вы видели, как жук, подняв закрылки и распушив усы, неподвижно сидит. Почему он замер? Специалисты говорят, что затаивается жук неспроста. Ему нужно до минуты, чтобы надышаться. Хрущ усердно вдыхает воздух, заполняет им тело и только потом взлетает. Его предполетная тактика чем-то схожа с тем, как взлетает аэростат. Расправляется, закачивает воздух и отрывается от земли. Сам полет майского жука, как и шмеля, и других толстяков, не дает покоя многим. Наверняка вы слышали весьма знаменитую фразу «По законам физики майский жук летать не должен, но он об этом не знает и все равно летает». На самом деле ученые разобрались во всем уже давно. Он летает, не нарушая законов природы. Уж настолько все в ней продумано. Трапеза жука немудреная – листья кустов, деревьев, цветы. Он любит клен, каштаны и фруктовые деревья. Личинки трехлетки, как и почти все подростки, страшно прожорливы. Они едят молодые корешки, очень любят трапезничать в недавно посаженных фруктовых садах и на грядках с клубникой и земляникой. Ученые подсчитали, что компания личинок может повредить на одном квадратном метре до 25% корешков. Жук и личинка – страшные вредители. Они едят практически всю растительность и в больших количествах. Естественных врагов у личинок майских жуков хватает – птицы, ежи, кроты. А у взрослых хрущей недоброжелателей поменьше – только птицы и дети. А можно ли сделать из майского жука домашнего любимца? Этот вопрос спорный, но любопытный. Ганс Христиан Андерсен сделал майского жука одним из героев своей сказки «Дюймовочка». Появляется он в ней ненадолго, но играет очень важную роль. Хрущ знакомит Дюймовочку со своими собратьями. И барышням-жукам девчонка категорически не нравится. Если подзабыли, что было дальше, то лучше перечитайте сказку. Майские жуки – крайне редкие герои литературы. А вот народных примет, связанных с ними, десятки. Так, если жуки летят стаей и жужжат при этом громче обычного, то быть дождю. А если жуков очень много, лето будет жарким. А как, по-вашему, друзья, какое лето будет в этом году, если ориентироваться на майских жуков? Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В 2022 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира. В эпоху технической революции кто-то может задаваться вопросом, а зачем вообще нужны музеи? Вопрос, безусловно, дискуссионный. Однако на него много лет назад разными словами ответили классики. Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя, говорил французский мыслитель Вольтер. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», отвечал ему наш соотечественник Михаил Ломоносов. «Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра», сформулировала ту же мысль поэтесса Марина Цветаева. Музеи выступают хранителями памяти, местами, где оживает прошлое. Познакомиться с бытом разных народов, историческими особенностями жизни в других странах, узнать, чем жили люди в прошлых веках. Все это можно сделать в музее. Любопытствующий и пытливый ум найдет для себя ответы на многие интересующие его вопросы. Кроме того, технический прогресс совсем не соперник музеям, он их лучший друг. Все больше культурных учреждений по всему миру берут на вооружение новые технологии. Дополненная реальность, интерактивность и виртуальное погружение – то, о чем писали фантасты 100 лет назад, сегодня наша повседневность, к которой можно прикоснуться в том числе в музейном пространстве. Международный день музеев – важный праздник и настоящий культурный феномен. Он не только напоминает жителям разных стран о необходимости любить и знать свою историю, но и позволяет наладить диалог между разными странами и народами в масштабах целого мира. Сохранение опыта, обмен знаниями, развитие взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных культур – ключевые задачи этого праздника. Дни музеев начали отмечать задолго до создания единого международного праздника. Например, в Европе и в Российской империи первые упоминания Дня музеев датируются второй половиной XVIII века, периодом, когда государства начали активную просветительскую деятельность. Интернациональный же праздник своим появлением обязан Международному совету музеев International Council of Museums или ICOM, созданному в 1946 году. С середины прошлого века в него входил Советский Союз, сегодня Россия. В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР – Москве и Ленинграде. Именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев. Примечательно, что предложение о создании праздничной даты внесла российская делегация во главе с Ириной Антоновой, на тот момент директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Так что можно смело сказать, что праздник имеет российские истоки, как по месту учреждения, так и по имени человека, предложившего его идею международному сообществу. С 1992-го празднование Международного дня музея каждый год проходит под определенным лозунгом, касающимся особенностей музейного дела. Ориентируясь на тему года, музеи всего мира готовят просветительские и образовательные программы. Вход во многие культурные учреждения становится в этот день бесплатным. Пожалуй, наиболее известная традиция праздника – ежегодный фестиваль «Ночь музеев», который в последние годы проводят множество российских музеев. Ее устраивают, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные. В зависимости от желания и возможностей того или иного учреждения, «Ночь музеев» может длиться один день, все выходные или даже целую неделю. Во время фестиваля вход в музеи бесплатный. Посетителей приглашают на авторские экскурсии, устраивают интерактивные программы, организовывают лекции и мастер-классы, проводят мероприятия для детей. Часто на «Ночь музеев» приходят целыми семьями. По сложившейся традиции, во время проведения акции «Ночь в музее» московские музеи работают с 18:00 до 24:00, осуществляя прием посетителей и проведение культурно-образовательных и досуговых программ. В этом году «Ночь в музее» выпала на 21 мая. Посещайте музеи, друзья, узнавайте новое, просвещайтесь и наполняйтесь положительными эмоциями от прикосновения к прекрасному. А с вами была Ольга Хасид. Всем пока!
1: Необыкновенные истории.

Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспорта.

0: сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией, при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим па де де вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
2: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
3: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только... Ну, и не просто обучаем незрячих там дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
2: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
3: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
2: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
3: Да, и причем здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые живут в поселках, деревнях.
2: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
3: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощники или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
2: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание, во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
3: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как бы, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
2: Вячеслав, но у вас же кроме этого есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
3: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересные встречи. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих или наоборот. Какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот, смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там, развивающие, и развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там, зрячим ребенком, зрячим другом, родителям и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
2: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
3: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп орги стареют, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, мне кажется, такая классная штука. Она вообще не затратная, в том смысле, что денег особенных не стоит. Но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону. И все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Очень удобно.
2: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
3: Тогда, а их больше... Их же много.
2: Да,
3: вот.
2: Да.
3: И поэтому как бы до них достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них достучаться? Mm-hmm. Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
2: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
1: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Юрий Казаков. Арктур, гончий пес. История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане. Странные люди, цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам на телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются. Смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, и они не любят приходить в места, где уже раз побывали. Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане. Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял черный среди бело-голубого крошева, один, неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали «Клин-клан!». Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «Клин-кланг», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна. Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса. Так или иначе, но появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе. О его прошлом можно только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе, Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Он родился, как и все щенки, слепым. Был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу, еще напряженному в родовых схватках. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли. Раздавалось только сопение, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь. В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп. Бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него слепого настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп. Ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему. Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его. У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками. Он не мог быстро бегать. Ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда он дрался с другими собаками, а дрался он множество раз на своем веку, он не видел своих врагов. Он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую. Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении. Для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь во враге. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось.

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день, да командированные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод. Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Была у него одна странность. Он любил петь. Тончайшей фистулой он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину. Доктор не гонял их, и ягоду не собирал. На забор и набирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух

лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам. Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережные и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук. Это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены, и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей. Ночью наш сад пах смородиной и росой. С террасы доносился тихий храп доктора, а на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом «ду-ду-ду».

однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взял за веревку и потащил слепого к себе домой. Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами. «Ну, теперь ступай», — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы. Пес уперся и задрожал. «Хм», — произнес доктор и сел в качалку. Наступал вечер. Небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза. Низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда. «Арктур», — пробормотал доктор. Пес шевельнул ушами и открыл глаза. «Арктур», — снова сказал доктор забившимся сердцем. Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом. «Арктур, иди сюда, Арктур!» — уже властно и радостно позвал доктор. Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, поберушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо восторженные брехуны, есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им, извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться. Многое видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни, но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца. У хозяина бывало минутами плохое настроение. Иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном, запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр.

И тогда Арктур изнывал от любви. Шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение? Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими. Они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев, и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды. И Арктуру казалось, что все это уже было с ним. Было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда.

скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста. Но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще, морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком. Многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома. Но если животные и люди были еще понятны ему, и он, наверное, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами. Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла. Запахов было множество, и все они звучали как музыка, все они громко заявляли о себе. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, и он сразу же ощущал свалки и помойки. Дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц. Так ясно, как будто видел все это. И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил. Он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Тихо поскрипывали уключины, кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятное ему. И еще была у него одна особенность. Он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему. Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль. Слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов, слугов гнали стадо. Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» – подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение. Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку,
Первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся призимистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, дергая кожей, выкатывая кровяные белки. «Гришка!» – закричал кто-то сзади. «Бежи скорее вперед! Коровы стали!» Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто сел, поворачиваясь ко мне. Ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было. Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса. Дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его. «Ах, собака!» – злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул. Он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал. Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы. И стадо, не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше. Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык. Ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

0: все-таки Арктур так и остался бы домашним псом. И, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл. Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увидание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание. Лес ошеломил Арктура. Там, в городе, все ему было знакомо. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом запахи. Запахи! Сколько их незнакомых, страшных, слабых и сильных! И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган. «Ах, Арктур!» — тихонько говорил я ему. «Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце. Не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты, и как сильно блестит роса на траве. Не знаешь, что вокруг нас полно цветов, белых, желтых, голубых и красных. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке, охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес! Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его. Скоро мы пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал. «Ам!» — звонко неуверенно раздалось в кустах. «Ам! Ам! Арктур!» — в беспокойстве позвал я. Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и шумом ринулся вглубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился на перехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но, тем не менее, гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос. «Арктур!» — крикнул я. Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня. Глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан. Держал левое ухо к земле. Видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз. Но так велика была его страсть. Так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов. С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины. Как он гонял там один, Как не разбивался, этого я не мог понять. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы. Лес был ему молчаливым врагом. Лес стегал его по морде, по глазам. Лес бросался ему под ноги. Лес останавливал его. Только запах. Дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему. Только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед. Как находил он дорогу домой? Какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись, совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу, с шорохом трав и с запахом сырых оврагов, добраться до дому? Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя, забывает все. Но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник. И что, когда придет пора, его выстрел решит все. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на ее хмельными счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но ты милая!» и треплет за уши. Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. И если доктор, проснувшись, звал Арктур, что тогда выделывал этот пес? Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом. Там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам. Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу. Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Выбрав пень поудобнее, я присел отдохнуть. И когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол. И этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек. Иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче. Я сидел на пне, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур. Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание. Лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий. Но гон возобновился с новой силой уже значительно ближе к озеру. Скоро на небольшую бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел во враг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол, как в странном театре. Промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь. Исчезли, и я опять остался один, с тишиной и далеким лаем. Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие. Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся. На голове был мятый треух, на ногах сбитые охотничьи сапоги. «Погоды-то ныне, погоды!» Неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил, не за собачкой ли пришли? «Да и как же!» – оживился он и надел шапку. «Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему. А мне вот как нужна собачка. Скоро охоты и все такое. У меня, слышь, у самого есть гончак, но плох. Дурак. След не держит и голоса никакого. А ведь это что? Слепой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает. Царская собака. Вот тебе крест святой». Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через 5 минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал, потом нахмурился. «Что ж, отказали вам?» – спросил я, заранее зная ответ.
1: «Ай, не говори!» – огорченно воскликнул он. «Ну что ты скажешь? Нам, слышь, для дела собачка нужна, для дела!» «Нет, не дает. 500 рублей сулил. Цена-то какова, а? И не подходи, не дает!» Чуть не заревел, а? Это мне реветь надо. Охота подходит. Собаки нет.
0: И вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. «Она где же помещается у вас?» Как бы невзначай, поинтересовался он и замигал глазом. «Уж не украсть ли собачку хотите?» Спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня. «Прости, Господи!» — сказал он и засмеялся. «Ведь так с вами и до греха дойдешь». «А ты думал, ну на что ему собака, скажи ты вот?» Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня. «А голос-то, голос! Понимаешь ты, голос! Чистый ключ, я тебе говорю!» Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома.
1: «Погоди, собачка-то моя будет!» «На что ему собак? Человек он умственный, не охотник. Продаст он мне ее. Святой крест продаст. Да по кровати далеко. Чего-нибудь удумаем. А ты говоришь. Эх!» Едва старик ушел в сад, быстро вышел доктор. Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке? Арктур, услыхав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нему. «Арктур», — сказал доктор, — «ты ведь мне никогда не изменишь». Арктур закрыл глаза и ткнул носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло к низу. Он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему. Изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес. Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день. Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания. И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий несколько боком бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой, здоровой собаки. Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст. Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами. Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят, и что все готовы помочь доктору в поисках. Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по 10 раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес. Я не искал Арктура. Мне не верилось, чтобы он мог заблудиться. А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Артура стало пусто и тихо. Коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду. В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что с молоду не стал охотником.

0: года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах также пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи. В роще городского сада с гомоном устраивались грачи. Доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар. Река разлилась, куда хватал глаз. На разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным клин-кланг. Нусавы сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело. На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась сильно и резко пахла. И сколько было других запахов. Осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа. Всех их перебил сильный и резкий запах земли. Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальшны полетели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло, и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды. Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие в разброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало. Я стал всматриваться. Увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой. Да, это были останки Арктура. Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У не старой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже и не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед следа. В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, оттуда, чавкая ногами по мокрой земле и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью. У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак. Есть тут и Дианы, и Антеи, Пебы, и Нероны, Венеры и Ромулы. Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС.

0: yo.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yo. So sweet, so beautiful.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Очень распространенное понятие — коучинг. Но все ли мы знаем, что это такое и кто же это за специалист-коуч? И сегодня в этом нам поможет разобраться Алина Росланова, коуч ICF. Здравствуйте, Алина.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Мы очень рады, что вы с нами на связи. Расскажите, пожалуйста, кто такой коуч, чем он занимается?
3: Смотрите, коуч, можно так сказать, что это тренер, наставник, друг, партнер. Да? То есть, прежде всего, коучинг — это партнерство с клиентом. То есть не кто-то выше, кто-то ниже, да, то есть здесь иерархии совершенно никакой нету, это прежде всего партнерство. Партнерство в достижении целей клиента.
2: А если все-таки так применимо к практике, как это выглядит?
3: Это выглядит так, что человек приходит, говорит какой-то свой запрос, и мы, исходя из этого запроса, мы выстраиваем некоторую стратегию дальнейших действий, его какого-то нового сценария поведения, да, в жизни. Выстраиваем его, даже, может быть, стратегию его мышления. То есть не затрагивая психику, да, то есть мы, это не психотерапия, мы не затрагиваем психику, но мы при этом выстраиваем новый сценарий, так сказать, движения вперед.
2: Угу. А за счет чего он выстраивается, этот новый сценарий?
3: За счет того, что человек отвечает на 4 главных вопроса коучинга. 4 главных вопроса коучинга звучат так. Первый вопрос: что ты хочешь? И здесь человек получает вдохновение, да, чего он на самом деле хочет, о чем его запрос. Второй вопрос звучит: как ты можешь этого достичь? И здесь идет про внедрение, то есть он выстраивает, как бы, как он это видит, да, какое-то видение сам у себя. Третий вопрос: почему это важно? И здесь выстраивается приверженность и мотивация. И четвертый вопрос коучинга: как ты поймешь, что достиг результата? Здесь уже выстраивается мастерство. То есть он берет определенный сценарий, внедряет его в свою повседневную жизнь и этим достигает желаемой цели и отвечает на свой запрос. То есть его запрос является закрытым.
2: То есть получается, что это не одна встреча, не две встречи, это некоторое сопровождение, пока не наступит какой-то результат. Или результат уже человек получает сам, вне зависимости от коуча.
3: На самом деле может быть по-разному. Если человеку хватит одной-двух сессий с коучем, и он дальше идет сам, если ему это делать позволяет его самодисциплина, то ради бога. Если ему нужно сопровождение, то да, он делает запрос на 10 сессий. Больше 10 сессий в коучинге я, если честно, не встречала. Но если больше 10 сессий, то обычно там уже идет смешение каких-то определенных практик, там, я не знаю, гештальт-терапия, еще что-то. То есть там уже идет какая-то терапия. Чистый коучинг — это до 10 сессий. 5-10 сессий обычно этого хватает.
2: А откуда вообще возник коучинг? Это выросло из психологии или это какое-то отдельное направление?
3: Вообще коучинг — это считается одним из методов психотерапии. То есть, грубо говоря, коучинг, он скребет по поверхности. Если психотерапия идет вглубь, решает вопросы с прошлым, вшивает новые сценарии там, каких-то реакций на определенные прошлые, на события в прошлом, да, проблемы с родителями, психотравмы, в детстве там что-то происходит, да, то коуч, он не идет настолько глубоко, у него нет на это компетенций. Он идет по поверхности, и он идет про будущее. То есть коучинг — это про настоящее и про будущее, в отличие от психотерапии, психологического консультирования, если по-другому, да, это назвать, и так далее.
2: Но если у человека, например, есть какие-то серьезные травмы в прошлом, которые мешают ему двигаться в настоящем, планировать свое будущее, может ли помочь коуч, или здесь человек сначала идет к психотерапевту, а потом уже, например, выстраивает свой сценарий с коучем?
3: Как правило, человек сначала идет к психотерапевту. То есть это выглядит так. Человек ко мне приходит на сессию. Обычно какие-то маркеры того, что он не может двигаться вперед, да, это очень большое сопротивление. Он начинает плакать, он начинает как-то вот злиться, то есть сессия срывается, прерывается, он отказывается работать, заниматься и так далее. То есть я понимаю, что здесь уже идет компетенция другого специалиста, я не лезу на чужую территорию, и я просто отправляю его к психотерапевту и говорю, чтобы он после психотерапевта вернулся ко мне.
2: Ну, то есть здесь достаточно удобно иметь коллег-психотерапевтов, да, и получается работать в тандеме. Психотерапевты, например, перенаправляют к вам, а вы отправляете к психотерапевтам.
3: Да, я отправляю на работу, чтобы потом с ним доработать. А психотерапевт, допустим, когда он закончил свою основную часть, да, он может отправить ко мне клиента на доработку, на шлифовку, так сказать, если можно так выразиться.
2: Угу. А расскажите нам, пожалуйста, из каких подходов, из каких техник, направлений состоит коучинг?
3: Вообще изначально коучинг, он, как я уже сказала, да, что он является частью психотерапии, то есть он одно из направлений психотерапии, да, уже такая как остаточная, как шлифовочная такая вот история, когда уже нужно доделать то, что сделал психотерапевт. То есть трогаем психику, мы в коучинге мы просто учим, мы закладываем новые сценарии жизни, можно так сказать, если глобально выражаясь. Вообще в коучинге много чего из NLP, да, это мы знаем, что это такое, это нейролингвистическое программирование. Но к NLP у людей неоднозначное отношение, потому что многие думают, что это что-то про гипноз, это что-то про воздействие на подсознание, какие-то такие вещи. То есть NLP же сейчас очень часто используется в продажах, например, да, вот если такой пример привести. Изначально NLP был создан для того, чтобы работать с пациентами, то есть это изначально вообще медицинская такая, скажем так, практика. Вот. И потом уже оттуда просто начали выдергивать некоторые методы. В коучинге много из NLP, но это такая положительная история. То есть работа с подсознанием там немножечко есть, но она направлена в хорошее русло, опять же, чтобы человеку разобраться с какими-то своими внутренними убеждениями, установками, барьерами. Ну и их, собственно говоря, сломать.
2: А в плане образования, наверное, нет именно такого отдельно высшего образования, да, как психологическое. И, то есть это люди, которые заканчивают психологическое, и потом какие-то еще курсы получают? Или это вообще какое-то отдельное сертифицирование, да? И как отличить, да, сейчас очень много коучей, наверное, не все там с каким-то серьезным образованием, как отличить и пойти действительно к хорошему специалисту, который действительно поможет простроить жизнь?
3: У нас действительно в России нету какого-то единого реестра коучей, так же, как и психологов. То есть есть какие-то ассоциации, там, европейские ассоциации, российские ассоциации, да, но нету чего-то единого. Поэтому очень тяжело проверить действительно, насколько коуч профессионален. Я рекомендую спрашивать сертификаты, его какие-то дипломы. Вот, например, в Московском институте психоанализа есть такое направление, как психологическое консультирование и коучинг. То есть там будет диплом установленного образца, можно получить диплом на каких-то курсах, но, опять же, нужно смотреть, что это за курсы. Сейчас очень много псевдокоучей, да, так называемых, которые посмотрели 2 ролика на YouTube, посмотрели, как нужно проводить коуч-сессию, что зачем идет, посмотрели структуру, и они считают, что теперь они могут работать с людьми, они имеют право влезать, ну, грубо говоря, да, так если сказать, в жизнь людей, в их какие-то сценарии, в их какие-то жизненные там, да, вещи. И, ну, то есть это немного, ну, это не профессионально, конечно же, то есть человек не поможет другому человеку, он только навредит. Потому что нужно очень хорошо себе отдать отчет, что это помогающая профессия. Если ты туда идешь за деньгами, ты идешь туда не помогать. То есть когда приходишь к коучу, нужно спросить его сертификат и проверить этот сертификат, насколько он вообще, где он базируется. Мой сертификат базируется в Канаде.
2: А длительность такого обучения?
3: Везде по-разному. Если это идет государственный какой-то вуз, то там может быть и 2,5 года, и там и бакалавриат 4 года. Да? Если мы говорим про курсы, которые я проходила, это 4 месяца, и сертификат у меня международный.
2: Получается, что это, естественно, при уже окончании какого-то высшего образования. То есть сначала человек получает высшее образование, а потом может пойти на курсы коучинга и получить сертификат.
3: Можно пойти после любого, на самом деле, образования. Просто чаще всего люди, которые, допустим, выучились на психолога, консультанта, на психиатра, ну, на любую какую-то такую помогающую профессию, они идут на курсы по коучингу, чтобы дополнить методами коучинга свою практику, украсить ее, обогатить ее. Чаще всего люди делают так. Я пошла туда на основе высшего образования совершенно в другой сфере. Я вообще по первому высшему образованию кадровик, менеджер по персоналу. То есть я сделала коучинг основной профессии. Не вспомогательными курсами, которые мне помогут в моей основной профессии, а коучинг – моя основная профессия, мое основное направление в жизни.
2: Вы могли бы рассказать какой-нибудь конкретный случай, с которым к вам обратились, и, ну, может быть, так вкратце рассказать, каким образом идет работа и к чему вы пришли?
3: Да, у меня был кейс очень интересный. Ко мне девушка пришла с тем, что у нее там выгорание, она хочет поменять свою сферу деятельности. Пообщавшись с ней, я поняла, что она очень... Ну, скажем так, ее тяготит ее одиночество, и она хочет себе найти партнера. Поговорив еще пару сессий, мы с ней пришли к тому, что у нее проблемы с родителями, скажем так, да. То есть есть некоторые психотравмы, которые она получила в детстве, и я ее отправила к психотерапевту. И далее мы уже работали, скажем так, в тандеме. То есть она ходила к психотерапевту по поводу ее проблем с отцом, а мы с ней непосредственно работали с ее выгоранием, как она себя может начать чувствовать по-другому, чтобы, там, грубо говоря, да, там, начать нравиться там, мужчинам, привлекать их внимание там, и так далее, и выстраивать какие-то отношения. То есть у нас был с этим психотерапевтом такой некий вот ко-терапия, то есть тандем как раз был.
2: И сколько времени вы так работали?
3: 2,5 месяца. У нас с ней было 9 сессий, и на 9-й сессии она сказала, что, в принципе, ей достаточно. Она взяла все, что ей нужно, и мы закончили с ней работу. Насколько я знаю, она еще продолжила некоторое время работу с психотерапевтом. Но вот недавно мы с ней созванивались, она, в общем-то, счастлива.
2: Она встретила свою вторую половинку?
3: Да, она сейчас с ним живет.
2: Ну, здорово.
3: И она также начала деятельность, и она сейчас нашла свое хобби, нашла подработку, и, в общем-то, ну, у нее все хорошо, ее жизнь улучшилась, действительно улучшилась, и мне важно и приятно осознавать, что я туда приложила руку.
2: Угу.
3: Это то, ради чего я, в общем-то, с этим. То есть помогать людям — это очень важно, и я всегда чувствовала, что, ну, это мое, я должна этим заниматься.
2: Да, здорово. То есть получается, что все запросы, с которыми она пришла, и даже те, которые были скрыты, да, которые вы выявили, они все реализовались.
3: Смотрите, такой интересный момент, что чем отличается, да, коучинг от, допустим, психотерапии. В психотерапии человек может прийти с одним запросом, а выйти на совершенно другой запрос и еще на несколько запросов, и их все удовлетворить. А в коучинге, как правило, идет такая линейная структура, то есть человек приходит с одним запросом, и мы над этим запросом и работаем. То есть когда мы заканчиваем сессию или серию сессий, да, там, работу с человеком, мы возвращаемся к первоначальному запросу, и я спрашиваю, а как ты сейчас смотришь на свой запрос? А появилось ли у тебя понимание, что делать с этим запросом? Есть ли у тебя еще вопросы по нему? То есть мы возвращаемся все время к первоначальному, то есть мы сверяемся с контрактом, который мы с ним заключаем, да, не письменный, да, контракт. А психотерапия, она может бить одновременно в несколько точек и закрывать одновременно вопросов.
2: Алина, а могли бы вы какую-нибудь сейчас технику продемонстрировать нашим слушателям? Может быть, все, кто сейчас у радиоприемников, попробуют ее?
3: Смотрите, я могу дать 4 главных вопроса коучинга, ответив на которые можно уже начать какую-то работу и уже немножко прояснить в голове, да, чтобы из хаоса это выстроилось в какую-то определенную систему. То есть сейчас можно взять листик-ручку, записать эти вопросы, либо записать эти вопросы шрифтом Брайля или надиктовать их, да, чтобы они появились в электронном формате, и постараться на них ответить. Вопросы следующие. Первый вопрос. Что ты хочешь? То есть у тебя есть определенный запрос, тебя что-то беспокоит, и прямо сейчас ты пишешь, что ты хочешь, какая твоя цель. Второй вопрос звучит так. Как ты можешь этого достичь? Следующий вопрос. Почему важно? Почему для тебя это важно? И здесь можно написать, проговорить, да, несколько целей, несколько причин, да, почему это важно, почему тебя это беспокоит здесь и сейчас. И четвертый вопрос, как ты поймешь, что достиг результата?

0: и отправлю свое резюме в 10 компаний. То есть цели, они должны быть по системе SMART, да, актуальными, измеримыми, достижимыми, ограниченными по времени и так далее. Это первая техника. Вторая техника, можно сделать шкалирование по тем сферам вашей жизни. Это называется колесо баланса. Оно рисуется обычно в виде круга, но его можно выписать и просто на листике, ну, просто в виде списка. То есть берем, например, сферу финансов от 1 до 10. Нужно понять, что для тебя 10. Например, для меня десятка, вот в этом шкалировании, да, от 1 до 10 по финансам, для меня десятка – это на основной работе зарабатывать 100 тысяч, иметь дополнительный доход, который будет мне приносить 50 тысяч, сделать вклад на 500 тысяч в банке. Ну и еще какой-то четвертый пункт в списке, который тоже будет измеримым, содержать в себе цифру, ну и предельно понятным, да, актуальным. Далее мы идем следующим образом. На какой цифре ты находишься сейчас? Человек определяет. Например, по финансам он сейчас, вот по своим ощущениям, он в цифре 6. И далее задается вопрос. А что ты сделаешь для того, чтобы стало 10? Что тебе нужно сделать для того, чтобы стало 10? И далее выписываются шаги. Шаги должны быть, как я уже сказала, измеримыми, актуальными, ограниченными по времени. Обычно в коучинге берется золотое правило 72 часов. То есть надо сделать первый шаг в течение 72 часов, в течение 3 суток. То есть что ты сделаешь для того, чтобы скакнуть на десятку? И через какое время ты хочешь скакнуть на десятку?
1: Mm-hmm.
0: То же самое можно сделать с другими сферами своей жизни. Можно это сделать с семейная сфера, бытовая сфера, сфера саморазвития, сфера работы, сфера дружбы, сфера отношений, сфера спорта. То есть можно отшкалировать, понять, что для тебя 10, на какой цифре ты сейчас, и что нужно сделать, чтобы было 10. Максимально просто.
1: Здорово, и действительно эту технику может применить любой человек, который хочет что-то поменять в своей жизни. Ну, самое главное — это желание что-то изменить.
0: Да, да, да. Если у нас проблемы с желанием, то есть проблемы с мотивацией, да, мы понимаем, что это на самом деле мотивация, то мы возвращаемся к третьему вопросу коучинга. Третий вопрос коучинга — почему это важно? Отвечаем на него снова, прокачиваем свою мотивацию, вспоминаем, зачем мы это делаем, и возвращаемся к шагам. Возможно, после ответа на третий вопрос, почему это важно, список шагов чуть-чуть видоизменится, и это только к лучшему. Очень хорошо в процессе пути к своей цели возвращаться вот к этим вопросам, проверять комфортность и экологичность того, что я делаю, отвечать на эти вопросы заново. Ну, собственно говоря, я вам сейчас, в общем-то, сказала методы самокоучинга, да, то есть когда нету специалиста, можно вот таким образом работать с самим собой.
1: Спасибо большое. А есть ли какие-то, может быть, техники работы со своей мотивацией?
0: Да, методы работы со своей мотивацией. Есть так называемые логические уровни, их 5. Но есть еще магический 6-й уровень, сейчас я вам их озвучу. То есть, когда мы возвращаемся к третьему вопросу, вспоминаем о своей мотивации. Допустим, я хочу стать крутым специалистом в сфере инженерии. Допустим, да? Если я стану специалистом по инженерии, крутым, что мне это даст на уровне окружения? Это первый уровень. Далее мы отвечаем на этот вопрос, идем дальше. Если я стану крутым специалистом по инженерии, что мне это даст в сфере моего поведения? Следующий, какие новые способности мне это даст? Следующий уровень, какие убеждения и ценности у меня появятся, которые я смогу транслировать? Пятый, последний уровень — это уровень идентичности, то есть каким я стану, когда я стану специалистом в области инженерии, да? Ну и последний, 6-й уровень, магический уровень, да, это уровень миссии, то есть, ну, там уже, скажем так, такой вот уровень, какую миссию, скажем так, я смогу нести, когда я стану специалистом вот в этой определенной области. То есть мы идем от низшего к высшему, мы раз за разом отвечаем на вопрос, кем я стану, что мне это даст, двигаясь по уровням, да, от низшего уровня на уровне окружения к высшему уровню, к уровню миссии и идентичности. Какой я? Каким я стану? А что я дам тогда другим?

0: людям. Вот эти логические уровни очень хорошо использовать, когда у нас проблемы с мотивацией, и мы не понимаем, зачем мы делаем ту или иную вещь.
1: Здорово, спасибо большое. Мы предлагаем всем нашим слушателям обязательно попробовать эти техники. Они очень интересные, и они очень, я думаю, продвинут на пути к желаемому, к какому-то результату, который вы хотите достичь. Спасибо вам, Алина, за то, что вы уделили нам время.
0: Наталья, мне тоже очень приятно. Спасибо большое, что вы меня пригласили и дали мне возможность рассказать про коучинг настолько, насколько я смогла это сделать. Буду рада, если еще мы с вами раз встретимся, созвонимся. Спасибо.
1: Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был коуч ICF Алина Росланова. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
2: Разговор с психологом.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
6: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
3: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо.

0: Музыка, кино на радио ВОС.
1: Замок на вершине холма. Вокруг него огромные деревья, ветви которых переплетены лианами. При одном взгляде на этот дремучий лес охватывает чувство страха. Неизвестно, что скрывается за ними. Может быть, старая ведьма, задумавшая травить короля. А может быть, принц, которого превратили в чудовище. А может быть, там прячется очаровательная девушка. Скорее всего, принцесса, навеки заточенная в башне. Кто знает? Вообще-то музыка Алана Менкена может нарисовать любой сказочный образ. Тем самым он, собственно говоря, и кормится неплохо, год за годом сочиняя музыку для самых кассовых полнометражных анимационных лент студии Уолта Диснея. Представьте себе, на сегодняшний момент чуть ли не самый известный диснеевский композитор, вместо того, чтобы радовать детей, вполне мог бы их пугать. Дело в том, что так как-то повелось, что все мужчины в семье Менкенов становились дантистами. Но, как говорится, в семье не без урода, и маленький Алан, он же, получается так, урод, вместо того, чтобы увлечься чарующими звуками работающей бормашины, пристрастился, вот ведь недоразумение какое, к совсем иной музыке, к иным звукам. Маленький Алан пристрастился к музыке. И что тут поделаешь, безутешные родители определили непутевое дитя в обучение игре на фортепиано и скрипке. Повзрослев и изрядно поднаторев в своем призвании, Алан ощутил неуемную тягу к сочинительству. Начал с малого, с мелодий к рекламным роликам, то бишь с джинглов. Дело пошло. Далее он стал сочинять музыку и для мелких шоу-кабаре. В 78-м к нему поступило заманчивое предложение от руководителя одного маленького манхэттенского театра написать несколько композиций для мюзикла по роману «Благослови вас Бог, мистер Роузвотер». Это была удача, но постановка провалилась, а следом за ней и еще несколько проектов. Менкен уж было задумался, а не сменить ли ему профессию, а не вернуться ли, так сказать, к корням, к стоматологии. Но неугомонный Говард Эшман, тот самый руководитель театрика, уговорил Алана попробовать еще раз, а там будь что будет. Алан поддался на уговоры и попробовал. И оказалось, что поддался он не зря. О, это была история о продавце цветочного магазина, который вырастил растение людоеда. Сюжетик, конечно, тот еще впечатляет, но как-то, честно говоря, не очень. Идиотский сюжетик. А музыка? Музыка была фантастической. Магазинчик ужасов, так назывался мюзикл, за 5 лет показали более 2000 раз. Это был успех. В 86-м магазинчик был экранизирован. Кстати, экранизирован бог знает в какой раз. А Менкен и Эшман получили первую в своей жизни номинацию на премию «Оскар» за лучшую песню. За эту, как ее, песню? За безжалостную зеленую мамашу из космоса. Кстати, зеленая мамаша была еще и выдвинута на золотой глобус. Я полагаю, вы понимаете, что означает быть выдвинутым не только на «Оскар», но и на золотой глобус. Thousands of you eating. That's what you had in mind all along, isn't it?
2: No shit, Sherlock.
1: We're not talking about one hungry plant here. We're talking about world conquest.
2: And I wanna thank you.
1: You're not gonna get away with this. Но тут чуть было не сбылось латинское изречение «Sic transit gloria mundi», то есть «Так проходит земная слава». После триумфа магазинчика пути Алана и Говарда разошлись. Почему? Ну, честно говоря, не знаю, да это и не важно. Эшман взялся за мюзикл «Улыбка» для Бродвея, а Менкен занялся музыкой для спектакля «Ученичество Дадди Кревица». Где шел этот спектакль? Да, в общем, нигде. Что-то не складывалось у Менкена. Алан мог бы так и остаться автором нескольких композиций для одной, пусть суперуспешной, но одной единственной постановки, если бы компания Disney не решила возродить такой основательно забытый, но, как оказалось, перспективный жанр, как мультипликационный мюзикл. Что характерно, возрождать жанр позвали Эшмана. Да-да, того самого, а он привел за собой Алана Менкена. Ох, не дурак был этот Эшман. Тогдашний президент студии предложил партнерам самим выбрать литературную основу своего мультипликационного дебюта. И те единогласно решили. «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена.

Кстати, снять мульт по приключению русалочки мечтал еще сам Уолт Дисней, но у него как-то не сложилось. Эшман и Менкен вспоминали, что относились к этой работе так, словно создавали музыку не для мультфильма, а для живого настоящего спектакля. В этом, наверное, и заключается необыкновенный успех «Русалочки». А может быть и не в этом, но как бы то ни было, а студия Уолта Диснея, потратив на ее создание 40 миллионов долларов, в прокате заработала 222. Это вам не Кончаловский с его недавним щелкунчиком. Все престижные награды, полученные картиной, достались Менкену и Эшману. «Золотой глобус» и «Оскар» за саундтрек, и «Золотой глобус», «Оскар» и «Грэмми» за лучшую песню для фильма. Едва завершив работу над «Русалочкой», Эшман и Менкен приступили к новым проектам в студии «Красавица и чудовище» и «Аладдин». Казалось, что этой парочке все по плечу, как вдруг до Менкена дошло ужасное известие. У Эшмана обнаружили СПИД. Говард взял у Алана обещание хранить эту новость в секрете, и друг, а может и не друг, а партнер, кто их там разберет, сдержал слово. Эшмана не стало весной 91 года. Но к этому времени партитура «Красавицы и чудовища» была завершена.

0: Well, who'd have thought?
1: Well, bless my soul.
2: Well, who'd have known?
1: Well, who indeed?
0: And who'd have guessed they'd come together on their own?
1: It's so peculiar.
3: Well, wait and see. A few days more. There may be something there that wasn't there before.
4: «Красавица и чудовище» – единственная в истории премии «Оскар» анимационная лента, которая была представлена в номинации «Лучший игровой фильм». Картина выиграла 2 статуэтки за лучшую песню и саундтрек. Ей также были присуждены 3 золотых глобуса и 4 Грэмми. А песня «Beauty and the Beast», песня, звучащая на финальных титрах в исполнении Селин Дион и Пибо Брайсона, была удостоена премии за лучшее вокальное исполнение дуэтом или группой. Пожалуй, это был лучший из возможных панегирик в память покойного Говарда Эшмана.

Над «Аладдином» Аллану пришлось работать уже одному. Первоначальный сценарий ленты руководство почему-то не одобрило. Его надо было переписывать, а значит, и менять музыку. Менкин обратился за помощью к поэту и либретисту Тиму Райсу. Так возник новый, не менее продуктивный дуэт, которому принадлежит авторство в том числе и знаменитой песни «Аладдина» и «Принцессы Джасмин».

Аладдин принес компании $500 миллиона, а Менкину 2 золотых глобуса и Оскара за лучшую музыку к фильму и лучшую песню.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Музыка, кино на Радио ВОС.

Да-да, это Джин. Джинни, как его называли в мультфильме. А песню исполнил не кто-нибудь, а сам Робин Уильямс. Тот самый, миссис Даутфайр. Но я отвлекся. Успех анимационных мюзиклов был настолько очевиден, что компания Disney, заручившись поддержкой Менкена, решила покорять Бродвей. То есть все вернулось на круги своя. Алан переработал саундтреки «Красавицы и чудовища» и сделал из мультипликационной ленты двухчасовое шоу, билеты на которое скупались за несколько месяцев. А впоследствии шоу было переведено на 10 языков мира. Следующим продуктом Менкена для Бродвея стал мюзикл «Рождественский гимн». Эта версия была признана самой удачной из всех существующих интерпретаций книги Диккенса. Я назвал «Рождественский гимн» продуктом, но, видимо, это и есть продукт.

К тому времени имя Менкен у руководителей анимационной студии Disney прочно ассоциировалось с Оскаром. Буквально по Павлову, условный рефлекс в чистом виде. Слышится Менкен, и у боссов начинается обильное слюноотделение. Чуют, будет Оскар. Что, собственно, и происходило, как правило. Следующая работа Менкена – это была история любви Скво, то есть юной индианки Покахонтас и бледнолицего колонизатора Джона Смита. Так вот, эта история взяла две премии Академии киноискусства и наук США. Даже скучно как-то.

Но, если быть честным, не все, конечно, не все картины, в которых принимал участие композитор Менкин, удостаивались Оскара. К примеру, экранизация романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» хоть и полюбила зрителям и троекратно окупилась в прокате, однако прошла мимо внимания кинокритиков. Возможно, история любви Квазимодо и Эсмеральды показалась критикам уж слишком мрачной. Ну, не знаю, честное слово. Может быть, это просто была зависть высоколобых культурегеров к успешному композитору. Ну, сколько можно? Оскар и Оскар, Оскар и Оскар. Ну, надо же как-то и честь знать.

Другой композиции Менкена, написанной для Геркулеса, анимационного варианта древнегреческих мифов, было суждено соперничать за «Оскар» с финальной балладой из «Титаника». Увы, Гераклу пришлось уступить статуэтку Джеку Доусону, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, и Рози Дэвид Бьюкейтер, или Кейт Уинслет, опять же, Селин Дион. Тут уж не посоревнуешься.

В 2007-м на экраны вышел фильм «Зачарованная», который с радостью встретили и зрители, и критика. Как вы думаете, кто был его композитором? Ну, разумеется, Алан Менкен.

Ну, даже смешно. Опять номинация на «Оскар». Кто-то удивлен? Я нет, не удивлен. Да-да, у Алана Менкена 19 номинаций. Кстати, последняя за работу над картиной «Рапунцель. Запутанная история» 2010 года.

Алан Менкен – единственный из ныне живущих лауреатов премии «Оскар», удостоившийся этой награды 8 раз. Да-да, вы не ослышались. 8 раз! И кажется, что это еще не предел. В планах у Алана написать музыку к мультфильму «Снежная королева». Это из ближайшего. А там, кто знает, может быть, придумают или переложат в мультформат еще одну сказочную историю любви, главными героями которой станут очередные очаровательная юная особа и не менее привлекательный молодой человек. И тогда Алан снова сядет за пианино, чтобы передать чувства этой пары с помощью музыки. Такой знакомой и одновременно глубоко индивидуальной, фирменной, диснеевской. Нет, пожалуй, не диснеевской, а скорее менкеновской.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления.

0: ВОЗ. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОЗ. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОЗ добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОЗ открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрело обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки секограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных секограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в секограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в секограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального правления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОЗ Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОЗ удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОЗ присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОЗ за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОЗ Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОЗ избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОЗ Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОЗ Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОЗ проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая молодежный совет Нижегородской областной организации ВОЗ принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОЗ «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Вы слушаете рубрику «Благое дело». С вами Виктория Курилина. Здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Канзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков – 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я незрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство. На заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже бывают, дают нам на тестирование, на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый. Особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И, естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель. Мне интересно было профессия тестировщика. И я изучал также программирование, также изучал тестирование, писал для ВК статьи для внутреннего пользования, и в частности и на доступность, и на общие темы, и плюс как общие баги вы являл, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организации, уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го, самостоятельно используя навигатор. И я смотрю, что не так уж и много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: По передвижению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении Белтис, вот где музей Белтис.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно, самостоятельно набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые, прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам в Телеграме.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, который умеет ходить с тростью и который хотя бы на базовом уровне знает и понимает работу с компьютером и с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
0: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности, или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
1: Это в основном подборка. То есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
0: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого. Вот как вы организовываете свою деятельность?
1: С первого, не с первого. Просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
0: Монтировать умеете,
1: монтировать,
0: да?
1: Монтировать, конечно. Reaper. И все это прекрасно умею делать.
0: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
1: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор и речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть. Естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
0: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
1: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих. Появился недавно молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники, по навигаторам типа Osmond, Валкер и так далее. Либо, если в

0: Также есть Маргарита Мельникова, не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Она и с нейросетями хорошо дружит, и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
1: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
0: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встречи с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
1: База в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
0: База навигации, в принципе, не зависящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить тростью и хоть какое-то базоориентирование.
1: Где вас этому, кстати, научили и кто?
0: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
1: Не в школе это было,
0: не
1: да?
0: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он меня доведет прям как человек зрячий. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже поворот не точно указать.
1: Любой навигатор, да?
0: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. Потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какой там ближайший метро. А все остальное — это уже дополнение.
1: А какими, кстати, вот Даня спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
0: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
1: Что там учли, да, разработчики?
0: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, которым я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
1: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
0: Ну вот я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
2: Sync Assistant Go, Dev.
0: Вот оно.
2: Где я, точность? 2, местность, 5 километров, кнопка. Завод. Вулца, Якубовская, 52, 1 МНСК.
0: Вот, он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского, 52.
1: Адрес нашей студии, да.
0: Да, он как раз все это рассказал. Мы нажимаем местность.
1: Двойным касанием, да?
0: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
2: Пешеходные адреса. Местные магазины. Местный общественный транспорт.
0: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке. И
2: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
0: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
2: Карты. Поиск карта. Поиск и выбор мест. Кнопка.
0: Здесь мы пишем.

0: Пишем Запад 4 остановка.
1: Russian Grid 1 загружен. Unified English Grid 1 Russian загружен. Z, A, B, A, B, Запад 4, 4, O, S, B, A, N, O, V, K, A.
2: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно называется?
0: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
2: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
0: Конечно. Вы? Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим наш остановку Запад 4, то есть я ее написал, Запад 4 остановка, теперь...
1: Запад 4, 76М, остановка общественного транспорта, улица Ямбовского.
0: Вот, там было 75, и тут 76 метров, ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем, и
1: Запад 4.
0: Ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
1: Расписание, вкладка, автобус 121, до автостоянка, ближайший 3 мин.
0: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такое увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
1: Автобус 116, до Малиновка 8, ближайшие 4 мин.
0: Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих какой-то номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
2: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да? Абсолютно любому человеку.
0: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
2: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
0: Тут дело удобства. Скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, о ближайшей остановке. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты, они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и к какому-то подъезду идешь.
2: Ну, вот такие нюансы.
0: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложение. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond'а, когда еще и вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
2: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
0: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond, Это более наглядно даже будет.
1: Асмин.
0: Осмонд.
1: Карта. Карта привязана к местоположению, кнопка.
0: И вот у нас...
1: Голоса «Осмотреться вокруг».
0: Кнопка «Осмотреться вокруг».
2: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
0: сверху
2: понятно?
0: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
2: Двойным касанием.
0: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились... Куча точек.
1: Промышленная зона вытворчая подприемство светлоприбор 37.
0: Промышленная зона вытворчая подприемство светоприбора. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. То есть, если я начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
2: Как компас, да?
0: Как компас, как будто бы. И вот, он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации... так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее будет количество действий.
2: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
0: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
2: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
0: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на Якубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
2: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы понимали нас люди не из Минска.
0: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров. Вот. И мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
2: Ночью и романтично идти. Ночью очень, под звездами. Да, да, да.
0: Нет,
2: расстояние.
0: На самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью. Больше нигде такого не было.
2: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
0: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать. Но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск? За то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
2: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
0: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
2: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
0: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект «Тифломир», в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также «IT на ощупь», «Равина Доу», ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
2: И это все каналы в Телеграме, да?
0: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
2: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
0: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебя может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
2: И маршрут на дому можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора, вот если человек куда-то собирается.
0: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
2: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
0: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
2: И это важно, правда?
0: И это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
2: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
0: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю, и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прямо звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А в навигаторской я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет, то есть у меня нет никаких обязательств. Потому что это мой канал, мой контент, когда хочу, тогда делаю.
2: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
0: Телеграм-канал «Навигаторская Григория». Подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
2: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Петровна. Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работает организация.

процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и сожаление, и сочувствие, и чарующая меланхолия, и любовь. По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагаем первую часть второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В первой части вы прослушаете пленарное заседание форума, посвященное трудоустройству и проблемам молодых инвалидов по зрению.
3: Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного, кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Белтиз» создано. Какая она, молодежь «Белтиз»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко». И герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий. Баранович на связи.
3: Аниканова Екатерина.
4: Я Патриция.
5: Меня зовут Роберт.
6: Татьяна из Минска.
7: Я организатор.
8: Я будущий психолог.
9: Студентка.
10: Я працую системным администратором.
11: Я историк.
12: Я мама.
13: Рок-певец и музыкант.
14: Мы семья.
15: Люблю создавать атмосферу.
16: Люблю веселые истории.
17: Люблю спорт и технологии.
18: Все успеваю.
19: Все получается. Помогаем друг другу.
2: Классная команда.
8: Никто не скажет, у тебя не получится.
3: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
11: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
10: Тут говорят, круто, что ты такой.
20: Я поняла, что могу больше, чем думала.
21: Я твой на байдарке.
22: Пешком, под дождем.
23: 8 километров.
24: Сначала мы промокли, потом высохли.
25: Мы выступали, пели, общались.
26: Очень крутые эмоции.
27: Просто вау.
28: Молодежное движение – это круто.
29: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
30: Тут важен каждый.
31: Мы здесь нашли друг друга.
32: Мы – молодежь «Белтиз».
33: Мы – команда.
34: У нас большие планы.
35: Важно не просто говорить, а действовать.
36: Долучайся.
37: Присоединяйся.
38: Давай к нам.
39: Живи ярко.
40: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание – обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности. И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Белтиз», слесарь механосборочных работ унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофоны у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления от работы в должности руководителя «Белтиз», старейшей организации общественной в Республике Беларусь?
41: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые, красивые, задорные, но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь, какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата – 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А чтобы так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что, чтобы вы знали, молодежь, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что имею, мне уже сказала, 60 лет. Имею семью. Замужем 40 лет, господа. Чему и вас призываю, молодежь. Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Вот, ну и хочу сказать так, что вот должность председателя центрального управления – это 7-е мое место работы. 4 места я была под руководителем организации, в смысле выполняла, ну, была служащим, была каким-то обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот 3 в 3 организациях я уже руководитель. В Белтис я вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный. Но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года, я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда, обещание. Вот, не дадут соврать. Ну а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. И есть переподготовка. Ну, по первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А вот, а по второму образованию прошла курс переподготовки РИПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто у вас председатель. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
0: Спасибо, Мария. Знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
1: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация «Белтис». Я бы хотел на вот не питание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ее Ирине Леонидовне.
41: Спасибо большое.
1: Поважаемая Ирина Леонидовна, вельми удячны вам за супрацовніцтва. Бо довгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным кіраўніцтвам. Вельми удячны вам за парады, за падтрымку, за супрацовніцтва. Ну и хотел бы все-таки, коли можно, прочитать один вершик. Я не увайшоў у гэты зборник, коли ён про Брэст. Вясна у городе моим, что гучно так зовется Брестом, сышла зима с морозом злым, я гонорюся этим местом. Пройдуся знов по набережной. Пропачьте. Пройдуся знов по набережной, и мяшта носить от скорыны, и с прыгажостью ей належной я проведу свои годзины. Советской в улице святло завжды согреть меня готово, и на душе моей тепло, коли гучить родимы мова. Люблю я Вульку, Ковалевку, за их спокой и ритм життя. Побачу там свою сябровку, и день почнется с открытия. Весна у городе моим. Глоток надеи и натхнення. Сышла зима с морозом злым. Цяпер чакаем пацяплення. Я жадаю, каб у вашых душах і сэрцах было заўсёды горача і цёпла, нягледзячы на ўсе абставіны і капрызы надвор'я.
2: Вялікі дзякуй, Фёдар. Навешне спадабалася, што ў цябе на кавалёўцы ўжо ёсць сяброўка. Во, за гэтай апартысменты.
0: Нашего пленарного заседания. Мария Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и БелТИ заметно активизировались. Расскажите немного о себе и месте вашей работы. Что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых? Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
4: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. На мероприятии уже международного уровня. Давайте будем
0: да, кстати, говорить. Это действительно так. Второй форум там международный.
4: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
0: Да, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
0: Спасибо.
4: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела – это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые два года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть, а как же это делают другие. И вдруг даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
0: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
4: У нас молодежь в Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет, но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребята с нарушением зрения, с родителями, поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама двоих деток, у меня дети тоже с нарушением зрения, и я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
0: Спасибо. Скажите, вот журналистика – это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Вот поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
5: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике второе место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и

0: вдохновлять.
1: Ага, отлично. А вот вы знаете, да, давайте поблагодарим. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки. О, много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе BLT на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть. Отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так, кто у нас тут есть? Давайте, так, историк, да? Историки. Есть еще кто есть?
2: Логопеды.
1: Еще? Социальные педагоги, понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется, отлично. И тогда я видя, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Ильинична, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде БелТИС была утверждена стратегия развития БелТИС до 2030 года. И там есть очень два важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, вот члена нашей организации?
3: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана, она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в двух словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с трех составляющих. Привлечение, вовлечение и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей, членов общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества и помощь во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум и как, я уверена, отлично, и по-деловому пройдет второй, мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравится? Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке?
1: Был.
3: Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим? Выходим.
1: Вы как-то слабо выходите. Выходим?
4: Да!
1: Теперь выходим.
3: Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав, интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, волонтерское движение. Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи. Такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения БелТИС только будет помощь и поддержка в решении всей и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии ОБелТИС в виде нас 24 года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, пишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте, мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну, такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду, кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и у нас в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, тут бы уже 30-40 лет стали у власти. но еще у вас все впереди. А мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное и постараемся продолжить эту работу, поставить ее на очень качественный уровень, чтобы подготовить достойное, грамотное, интеллектуальное поколение, которое придет к нам на смену. Ведь вы наше будущее. Будущее Белтис.
1: А вот если представить 2030 год, до которого рассчитана наша стратегия, вот в идеале он каким должен быть для молодых?
3: Ну, для меня в идеале, если на учете сегодня мы имеем 7800, вот если 15 тысяч к 30 году будет, вот скажу молодежи спасибо.
1: Молодежь слышала?
3: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно, самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь с помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
1: Ну так. Вы слышали, молодые? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит вам, вы слышите? Научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
0: Ну, чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами, да. Трудоустройство, конечно, интересует, очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально, да, какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи. Мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
1: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
0: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж для незрячих, колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО. Это совсем недавно новое направление они открыли. Они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются, так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
1: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ильиновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Ага, отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Ага, да, пожалуйста. Як завжди?
4: Она вот Тропанова. Я по-белорусски. Так.
0: Я постараюсь.
4: Ну, коли что. Значит, На мой погляд, треба, ну, ось, чоловік, до прикладу, отримує вищу едукацію. Ну, скажімо, історичну едукацію, і по усіх медицинських показниках він може працювати з тим же наставником історії і так далі, тому в архіві, у музеї. Але коли ми сутикаємося з цим на практиці, наймальник боїться брати чоловіка з інвалідністю по зроку за відказності. На мой погляд, треба вести такі розмови більш з наймальниками потенційними, тими, хто хотів би не як так, тими, до кого пойде чоловік з інвалідністю по зроку, тому що люди частіше за все поступають, отримують вищу едукацію, а потім у них частіше за все одна дорога у Гродзенський коледж і масажистом. Ну, я не шкодую, що отримав цю спеціальність, але все ж таки так. Такая пропанова возникла, что больше треба вести разговоры с наймальниками.
0: То есть правильно я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению? Все правильно. Угу. Хорошо, все, я выучила белорусский. Смотрите, у нас в точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. А у нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало, потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том, что мы можем. Может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности. У нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения, перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
1: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста.
4: Знову же, пропанова, не питання, пропанова. И, два года тому об этом ішла оговорка. Про те, щоб увести некий випробувавчий термін для людей з інвалідністю, тобто взяти з того ж чоловіка з інвалідністю, ну, наставником, до прикладу, і поглядіть, коли чоловік там сподобається учням, буде вести добре уроки, чому б його не покинуть, да, може там чоловік не володає плоскосним письмом, але він шикований наставник, чому від його одразу відкреслюватися, відказуватися, відмовлятися. Тобто я за то, щоб увести все ж таки випробував чи термін для цих людей, ну хоча б там місяць-два поглядіть, на що він здольний і так далі.
1: Спасибо. Зараз ще один вопросик є.
5: Добрый день, Татьяна Демина, город Мозырь. В 2010 году я закончила педагогический университет. В 2012 году я самостоятельно нашла место трудоустройства. Меня брали, мне говорили, мы вас очень ждем. При прохождении МРЭК комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
1: Вот такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. она вот как раз такую специальность выбрала, да, не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается, идти туда, не знаю куда, да, если говорить простым языком, что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
6: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей, Татьяну и Федора. Вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся, для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью, это нужно и работать с фотографией, да, к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. До моей потери зрения я занималась фотографией, просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу, навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 3 шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов. Потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают. Просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я их закончилась, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации? Ну я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов, я не вижу самолетов. Ну поверьте, когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор, и люди про тебя узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить, и не быть поодиночке, вот быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
1: Спасибо, Татьяна. Так, сейчас минуточку, я подойду, ребята подойдут. Так, молодой человек, пожалуйста. Да, если можно встать, я вам передам микрофончик.
7: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете в Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать, я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Ну вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим на кафедре, профессор, а вышестоящее руководство мне дало испытательный срок. У нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить к начальникам, знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну, я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что, в принципе, с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться в магистратуре и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть и личный пример, я считаю, лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство, я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да? У вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть?
8: Есть.
7: Есть? Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый.
8: Не первый?
7: Так, я с прошлого года вступил. в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас ангелы есть.

0: Там еще в Брестском регионе есть ориентир именно местный.
1: Слушайте, ребята, вы такие крутые, Ирина Лидовна, такая крутизна, я вообще не знаю.
2: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, а вот вы поднимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся, зато справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх. Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий, это понятно, а наниматель... здоровый человек, который, поймите правильно, одно дело, когда вы специалист, вы массажист, вы можете сделать руками, вы педагог, вы можете интересно сам знаете, ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь, и рассказать детям, где ты интересно умеешь, соглашусь полностью, но есть еще одна проблематика, оформление соответствующей документации. Любая работа, но, к сожалению, пока устроен так наш мир. Очень много делается на бумажном носителе, да и в электронном виде надо работать с документами. Надо уметь писать планы, составлять отчеты. И самое главное, делать это своевременно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно. Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
3: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word, Excel. Но когда началась сдача практических работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
1: Ну, вы знаете, у меня такой возник вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно вести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основы работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нам нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
4: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко поменяла тему и хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
5: Ну, давайте скажем так. Во Всероссийское общество слепых вступают у нас с 18 лет. Вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила. Но потом немножко выпало в связи с рождением детей, да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых, занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно. Перед тем, как поступать в ВУЗ, лучше действительно обучиться и Word, и Excel, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОЗ.
1: Спасибо. Еще один вопрос есть? Пожалуйста.
6: Добрый день всем участникам форума. Добрый день еще раз. Я представитель Брестской организации «Белутис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать. Спасибо огромное.
1: Спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио и телевидении?
5: Я расскажу про опыт России. Да,
1: да, пожалуйста.
5: У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОЗ, и там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому такие примеры есть.
1: В радио «Белтис» у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих.
5: Да.
1: Это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры? Нет, наверное. Ну, наверное. Да, ты сейчас.
7: Два года назад я хотела пройти курсы в Белтелерадиокомпании, телерадиоведущие. Я созвонилась, соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихные курсы для себя. Встал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайль, честно, признаюсь в этом. Но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо и будем вам просто диктовать. Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. Просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
8: Так, отлично. Еще вопрос в продолжение этой темы. Ирина Новикова-Гродно. По поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз, я, наверное, встану, да, возник такой момент. Девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно, наш Белтелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях, я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, БелТИС, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться, с высшим образованием. Но у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос, на все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу, идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок, как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях, потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
2: Хочу добавить еще в поддержку выступления вот Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же я тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам самостоятельно. Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь, ваши областные организации, руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы, серьезной работы в различных сферах деятельности, и особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
9: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали первую часть аудиоверсии 2-го Республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
10: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15

0: спортсменов из 9 местных организаций ВОЗ Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте, меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
5: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная. И за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность. Из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 50... Один практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, в Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки, то есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция. Мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем. На сегодняшний день это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
6: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
5: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная. Кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
7: Отдел реабилитации сохранили?
5: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
6: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
5: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты в первую очередь работники технических служб, технического отдела учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах. И в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий, поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
6: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
5: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
6: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
5: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И Знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
6: Ольга Владимировна, вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов последнюю на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Белоруссии, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
5: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
6: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
5: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
4: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
8: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
9: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
10: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
8: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
11: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
8: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
12: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
13: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
14: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
13: Туристоскоп.
14: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
12: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
15: Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно мы с вами путешествуем все-таки по местам, в большей степени там, где мы сами не были, и нам это тоже интересно, мы узнаем новое, и потом совершаем туда путешествие. Но сегодня я расскажу о том путешествии, которое мы совершили с Геннадием сами. Маршрут не новый, известный, популярный очень, это Санкт-Петербург. В конце апреля мы там побывали с несколькими целями. Это были и гастроли нашего театра КСРК ВОС «Опера Белиссимо», оперетту «Летучую мышь» мы представляли в Доме культуры в Питере. Ну и, конечно же, мы с Геннадием, как специалисты отдела доступного туризма КСРК ВОС, не могли не организовать экскурсию. И организовали мы ее с помощью наших знакомых, партнеров, которые были героями меня одну из наших передач, из наших туристоскопов. Это туристическое агентство «Liberty». И вот сейчас мы с ними познакомились уже в действии. Это знакомство было замечательное, прекрасное, скажу сразу. Мы выбирали, куда же нам поехать. Выбрали маршрут, город, который сейчас называется Пушкин. Там находится Царскосельский лицей знаменитый. Изначально, конечно, этот городок дачный носил название «Царское село». В советское время, правда, его на какое-то время переименовали в «Детское село». «Царское» понятно почему, потому что это была загородная резиденция императоров. Погода, конечно, нам досталась не очень хорошая. Зима вернулась в апреле к нам. Не дала она нам поисследовать парк в должной степени, использовать те возможности, которые у нас были в лице нашего экскурсовода от «Liberty» Анны. Но, тем не менее, немножечко мы там прошли. Об этом речь немножко позже. А сейчас, в первую очередь, хотелось бы рассказать о дворце, который находится в Царском селе. Жалели мы, конечно, что не успели и не смогли пройтись по местам встречи Ахматовой с Гумилевым, местам встреч с другими поэтами Серебряного века. Но мы надеемся, что это все впереди у нас. А сейчас о дворце, о его программе для людей с нарушением зрения. Программа замечательная, программа не просто адаптированная, она имеет некоторые новшества, которые нам интересны уже даже как специалистам по доступному туризму. Итак, начинаем путешествие по дворцу, который назван Екатерининским. И до сих пор он носит это название, хотя на самом деле его по праву можно было бы назвать Елизаветинским. Подарены эти земли были Петром Первым, его жене, будущей императрице Екатерине Первой. Но она не очень любила это место. Там, конечно, был построен каменный дворец небольшой, но, тем не менее, не очень она туда стремилась. А вот их дочь, цесаревна Елизавета и будущая императрица Елизавета Петровна, проводила там лето и любила это место, потому что, став взрослой, став императрицей, она сделала это место главным своей летней загородной резиденции. Перестроила дворец, он принял грандиозный размах, строил его Франческо Бартоломео Растрелли. Протяженность дворца 306 метров. А мы начинаем путешествие с парадной лестницы. Парадная лестница занимает всю ширину дворца, 17 метров. А вот ширина самой лестницы около 13 метров. Соответственно, два крыла справа и слева от нее. На лестницу и во дворец можно попасть с двух сторон. Из запада и с востока ведут во дворец три высоких окна-двери. Лестница из белого каррарского мрамора. На перилах рельефный узор, и мы поднимаемся с нижней на среднюю площадку. Лестница, как я уже сказала, бело-мраморная, но вот здесь на площадке у нас уже есть несколько ярких акцентов. Это красная ковровая дорожка и красные шторы на окнах. А вот стены также покрыты рельефом в виде причудливых завитков. На площадке, широкой, конечно же, площадке, находятся беломраморные высокие вазы. Ну, на высоких постаментах в них цветы, но, правда, искусственные. Три окна. Здесь же находятся часы с барометром, а также разнообразные вазы на полочках.
16: С двух сторон от часов карсельские лампы. Их заправляли маслом. Они хорошо освещали в лепной декор. Справа и слева от нас вмонтированы часы и барометр. Сейчас они электрифицированы, а когда-то они очень хорошо освещали в 19 веке парадную лестницу.
17: Часы, барометр работают?
16: Не работают. Их демонтировали в годы немецкой нацистской оккупации, пока они ждут своего ремонта. Кроме часов, кроме лепного декора, на стенах полочки, лепной декор, лампы и вазы. На стенах, на полочках стоят китайские и японские вазы. Это еще один цветовой акцент. Ведь вазы расписаны полихромной живописью. Красные, синие цвета ваз эффектно выделяются на белом фоне стен парадной лестницы.
15: А мы с вами поднимаемся на второй этаж. Два крыла у дворца, правое и левое. И вот когда мы поднимаемся на второй этаж, здесь тоже идет разделение на жилые и парадные комнаты, в которые ведут разные двери. Мы, конечно же, с вами попутешествуем по парадным залам. Но сначала познакомимся с Амуром. Амур стоит у нас у среднего окна на высоком постаменте. Он находится в раковине и символизирует восход солнца. Амур лежит на собственных крыльях. У него игриво закинута одна ножка на другую, руки под головой. Беломраморный у нас оригинал, а мы познакомились с фарфоровой его копией, которая в 3 раза меньше оригинала. Потолки во дворце расписаны итальянскими мастерами. И в большей степени это мифологические сюжеты. На площадке лестницы это огромная картина, где Парис выбирает прекраснейшую из 3 богинь. Мы с вами отправляемся в 1-й парадный зал. Длина его 50 метров. Ширина 17, то есть получается на всю ширину дворца. По обеим его длинным сторонам расположены по 13 высоких окон дверей. За это зал называли светлой галереей. Площадь его 860 квадратных метров. Можно было принять одновременно 500 гостей. Конечно же, здесь проходили балы, парадные приемы, принимали иностранных послов. Дворец отапливался печами. В зал выходят, конечно, стены печей, украшенные изразцами. В основном на них изображались пейзажи. Но есть в дворце исключения, где изразцы расписаны мифологическими сценами. Изразец устроен очень интересно. Это не просто плитка, которая вплотную прилегает к стене. С внутренней стороны изразца имеется пустое пространство, и на таком длинном металлическом штыре он прикрепляется к стене, то есть между изразцом и стеной есть пространство, которое, конечно, помогает удерживать тепло. Площадь очень большая, отапливать трудно. Такое приспособление помогало удерживать тепло.
16: То, что гладкое, это двери, окна. Они завершаются полуциркульным завершением, арками такими. То, что на стенах гладкое, это зеркала. А вот то, что шершавое, это деревянный золоченый декор. Из липы. Липа – самая мягкая порода дерева. Выполняли резной декор в виде, опять же, гирлянд цветков, в виде причудливых завитков. В верхней части зала женские фигуры. Это нимфы и амуры. В руках у них книги, палитры, атрибуты изящных искусств. Зеркала обрамляют бра, в которых вставлены свечи. Бра в виде побегов растений. На стенах деревянный золоченый декор, на стенах бра. Резку выполняли из липы.
15: На полу паркет из цветных пород дерева с геометрическим рисунком в виде звезд и цветов. А вот на потолке огромный плафон с росписью. Это огромная картина «Триумф России». В центре дама. У дамы щит голубого цвета. Это аллегория России. Она имеет портретное сходство с императрицей Елизаветой, а над ней слава держит корону. Вокруг аллегории наук и искусств. За окнами можно видеть парадный двор с флигелями. С одной стороны у нас находится именно парк, а с другой стороны парадный двор. А далее мы проходим по 3 гостиным, где размещались в свое время гости. Но сейчас здесь размещается выставка золотного шитья каргопольских мастериц. Каргополь находится в Архангельской области. На макете, предназначенном для людей с нарушением зрения, запечатлены этапы создания рисунка с помощью золотного шитья. Это изображение, которое наиболее часто часто встречается на изделиях цветок.
18: А перед нами на манекенах парадные платья, расшитые золотыми нитями. Парадное платье сестры Николая II, великой княгини Ксении Александровны. Юбка с длинным шлейфом, узкий верх, лиф расшиты золотыми нитями. Золотыми нитями расшиты и три белых хлопчатобумажных платка, которые представлены в витринах. Золотыми нитями были украшены цари персидского царя Дария и его воинов уже в VI веке до нашей эры. К нам в Россию золотое шитье приходит из Византии вместе с принятием христианства. Золотыми нитями украшались одежды зажиточных горожанок, крестьянок и, конечно, мундиры, платья придворных. Сначала ниточка была очень тонкая, золотая. Из грамма золота можно было вытянуть 2 версты. Это более 2 километров нити толщиной от 1 до 3 микрон. Постепенно ниточка становится металлической, золоченой. Шитье стали называть золотным. Золотным шитьем, золотными нитями украшались и мундиры придворных. Здесь, в этом зале, на манекенах 2 мундира камергера. Камергер – это слуга, самый близкий к семье императора. Он решал все бытовые проблемы царской семьи. Камергер носил символический ключ, символ его власти. Здесь на витринах мундиры передняя часть полностью расшита золотыми нитями. Конечно, такое золотое шитье утяжеляло одежду мундиры. Мундир платья могли весить до 10 килограмм. И в таких нарядах, в таких мундирах дамы выдерживали приемы многочасовые, проходившие во дворце.
15: Мы познакомились не только с этим макетом, но познакомились и с ниточками, с помощью которых золотное шитье мастерицы выполняют. В зале представлены вышитые парадные платья дам и мундиры придворных и офицеров.
18: Здесь, в этом зале, представлен кафтан красного бархата, который заказал Николай II балу маскараду. Кафтан времен царя Алексея Михайловича, расшит гербом Российской империи. На груди, на красном бархате у будущего императора Николая II блестел герб — 2-главый орел. В кафтан полагалась шапка, отороченная лисьим мехом, сапоги и перчатки.
15: И платья, и головные уборы женские передавались из поколения в поколение. Чистились они, представьте себе, керосином. Потом это все выветривалось, тщательно хранилось и передавалось.
18: Перед нами 3 расшитых золотными нитями платка и головные уборы. Голова женщины должна была быть полностью покрыта по традиции. Волосы имели важную жизненную силу, должны были быть убраны под головной убор. Женщины носили кокошник, который полностью покрывал голову. Уши закрывали уши, которые спускались на уши женщины. Передняя часть кокошника была расшита сеточкой из бисера и жемчуга. Кокошник был расшит жемчугом, который добывали в северных реках. Головной убор, платок, расшитый золотными нитями, жемчугом был очень дорог. 100 рублей стоил, а на 100 рублей крестьянская семья могла купить лошадь или корову. Женщины заказывали такие головные уборы, передавали от поколения следующему поколению. На головных уборах были вышиты имена, инициалы хозяйки головного убора. На платке, на кокошнике, спереди на кокошнике была вышита розетка из жемчуга. Она напоминала солнце. Полностью головной убор был покрыт жемчугом. Вышивка жемчуга была выполнена также мастерицами, которые занимались и золотным шитьем. Были и мягкие головные уборы, которые шили из красной ткани, из кумача. Такой головной убор назывался сорока. Если развернуть этот головной убор, он напоминал птицу-сороку. Крылышки сороки – это ленты, которые скреплялись сзади у женщины, напоминали крылья сороки. А сам кокошник от славянского курица, что значит кокоть. Передняя часть у кокошника была приподнята, напоминала гребень курицы. На уши закрывали по уши у женщины.
15: Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли устроил внутреннее пространство дворца, разделенное на жилые и парадные покои. Причем они идут параллельно друг к другу. Они просто разделены стеной, и из каждого каждого парадного покоя можно попасть в жилую комнату. Первый парадный зал, он на всю ширину дворца, а следующие парадные комнаты, они в два раза уже, потому что еще нужно было оставить место на жилые покои. Ну, а мы продолжаем путешествовать по парадным комнатам. Первая парадная столовая. Здесь чествовали награжденных офицеров. И даже сервизы выполнялись символики тех орденов, которыми награждались офицеры. Например, есть сервиз с георгиевской символикой, то есть оранжевые и черные полосы. Здесь очень интересный стол в форме венделя Елизаветы, то есть буквы Е. Вообще в то время были очень модные всякие фигурные столы. Но вот, тем не менее, в следующей парадной белой столовой стол обыкновенный, овальный, накрытый длинной белой скатертью, сервированный полностью. Среди этой сервировки много фруктов и цветов. Но встречались обманки. Не настоящие, а сделаны из фарфора, но очень искусно. Трудно было сразу распознать, что это не настоящий фрукт. И вот кому они доставались, кто брал их и пытался съесть, тот должен был рассказать забавную историю, анекдот. Таким образом создавалась непринужденная веселая обстановка за столом. Вдоль окон стоят вазы-ароматницы на золоченых гнутых ножках. Они выполнены в виде соцветий бульдонежа. Каждый цветок, причем, вылеплен вручную. Следующие залы уже предназначены для размещения гостей после обеда. Парадная гостиная малиновая столбовая. Малиновая, потому что на стенах малиновая, потому что на стенах имелись выступы, где под стекло была положена малиновая фасадка.

0: ножках, массивные, резные, золоченые, обиты белым шелком. Белый шелк и на стенах дворцовых залов. Мебель 18 века была вывезена в эвакуацию в первую очередь. Шелк современной работы. Московская фабрика «Красная роза» поставляла шелк после Великой Отечественной войны. Шелк был заказан вот уже в наше время в Италии. Фирма «Рубелли» выполнила шелк. Она выполняет ткани с 1857 года.
1: Далее нас встречает портретный зал. Здесь у нас два портрета Екатерины I и Елизаветы.
0: А в этом зале на стенах парадные портреты. Приходит в зал портрет первой хозяйки этих мест, супруги Петра I, Екатерины I. Она изображена в полный рост, в платье, сшитом из красного бархата, с лентой орденской Андрея Первозванного, голубой орденской лентой. При Екатерине I был небольшой дворец, разбит фруктовый сад. При выходе из зала парадный портрет дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны. Парадный портрет императрицы также в полный рост, с регалиями императорской власти, со скипетром и державой. Для императрицы Елизаветы Петровны этот дворец, Большой Царскосельский, был построен к лету 1756 года, а Екатерининским назван в начале 20 века. Ведь в ходе строительства этого дворца объем дворца Екатерины I вошел в центральный часть дворца. Отделка залов дворца удивляла гостей.
1: Следующий зал тоже весьма примечательный. Это янтарная комната. Янтарный зал.
0: За нами на стенах янтаря нет. А вот стены перед нами, три стены, украшает янтарь. Куски янтаря разной формы и цвета полностью покрывают стены зала. На стенах 8 мозаичных янтарных панно. Между янтарных панно, а они от пола до потолка, были размещены зеркальные сдвоенные пилястры. Зал украшен дополнительно деревянной золоченой резьбой. Янтарь не обработанный. Вот так он выглядит. Если его бы укрепили на стенах зала, не обработанный янтарь. Он был бы вот такой шершавый.
2: Ну, он какого цвета? Он же немножко разный бывает.
0: Когда не обработанный, он имеет корочку такого.
2: Коричневого, темно-коричневого
0: цвета. Это корочка – результат окисления кусков янтаря. На стенах янтарь обработанный. И вот если срезать корочку янтаря, открывается очень красивый цвет. От светло-желтого, почти белого, до насыщенного медового коричневого цвета. Кусочки янтаря даже почти не отличить. Да, вот стыки, если вот внимательно посмотреть, то стыки чувствуются, да, между пластинами янтаря. Пластины янтаря толщиной сантиметра с помощью специальной мастики прикрепили на деревянную основу. Так был выполнен мозаичный набор. Но стены не гладкие. На стенах есть завитки, есть овалы из орнамента. В верхней части гирлянды из цветов и фруктов. Они тоже выпуклые. На янтарных панно есть еще рамы. И в рамах мозаики из цветных камней.
1: Последняя из парадных залов, где мы побывали, это картинная галерея. Этот зал такой же по ширине, как и парадный первый зал, но в несколько раз короче. Картины в зале находятся в шпалерной развеске. Возвращаемся на парадную лестницу через анфиладу жилых покоев. Сейчас здесь проходят различные периодические выставки. Дизайн такой, пол черный, а стены синие. Мы с вами совершили путешествие по одному крылу Екатерининского дворца. Экскурсия по дворцу адаптирована для людей с нарушением зрения. Заключается это, конечно, и в умении экскурсовода описывать все, то есть вовремя давать нужные тифлокомментарии, и в тех моделях, как, например, даже для периодической выставки залотного шитья эти модели подготовлены. Но есть и новшество. Когда мы только встретились у парадной лестницы дворца, и наше путешествие начиналось, каждому экскурсанту была вручена тактильная книжка. Книжечка небольшого размера. По мере путешествия по дворцу мы переворачивали странички этой книжечки, и на каждой страничке был либо план общего вида дворца снаружи, либо какие-то конкретные вещи, например, тот же стол в виде вензеля или еще стол в виде фигурки

0: стол в виде лиры, такие вещи были модны, изображение вас на стенах. Так вот мы пропутешествовали по дворцу с этой книжечкой с первой до последней странички, и она, конечно, дала нам представление о многих вещах и, собственно, плане здания тоже. Очень важно, что эта книжечка была у каждого экскурсанта. А в парке мы, конечно, повторюсь, прошлись немного по парку, потому что цене и ветер нам не дали сделать больше. Но, тем не менее, в парке можно посмотреть, осмотреть тактильно скульптуры. Наш экскурсовод готова была все прокомментировать подробнейшим образом. Один из арт-объектов, недавно созданных, мы осмотрели. Это объект, созданный по мотивам ахматовских строк, посвященных Александру Пушкину. Здесь лежала его треуголка и растрепанный томик «Парни». И действительно, здесь головной упор, треуголка, томик «Парни», хотя вряд ли это соответствовало истине, потому что «Парни» считался довольно откровенным чувственным поэтом, и лицеистам вряд ли разрешалось его читать открыто. И бросать в парке этот томик было как минимум не осмотрительно. Но тем не менее, это стихи, это образ, этот образ запечатлен в арт-объекте. На скамейке лежит головной убор, томик и недоеденное яблоко. Видимо, это был полдник Александра Сергеевича в его лицейские годы. В парке много скульптур. Еще нам удалось посмотреть нимф. Две нимфы, кокетливые, присели в разных позах на спины дельфинам. Это было все, что позволила нам погода. Мы надеемся на новые встречи с Царским селом, и тогда расскажем вам больше. И, конечно же, мы благодарим туристическое агентство «Либерти», одной из специализаций которого является туризм для людей с различными особенностями здоровья, в том числе и для людей с нарушением зрения. Они нам предоставили любезно и автобус, и экскурсовода, и внимательнейшего водителя. Всего доброго, до новых путешествий и до новых встреч на волнах Радио ВОС в программе «Туристоскоп».
1: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
3: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: «Туристоскоп».
3: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
1: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песенку.
4: Радио ВОС.